0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В ближайшие часы преимущественно без осадков. Утром и днем временами дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 16-21, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен УБУ Гидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск.

Здравствуйте, друзья! С вами Руслан Тагиев. Со мной также виртуально Роман Пашков, Дмитрий Бахтинов, Виктор Голованов, Арсен Бегляров. Мы все представляем группу «Градусы» у вас на радио.

Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер южный с переходом.

Радио Витебск. Радио, которое слушает. If I shall die before I wake.

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен УБУ Гидромета.

0: День народного единства на радио Витебск.
1: Гид по-нашему.
2: Всем привет на радио Витебск, гид по-нашему, и с вами
3: Влад Кузьмин
2: и Настя Гордеева.
3: Мы вам расскажем, какие белорусские товары, места и производства знают и любят абсолютно все. Про тему, о которой мы сейчас поговорим, могу сказать только одно – большая.
2: Да, мы говорим про БелАЗ, про те самые гигантские самосвалы, которые знают во всем мире. Они работают больше, чем в 80 странах. Это уже не просто техника, это белорусский монстр на колесах.
3: Главный из которых – БелАЗ-757-10. Самый большой в мире самосвал. Грузоподъемность 450 тонн. На испытаниях возил даже больше. Этот грузовик размером с большой дом. В его кузове спокойно поместится детская площадка, а в моторный отсек влезет пара легковушек. Ну или целая однушка. Тут уж измеряйте, как вам нравится.
2: Я, когда это услышал, сразу подумал, ну все, теперь я знаю, где буду жить, если на квартиру не накоплю. Главное, чтобы мотор не завели, пока я сплю.
3: А чем было бы плохо? Дом на колесах. Кстати, что касается дома, говорят, что за раз он может перевести кирпичный дом вместе с фундаментом, крышей, мебелью и жильцами. И делает это, кстати, на скорости до 60 км в час. Так что даже не дом на колесах, а целый передвижной микрорайон с доставкой.
2: И неудивительно, что его занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Мощность у него как у двухсекционного тепловоза. Это уже не грузовик, это белорусский Волод, который может и дом перевести, и при этом не запыхаться.
3: При этом БелАЗ постоянно придумывает что-то новое. Сделали даже самосвал на аккумуляторах. Но самое интересное – это роботизированный комплекс. Беспилотные самосвалы и погрузчики работают вместе, а управляются дистанционно. И управлять, кстати, ими можно из любой точки мира. В детстве играли с игрушечными, а теперь пожалуйста.
2: Представляешь, сидишь где-нибудь в Таиланде на пляже с коктейлем и рулишь самосвалом в Беларуси. А твой начальник думает, что ты на работе. А нет, ты отдыхаешь, работаешь. Вот это уже настоящий прогресс.
3: Главное, чтобы такую работу потом начальник оплачивал. Поэтому для тех, кто любит совмещать приятное с полезным, вполне себе тема. А если серьезно, то производительность таких роботизированных самосвалов выше аж на 20%. Они могут работать без остановок и на уровне самого лучшего водителя.
2: Вот это и есть настоящая гордость, когда в стране делают технику, которая не просто огромная, а еще и умная. И при этом она востребована по всему миру.
3: Именно. БелАЗ — это уже не просто завод. Это символ белорусского машиностроения, которое умеет удивлять и не боится будущего.
2: Так что, если когда-нибудь увидите эти гиганты вживую, знайте, это не просто огромные машины. Это белорусская гордость на колесах. И да, в их кузове действительно можно жить. Главное, не забыть ремень безопасности.
3: Спасибо, что были с нами. Это была рубрика «Гид по-нашему». И мы, Влад Кузьмин и Настя Гордеева.
2: До встречи в эфире. И если вдруг увидите БелАЗ, не пытайтесь его обогнать.
1: Гид по-нашему. Радио Витебск. Слушай.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
1: День народного единства на «Радио Витебск».
2: Чем не повод? Нам, белорусам, есть чем гордиться.
1: В нашей стране более 5500 историко-культурных ценностей находятся под охраной государства. 4 из них включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это Беловежская пуща, замковый комплекс «Мир», геодезическая дуга Струве и дворцово-парковый комплекс Радзивиллов в Несвеже.
2: Чем не повод? Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Мы начинаем информационный день на волне Радио Витебск.
1: День народного единства.
2: Сегодня Беларусь отмечает День народного единства. Праздничные, культурные и просветительские мероприятия пройдут во всех регионах страны. В Минске события стартуют в 10:30 с массового велопробега. Колонна проследует от аквапарка Лебяжий по проспекту Победителей до Стеллы, где в 11 часов пройдет торжественное возложение цветов. В это же время по всей стране начнется всебелорусский патриотический диктант. В полдень Музей истории города Минска приглашает на интерактивную программу «Моя родимая Беларусь», а в 15:00 здесь начнется праздничный концерт. Культурную эстафету в 16:00 подхватит Национальный художественный музей. В его залах прозвучит духовная и светская музыка в исполнении хора Академии музыки. Особую программу подготовил Музей истории Великой Отечественной войны. Гостей ждут экскурсии и квесты. А в Витебске в День народного единства в летнем амфитеатре состоится масштабный патриотический форум Витебской области «Время выбрало нас. Сила в единстве». Телеверсию форума смотрите в 20:30 на телеканале «Беларусь-4 Витебск».
1: В мире.
2: Усугубление ближневосточного и украинского кризисов несет в себе риски мирового взрыва. Такое мнение выразил на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. По его словам, в ближайшие месяцы Всемирная организация будет делать все возможное, чтобы дать ответы на возникшие вызовы. Помимо этого, генсек ООН заявил, что мир не может позволить себе гонку на дно в сфере безопасности искусственного интеллекта на фоне ускоряющегося развития технологий и растущих рисков. Под гонкой на дно генсек ООН подразумевает конкуренцию, в которой участники выигрывают не за счет качества, а за счет снижения стандартов. Почти на каждой десятой заправке во Франции наблюдаются проблемы с поставками хотя бы одного вида топлива на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Глава Минфина страны заявил, что цены на топливо будут оставаться высокими еще долгое время. Как пишет издание Le Figaro, профсоюз компании Total Energies призвал к забастовке 8 октября с требованием улучшений условий труда и повышения заработной платы. Этот призыв, в свою очередь, вызвал ажиотаж среди автомобилистов. По словам представителей профсоюза, сложившиеся ситуация может привести к прекращению поставок топлива с нефтеперерабатывающих заводов.
1: В мире.
2: В Сингапуре решили бороться с бесконечным скроллингом ленты новостей в соцсетях необычным способом. Жителям страны предлагают читать книги хотя бы по 15 минут в день и получать за это небольшое вознаграждение. Местные власти надеются, что данная инициатива улучшит концентрацию внимания, критическое мышление и воображение в мире необычайного изобилия контента. Кроме того, в Сингапуре рассматривают способы снижения вреда от социальных сетей для молодых сингапурцев, включая введение ежедневного ограничения по времени. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска — компания «Автогоу».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» — твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске и по области будет облачно с прояснениями. Этим утром и днем временами ожидаются дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21. В Витебске от 19 до 21 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
5: Радио Витебск. Утро твоего
6: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Радио Витебск, и, конечно же, сразу будем поздравлять вас с праздником, с Днем Народного Единства, который сегодня отмечается в нашей стране. Поэтому мы тоже в стране не остаемся. Сегодня эфир у нас будет более наполненным. Вас ждут интересные тематические рубрики и также интересные факты и новости.
1: А мне кажется, вообще сегодня день достаточно особенный для каждого из наших граждан, для каждого жителя нашей страны, потому что, друзья, на самом деле, да, мы белорусский народ такой. Такой дружный, позитивный, веселый, поэтому праздники мы любим, а чем это не повод, тем более, ну, такой повод, которым можно гордиться.
0: Естественно, присоединяемся сюда, еще раз поздравляем всех и каждого, ну и будем начинать «Разбудит шоу». У микрофона Влад Кузьмин и Настя Гордеева, погнали, полетели!
2: В эфире радио «Витебск» «Разбудит шоу».
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
2: Ты слушаешь.

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников. ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на постоянную работу начальника производственной лаборатории. Зарплата от 2,5 до 3,5 тысячи рублей. Специалиста по организации закупок. Зарплата от 1800 до 2,5 тысяч рублей. Слесаря-сантехника 5 разряда. Зарплата от 1700 до 2300 рублей. Слесаря-ремонтника 4-5 разряда. Зарплата от 1700 до 2300 рублей. Наладчика оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда. Зарплата от 1800 до 2500 рублей. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67-98-11 8033-324-33-44.
2: Осень пришла. В насенне пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников. Луковичные цветы. Чеснок под зимнюю посадку. И лук-сивок. Удобрения. Средства защиты. Насенне. Настоящий рай для садоводов и огородников.
3: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: друзья, не тратьте свою аутентичность. Вот будьте такими, как это, знаете, имейте свою изюминку. Вот особенно с утра. Возможно, у некоторых даже свои традиции есть утренние. Вот эти
1: мне
0: вот.
1: Кажется, у всех есть какие-то утренние традиции, ну или, да, по крайней мере, какой-то шаблон, по которому мы действуем, дабы не запутаться вообще в том, что происходит.
0: Ну, шаблон у нас у всех один по утрам, а вот изюминка утренних сборов, это у каждого уже может быть свое. Вот я, например, очень часто люблю искать второй кроссовок. Где он, неизвестно.
1: Мне кажется, все что-то ищут по утру. Но да ладно, главное, что мы нашли друг друга.
2: Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутикавто.бай.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Ого, какое кольцо! Откуда? Из Сим-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
5: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции! Сим-карат! Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте Сим-карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
6: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
7: Думаем дальше. Какие еще варианты?
6: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
8: День народного единства на радио Витебск.
9: Чем не повод, нам, белорусам, есть чем гордиться.
8: Белорусы – гостеприимный и хлебосольный народ. Мы любим и умеем угощать. Неспроста наша страна занимает 3-е место в мире по производству масла и 4-е по производству сыра на душу населения.
9: Чем не повод?
0: Наша музыка на радио Витебск.

0: удачи.
1: Ох, друзья, все, конечно, хорошо, но без гороскопа мы тоже сегодня никуда, потому что хоть и праздник, но надо же знать, как проводить свое время, надо же знать, как отмечать, надо же знать, куда сходить, с кем встретиться, да и вообще, что будет происходить сегодня.
0: Да, поэтому, естественно, никуда мы без гороскопа, как и без бульбы, как нам пропели только что. Эх, классная, позитивная песня, обожаю ее. Всегда чуть-чуть с утра можно растрястись под нее, ну, потому что в пляс ноги сами идут. В общем-то, а теперь посмотрим, куда нас доведут сегодняшние гороскопы. Поехали, начинаем с овнов. Овны, сегодня не тащите все в одиночку. Один хороший совет или помощь друга сэкономит вам и время, и нервы.
1: Тельцам же четверг идеально подходит для уютной встречи. Напишите человеку, с которым давно хотели увидеться. Вечер может получиться особенно теплым.
0: Близнецы, ваш главный ресурс сегодня – общение. Разговор с другом может не только поднять настроение, но и неожиданно дать отличную идею.
1: Раки, вам стоит провести больше времени с теми, рядом с кем можно быть собой. Хорошая компания сегодня станет лучшей перезагрузкой.
0: Львы, собирайте вокруг себя людей. Ваше настроение сегодня заразительно, поэтому одна ваша идея вполне может превратить обычный четверг в отличный вечер.
1: Девы, позвольте окружающим немного вам помочь. Не обязательно все контролировать самостоятельно. Друзья и коллеги сегодня точно не подведут.
0: Весам сегодня обещает день приятные разговоры и легкую атмосферу. Не отказывайтесь от приглашения на кофе, прогулку или необычную встречу после работы.
1: Что касается скорпионов, то сегодня вам, друзья, лучше говорить прямо и без недомолвок. Один честный разговор способен заметно укрепить отношения с близким человеком.
0: Стрельцы, четверг просит немного спонтанности. Соберите друзей, придумайте план на вечер и не ждите пятницы, чтобы начать свой отдых.
1: Козероги, от вас работа тоже, между прочим, никуда не убежит. Закройте главное, а вечером выключайте рабочий режим и переключайтесь на тех, кто давно просит вашего внимания.
0: Водолеи, сегодня именно в компании может родиться что-то классное. Делитесь идеями, шутками и планами. Коллективный мозг работает особенно хорошо.
1: Рыбы, сегодня не стоит сидеть дома. Теплое сообщение, звонок или встреча с близкими способны сделать этот четверг намного приятнее.
0: Да и в принципе, сегодня гороскоп этакий такой командный у нас для знаков зодиака. Что не может не радовать.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Коротко о событиях нашего региона. Сегодня, в День народного единства, Витебщина будет наполнена яркими и праздничными событиями. В Ушачах появился новый остановочный павильон с акцентом на безопасность. А Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса открыл новый юбилейный сезон. Подробности в начале следующего часа.

0: яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть» шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%.
0: Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси.
1: «Автосеть» за шинами к нам.

0: футбольный клуб МЛ «Витебск» приглашает на матч высшей лиги с «Арсеналом». 18 сентября, 19:00, встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков, как всегда, ждет множество развлечений. Вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Проспал?

0: 15.1. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33-284-66-66. Удачник. Техника для дела. Скидки до предела.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?
3: Кэш.

0: скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
2: День народного единства на «Радио Витебск».
3: Гид по-нашему.
4: Всем привет, на радио «Витебск. Гид по-нашему» и с вами
5: Влад Кузьмин
4: и Настя Гордеева.
5: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. Прямо сейчас поговорим на тему, от которой у мужчин обычно глаза остекленеют, а у женщин загораются. Готовы?
4: Ой, я уже чувствую подвох. Поверь, глаза у мужчин загораются не меньше. Сегодня про белорусское женское белье. И да, я как типичный мужчина сначала подумал, ну что там можно рассказывать? Лучше же показывать на моделях. А потом узнал факты и понял, есть чем гордиться. Даже впечатлился.
5: О, вот это прогресс, Влад. Белорусское белье знают и любят не только у нас, но и далеко за пределами страны. Оно комфортное, качественное и сделано с умом. Следуя модным тенденциям, наши производители создают коллекции для каждого сезона. Особое внимание уделяют конструкторским решениям и все для того, чтобы белье было не только красивым, но и поддерживало здоровье женщины.
4: Вот это уже важно, потому что белье это не просто красивая штука. Это то, что женщина носит каждый день. И когда оно удобное, из хороших материалов, с правильными швами, это уже не просто покупка, это забота о себе и своем комфорте. Я понимаю женщин, которые надевают такое белье и сразу чувствуют себя королевами. Но это же круто.
5: Странно, но ты сегодня особенно галантный. Но на самом деле, да, ты прав. Наши предприятия выпускают корсетное и корректирующее белье, купальники, белье для сна и отдыха, а еще чулочно-носочные изделия, одежду для дома, спорта и даже работы. Выбор огромный, от классики до современных моделей. И качество всегда на высоком уровне.
4: Кстати, белорусское белье и чулки-носочки поставляют в десятки стран, от соседних до далеких. Это уже не просто мы делаем для себя. Это продукт, который ценят по всему миру. Даже туристы часто увозят его домой. Представляю контроль в аэропорту. Спрашивают, что везете, а они такие: белорусское белье. И таможенник такой кивает: а, понятно, ну значит качественное.
5: Ну слушай, не зря же наши производители активно работают с международными стандартами, используют современные материалы и технологии. При этом сохраняют традиции и качество. И это уже действительно не просто белье, это продукт, которым можно гордиться.
4: Вот за это и уважение. Когда в стране делают вещи, которые и красивы, и удобны, и долговечны, это уже часть нашей репутации. Белорусское белье – это комфорт, стиль и забота о женщине. И это действительно повод для гордости.
5: Поэтому, если едете в какую-то страну в гости, смело берите на подарок. Спасибо, что были с нами. Это была рубрика «Гид по-нашему». На связи были Кузьмин и Гордеева.
4: Берегите себя и иногда позволяйте себе что-то красивое и удобное. До встречи в эфире.
3: «Гид по-нашему».
1: Радио «Витебск». Слушай.

0: «Поймай меня, если сможешь». Нет, это не продолжение песни Марины Барановской «Поймай меня, если сможешь». Хотя, учитывая, про что нам только что пели, возможно,
1: нет, но в целом можно
0: придется.
1: И попытаться найти леди в красном берете, потому что все-таки сезон начинается. Ну а почему нет? Может быть и есть такое.
0: Поэтому все прямо сейчас вот давайте-ка и попробуем половить друг дружку. Естественно, в качестве автономеров. Где бы вы ни находились, на светофорах, в пробках, на остановках, стоянках, внимательно обращайте внимание на номерные знаки.
1: Присылайте их нам в Viber, Telegram, номер 7071071. Указывайте номер авто, которое вы успели поймать, номер своего авто тоже писать не забывайте. Ну и, конечно, желайте доброго утра, поздравляйте с праздником, потому что повод сегодня однозначно имеется. Ну и в целом есть же у нас такой нюанс, как поймать определенную цифру в номере.
0: Мы же теперь ловим определенные автономера с определенными автоцифрами. Поэтому, так, ну смотри, что сегодня?
1: А давай
0: что?
1: Попробуем. А вдруг кто-то найдет и единицу, и семерку.
0: Давайте. 1 и 7. Будем выстраивать 17 число. Можно сказать, праздничное. Поэтому единичка и семерочка принимаются. А если рядом будут стоять, то вообще, считайте, вам сегодня очень-очень повезло. Ну что, попробуем поймать такие цифры. 1 и 7. Погнали!
2: «Поймай меня, если сможешь». Генеральный партнер «Разбудит» шоу футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Новинка на радио.

0: счастлив.
1: Ой, друзья, мы стали счастливы. Как говорится, хотели, получайте. Погнали зачитывается. Александр говорит: доброе прохладное утро. Привет, автоледи, на автомобиле Volkswagen Polo 0822 от Hyundai 4601. Всем хорошего дня, бодрого завершения недели и добра. Так, есть еще Ольга, говорит: привет себе и своей семье. Наш номер 1367 Volkswagen Polo беленький, черемушки. Всех с праздником. Фото приложить не могу.
2: Так что вот, кстати, 1,7 уже поймали, но да. Переходим далее. Есть Олег на связи, он передает привет Nissan 7007. Что касается следующего привета, здесь Дмитрий поймал автомобиль Renault, если я не ошибаюсь, 2671. Вам приветы.
1: 1567 от Дениса улетает. Привет, а также Хова говорит 2152. Привет Александру, МАЗ 1372, Вадиму, МАЗ 1369, Бульбовозу 1463. Остальное после рекламы.
3: Реклама на радио Витебск.
4: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
5: Стань участником программы лояльности «Разом с нами». Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
6: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
7: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
8: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.
1: Поймай меня, если сможешь. Да, друзья, вы смогли определенно.
2: Давно у нас такого не было.
1: А давайте-ка мы запомним вот это вот настроение, да, дня сегодняшнего, и каждый день так будем понаписывать. Потому что уже больше 70 смс в наших мессенджерах. Ну, давайте разбираться. Арсен говорит: привет, девушки, на Kia Rio около универмага. Что здесь по номерам? 51-37, между прочим. Так, есть у нас Ирина. Она поймала здесь Citroenчик 94-72. И есть у нас здесь еще и Артем. Он поймал 71-17. Смотри, какие.
2: 17 есть.
1: И 71 перевернутый. Класс.
2: Слушай, два раза по 17
1: читай. Да, всем доброго утра, Артем желает. И еще здесь есть. Да, 71-17 это был номер.
2: Так, а Сергей хвастается своим номером в прицепе. Говорит, у меня 04-71. Переворачиваем. Опять же, получаем 17. Сан Саныч нас присылает приветом для Volkswagen в глубокое. 67-41. Опять же, две цифры в номере имеются. Лиза говорит, что ее привет сегодня. Этим добрым утром отправляется Mazda 7102. Слушай, не так сложно, оказывается, найти две цифры в номере.
1: Абсолютно. Вова говорит, никого не поймала, просто хорошего дня от Scania 366. Ирина говорит, доброе утро, привет всем. Еще поймала ГАИ 7226. Ехали навстречу экипажику, привет. Мария говорит, всем привет от Geely и X5. Лада 1157 получает свой автопривет. Кто у нас еще? 53-й маршрут. шуточка с номером 6175 и Toyota 7711.
2: Так, Паша у нас поймал автомобиль с номерами 2178. Отлично. Если вот так вот выделять черный Opel на Короткевича, вам приветы. Татьяна поймала Opel 1917 на зеленой Гуре. А Павел желает всем хорошего рабочего дня, собственно, и поймал, конечно, тоже красивый номер 4 единицы Volkswagen. Вам приветы.
1: 1676. Привет и мне, самой себе, говорит Леся. Арсен говорит, привет самому себе, Toyota 0174. Артур говорит, всем хорошего настроения. Привет Пассату 1738 в Браслав. Жду завтра в гости. Это отлично, пятница как-никак будет. Дмитрий говорит, всем хорошего дня. Привет отправляется 0174 Toyota.
2: Так, Саш передает привет и хорошего дня для Шкоды 2444, от Рено 2434. А вот там Настя говорит, Мазда 1484 передает приветы. Всем отличного дня, собственно. Но основной привет отправляется Ниссану с номерами 1017.
1: Паша 071 поймала Рено Сенник. Саша говорит, привет от Вольво для Лады Ларгус, между прочим, 7182.
2: Так, Диана у нас тоже выходит на связь. Желает всем доброго солнечного утра из пробки в Черемушках от BMW 1747. Также есть еще и Катя. Желает тоже всем хорошего дня. Передает привет сестре на красной Ладе Вести 7017 и себе на синей Ладе Вести 8718.
1: Анечка говорит, доброе утро. Поймала такси черный Шевроле 0179. Всем хорошего дня. Друзья, мы в следующем уже часу все остальное дочитаем обязательно, потому что вы набросали столько, что ого-го, сколько нам читать, не перечитать. Пока слушаем горячий хит и стартуем в новый час.
3: Поймай меня, если сможешь. Горячий хит на радио Витебск.

0: Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро, в студии Галина Захарова. В этом выпуске о событиях нашего региона.
0: День народного единства.
1: Сегодня в День народного единства Витебщина будет наполнена яркими праздничными событиями. В афише концерты, торжественные митинги, диалоговые площадки, спортивные состязания и множество других мероприятий, которые отразят дух единства и сплоченности. В Витебске празднование начнется в 11:00 общегородским молебном «За единую Беларусь» с участием мужского хора «Всехсвятский» в Свято-Успенском кафедральном соборе. С 12 до 19:00 на Нижней площадке летнего амфитеатра состоится презентация проектов общественных объединений и политических партий «Мы едины». А в 14:30 в летнем амфитеатре пройдет патриотический форум «Время выбрало нас. Сила в единстве». Телеверсию сегодня вечером в 20:30 покажет телеканал «Беларусь-4». Присоединяйтесь к празднованию Дня народного единства.
0: День народного единства.
1: В Новопуловске ко Дню народного единства открыли обновленный путепровод номер 3 по улице Блохина, пишут «Витебские вести». Построенный в 70-х, объект дорожно-транспортной сети давно нуждался в капитальном обновлении. Ремонт начался в декабре прошлого года и завершился в запланированный срок. Участие в торжественном открытии путепровода принял председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник. Обращаясь к присутствующим, он поблагодарил строителей за качественную работу и отметил, что открытие таких важных объектов свидетельствует о динамичном развитии нашей страны.
0: Новости региона.
1: В Ушачах появился новый остановочный павильон с акцентом на безопасность. ЖКХ Ушачского района продолжает работу по обновлению и улучшению инфраструктуры горпоселка. Работники коммунальной службы завершили монтаж нового остановочного пункта на улице Витебской. По инициативе ГАИ остановка оснащена наглядной социальной рекламой, посвященной безопасности дорожного движения. Такие меры помогают не только повышать качество городской среды, но и формировать у участников дорожного движения устойчивые навыки безопасного поведения. Национальный академический драматический театр имени Куба Колоса открыл новый юбилейный сезон. Для колосовцев это особенный сезон. В ноябре театр отметит свой вековой юбилей. Зрителей ждет год больших премьер, творческих встреч и праздничных событий, посвященных столетней истории театральной сцены. Об открытии сезона и творческих планах в юбилейный год поговорили с журналистами на пресс-конференции. В театре рассказали о предстоящих гастролях, работе с молодыми артистами и о том, как сохранить связь времен, когда за плечами целая эпоха. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: С 16 по 20 сентября в магазинах «Веста» печенье «Орео» 228 граммов, 4 рубля 69 копеек, набор шоколада «Мерси» с кокосовой начинкой 250 граммов, 13 рублей 99 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска!
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в Витебске и по области будет облачно с прояснениями. Этим утром и днем временами ожидаются дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21. В Витебске от 19 до 21 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
5: Радио «Витебск». Утро твоего
6: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: даже не будем пытаться затягивать вот этот вот въезд в новый час, да. Потому что, друзья, ваших приветов еще неимоверное количество. И, наверное, было бы обидно, если бы мы что-то упустили, поэтому не смеем такого делать. Есть у нас Сергей на связи, который передает привет Volvo 7117. А Татьяна говорит: доброе утро, белый Шевроле 7373 желает всем хорошего настроения, всех с праздником поздравляет. Ну и, собственно, был пойман Hyundai 3271.
1: Вот видите, каждый автомобиль, который поймали, получит свой автопривет от нас. 1972 Рено поймал у нас Андрей. Что касаемо остальных, вот Вадим присоединяется, говорит: доброе утро. Привет Елене, Андрею, Саве, Александру. Так, пойманные автомобили Renault Duster 0407. Так, еще Geely 4477. И так, Audi 4147.
0: Так, Катя пишет: привет, нам едем на работу и везем сына Макара в школу. Собственно, здесь у нас есть Mercedes с номерами 1117. Есть и Саш на связи, который желает всем доброго утра, передает привет Вадиму Сергеевичу, Елене, Андрею, Саве, нам с тобой. Ну и ловил Саш машины и словил, кстати, большое количество. Шевроле 4773, также маршрутное такси 0131 и автобус 7167. Вам привет от Саши.
1: Ольга пишет: от Кодиака 2444 привет для Geely 9107, а также для Шкоды 8731. Едем дальше. Борис говорит: еще один привет. Привет от 9670 для 1727 Volkswagen Passat, а также для Geely 9107. У нас два человека поймали один автомобиль.
0: Да, я тоже заметила. Мне кажется, их было уже не два, но, возможно, чего-то не заметили мы. Также Сергей выходит на связь. Его привет отправляется Seat 7816, а также автомобилю с номерами 0071. Саша желает всем доброго утра и говорит: спасибо, что дарите позитивные эмоции с утра. Пока могу только свои номера прислать. И присылает свидетельство автомобильное. Вот это вот там, забыла слово, как называется, бывает такое. Вот. И, собственно, там номера 7201.
1: Даша 1976 передает вот для как раз-таки Volkswagen, а еще для Opel 0170. Что касается другого человека, Игорь у нас есть. Игорь 0371 Citroen поймал.
0: Так, а Сергей у нас поймал такси с номерами 7192, а также есть еще и второй автомобиль, а нет, два раза один и тот же. Все.
1: Александр. Все. Александр финалит для Renault Scenica 0711. Вот теперь, друзья, все. Спасибо вам за такое. Вот это вот, что набросили прям-таки.
0: Мы не ожидали. Мы правда ожидали. В шоке.
1: Не ожидали, но приятно. Так держать, друзья.
2: В эфире радио Витебск «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». Твоя любимая музыка.

0: Реклама.
1: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай современный QNED телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
4: МТ-банк.
5: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
6: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
7: День народного единства на «Радио Витебск».
8: Чем не повод? Нам, белорусам, есть чем гордиться.
7: А еще у нас есть лучшие сказочные персонажи. Так, Дед Мороз из Беларуси возглавил рейтинг самых популярных Дедов Морозов в странах СНГ и Грузии. Поместье нашего родного белорусского Деда Мороза ежегодно посещают около 150 тысяч человек.
8: Чем не повод?

0: Лови момент.
1: Послушайте, друзья, мы сегодня в рамках «Разбудит шоу» запускаем вот нашу рубрику «Лови момент» вообще на все часы нашего утреннего «Разбудит шоу». Да, как бы это ни звучало. Собственно говоря, почему? Повод хороший, правда?
2: Повод вообще прекрасный, друзья. Если вы еще не успели забыть, то сегодня у нас отмечается День народного единства. Это значит, что мы будем объединять все ваши фото, но не абы какие, а особенные. Все фотографии с лесами, полями, прекрасными территориями нашей страны. Возможно, есть вывески каких-то городов на въезде, на выезде,
1: да,
2: вы куда-то ездили, что-то отмечали, какие-то, я не знаю, достопримечательности, замки, соборы, да и все, что душе угодно. Вот именно такие фотографии сегодня мы просим вас присылать. Собирать действительно мы будем не пару минут, как обычно, а несколько часов для того, чтобы сделать крутую подборку и показать всем, какая же красивая наша Беларусь.
1: Ну, это уже даже не подборка, а целый полноценный альбом ваших фотографий будет в наших социальных сетях размещен, как всегда, естественно. Все это можете потом увидеть позже в социальных сетях. Поэтому, друзья, вот как она сказала, все, что вот это вот красивое, связанное с нашей страной, любые достопримечательности, любые природные явления, да, природа сама как факт, ну и, конечно же, города какие-то. В общем-то, фотографируйте. Возможно, сейчас кто-то как раз-таки проезжает мимо какого-нибудь города, и там классная вывеска. А возможно, кто-то был. Вот мне, знаешь, сразу вспоминается перед дожинками вот эти вот соломенные фигуры. Вот эти,
2: согласна, да. Красиво.
1: Класс. Если у кого есть, тоже, кстати, присылайте обязательно. В общем, все, друзья, собираем фотографии.
0: Радио Витебск. Настрой свою волну.

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
3: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Все. У меня был ужасный день.
6: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманты. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 280

0: Не забываем, друзья, что время можно проводить с пользой и достаточно спортивненько. Футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч высшей лиги с Арсеналом. 18 сентября в 19:00 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков, как всегда, ждет множество развлечений. Вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Горячий хит на радио Витебск.

0: Не были летели теплые капли дождя, как в песне поется, а теперь желтые листья летят и валятся таким же, как каплями, можно
1: сказать.
0: Нет,
1: ну ты знаешь, капли сегодня тоже, между прочим, обещают где-то там после обеда, после 3-4 часов, поэтому, друзья, если кто-то планирует тусить до вечера, зонты в руки и вперед.
0: Ну вы смотрите, там не промокнете, а то потом заболеете, вот это вот осеннее ОРВИ, кому это надо вообще, потом больничные вот эти вот, ай, все,
1: в общем, идем
0: зонтики.
1: Закупаться дождевиками.
0: Да, дождевики, зонтики, наши друзья на осень форева и сапоги. Резиновые, вот.
2: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем народного единства. Белорусская делегация во главе с председателем Совета Республики Натальей Качановой находится с рабочим визитом в Алжире. А 22 сентября в Беларуси пройдет акция «День без автомобиля». В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть» – шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть».

0: Разбуди по факту.
1: Вот до чего только не додумываются в мире. А вот представляешь, в Японии кондитер создал шоколад толщиной 0,3 миллиметра. Это, между прочим, самый тонкий шоколад в мире. Аналогов ему вообще нет. Он создавал эту машину для спрессовки шоколада 1.5 года вместе со специалистом.
2: Искренне поздравляю за такой шоколад, но не понимаю, зачем. Это ж не полезать, не укусить, не понюхать не хватит.
1: Вот где начинается самое интересное. Оказывается, вот этот вот тонюсенький шоколад специально сделан для того, он же мгновенно растает на языке, вследствие чего передает неповторимые вкусовые ощущения. Ну, по крайней мере, так написано.
2: Ты знаешь, не туда ты клонишь, друг мой, потому что в целом, мне кажется, все любят такой насыщенный вкус, и чтобы побольше было.
1: Ну да.
2: А вот это мы умеем, по крайней мере, что касается Беларуси, однозначно факт, потому что у нас вкусняшек завались абсолютно разных и нормального размера, попрошу заметить.
1: О, кстати, про одну из таких, про одни из таких вкуснятин вы узнаете после рекламы.
0: С утра пораньше разбудит шоу. Реклама.
3: Витебск. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Арлекин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130.
4: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
5: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутик авто бай.
6: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
7: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк.бай и по телефону 509-99-99.
5: МТ-банк.
8: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
9: День народного единства на «Радио Витебск».
10: Гид по-нашему.
1: Всем привет! На «Радио Витебск» гид по-нашему. И с вами
2: Влад Кузьмин
1: и Настя Гордеева.
2: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. И прямо сейчас затронем одну очень сладкую тему и весьма вкусный и полезный продукт.
1: А я уже знаю, куда мы отправимся. Сегодня про зефир. И не просто про зефир, а про тот самый, который в Наровле делают. Я, кстати, когда узнал, что на один зефир целые сутки уходит, сразу подумал, все, я бы там уволился на второй день.
2: Если бы дожил до него голодным, представляю, как ты приходишь на работу и через час говоришь: «Ну все, дайте мне уже попробовать, я есть хочу». А тебе отвечают: «Влад, жди, еще 23 часа осталось».
1: Ой, это точно, это факт. Я бы еще через 2 часа начал предлагать, а может чуть-чуть раньше вытащим, ну, для контроля качества. А там, оказывается, зефир должен именно сутки доходить. И все это время за ним наблюдают. Причем, как говорят, в основном женскими глазами.
2: Да, мужчины там, видимо, быстро выходят из строя, потому что зефирные метаморфозы не любят спешки, поэтому ты мимо.
1: Я вообще человек хочу прямо сейчас, а тут сутки терпения. Зато, когда потом берешь этот зефир, он действительно правильный, нежный, яблочный, без всякой химии. Потому что в Беларуси зефир должен быть минимум на четверть из яблочного пюре. И его уж точно не жалеют.
2: И делают по старым ГОСТам. Никакого пальмового масла и странных добавок. Только свое сырье. Даже агар-агар используют. Натуральный загуститель из морских водорослей. Я когда впервые услышала это слово, подумала, что это имя какого-нибудь злодея из турецких сериалов.
1: Агар-агар. Агар звучит как заклинание «Агар-агар, явись!», а на деле просто морские водоросли. И говорят, в Наровле зефир на агаре делают единственный в СНГ. Вот это уже уровень.
2: При этом там до сих пор выпускают и знаменитую коровку. И пастилу по рецептам еще с 47-го года. Почти 80 лет одна и та же вкуснятина. Это уже не просто конфеты, это история.
1: Вот за это я и уважаю, когда продукт столько лет делают честно, и люди до сих пор его ищут именно такой, каким он был в детстве, а не какой-нибудь улучшенный.
11: улучшенный вариант.
2: Согласна. Белорусский зефир – это уже не просто сладость. Это часть нашей пищевой культуры и то, чем можно по-настоящему гордиться.
1: Так что, если еще не пробовали, обязательно попробуйте. А если уже любите, то вы и так все понимаете. Особенно те, кто сначала одну, потом вторую зефирку и пачки нет.
2: Про себя сейчас рассказывал, да?
1: Все может быть. Спасибо, что были с нами. Это была рубрика «Гид по-нашему». И мы, Влад Кузьмин и Настя Гордеева.
2: Всем отличного настроения и иногда позволяйте себе зефир. Особенно настоящий белорусский. До встречи в эфире.
12: Гид по-нашему. Наша музыка на радио Витя.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.

0: Time.
1: Продолжаем набирать список претендентов на розыгрыш бокса от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск.
2: Не будем ходить вокруг да около, друзья. Нам нужны ваши ответы в наш вайбер номер 7071071. Будет задан вопрос, требуется правильный ответ. Кто первый, тот и молодец.
1: Да, абсолютно верно. Сегодня вопрос таков. Вот скоро международная пауза. Скажите, пожалуйста, сколько футболистов из клуба МЛ Витебск вызваны на предстоящие международные матчи?
0: Ты слушаешь «Радио Витебск».

0: Все, совершенно верно. Вокруг да около сегодня не ходим, поэтому
1: не,
0: сразу
1: объявляю. Не, ну тут
0: объявляю.
1: Как сказать, понимаешь?
0: 669 цифры последние номера нашего человека, который залетает в список претендентов. Это Александр. Его имя 8 человек. Все правильно. Абсолютно верно.
1: Да, ну вот что касается вокруг да около, ответы разнились колоссально. Но, друзья, да, цифра 8 была итоговой, она была верной. Поэтому, Саш, поздравляем. Ребятам удачи в матчах. Ну и все, собственно, будем с вами завтра играть, ну и уже разыгрывать подарок.
2: Макс Тайм. Реклама на радио Витебск.
3: СПУ «Перемонт» УАО «Витебский МЭС» Лиозинский район. На постоянную работу требуется начальник участка. Зарплата до 5000 рублей.

0: 3 000 рублей. Тракторист-машинист, зарплата от 2 000 рублей. Полный соцпакет, доставка из Лиозна служебным транспортом предприятия. При необходимости предоставляется жилье. Справки по телефону 8 021 38 5 87 36, 8 029 516 36 55.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?
2: Кэш.

0: 120.
1: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Напоминаем, что ваши картинки мы ждем с нетерпением в наши мессенджеры Viber, Telegram 7071-071.
1: Но картинки сегодня не простые, а золотые, с красотами нашей любимой страны, друзья. Если вы куда-то ездили, фотографировали красивые поля, бескрайние дороги, озера или просто какие-то въезды-выезды в города с табличками, это будет супер круто. Присылайте, пожалуйста, мы будем ждать и сделаем огромную подборку.
0: Достопримечательности, все принимается!
2: Горячий хит на радио Витебск.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Новости к этому часу.
1: День народного единства.
2: День народного единства символизирует национальное достоинство и историческую справедливость. Об этом говорится в поздравлении президента Беларуси Александра Лукашенко соотечественникам по случаю этого праздника, сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера. 11 сентября 1939 года – день воссоединения белорусского народа. День возвращения родной земли, отданный без нашей воли на долгие 18 лет. Это драматичная и в то же время героическая страница, перевернув которую нация объединилась и сплотилась. Сегодня мы отмечаем праздник, символизирующий национальное достоинство и историческую справедливость. На протяжении веков эти ценности нас сближали и делали сильнее, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко подчеркнул, что любовь к родине, почитание своих истоков, чувство гордости за народ и все созданное им на протяжении столетий – основа мира и согласия в Беларуси. Цель и смысл жизни каждого – сохранить наш общий дом во имя счастливого будущего детей и внуков, отметил президент. Глава государства пожелал соотечественникам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Сегодня, в День народного единства, адвокаты страны окажут бесплатные устные консультации малообеспеченным гражданам, сообщает Белта. Акция пройдет на базе всех территориальных коллегий адвокатов. Желающие смогут получить консультации по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Кроме того, в этот день личный прием граждан проведет председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виталий Демидович. Председатель Совета Республики Наталья Качанова и заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич прибыли с рабочим визитом в столицу Алжира. В составе белорусской представительной делегации также руководители министерств и флагманов отечественной индустрии МТЗ, МАЗ, Амкадор, БелАг, Белфармпром и других ведущих предприятий. Впереди интенсивный переговорный марафон, укрепление межпарламентского диалога и предметная работа белорусского бизнеса на местах. Визит белорусской делегации призван закрепить достигнутые успехи и превратить Алжира в надежные ворота и ключевую опорную точку Беларуси на африканском континенте.
1: В Беларуси.
2: Акция «День без автомобиля» пройдет в Беларуси 22 сентября. В этот день с пассажиров не будут брать плату за проезд в метро и наземном транспорте при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. Впервые подобную акцию в Беларуси провели в 2008 году. Тогда за один день удалось предотвратить выброс в атмосферу более 400 тонн загрязняющих веществ. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогоу».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? Автогоу сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. Автогоу. Твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске и по области будет облачно с прояснениями. Этим утром и днем временами ожидаются дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21. В Витебске от 19 до 21 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
5: Радио Витебск. Утро твоего города.
6: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Каждое

0: Шоу на Радио Витебск.
1: Ну, друзья, всех еще раз с праздником, с Днем Народного Единства. Между прочим, и сегодня то программа есть, да, и в Витебске будет куда сходить. Поэтому, друзья, если у кого-то вот, до работы, после работы, возможно, у кого-то сегодня выходной, выбирайтесь, мы вам об этом сейчас немножко расскажем.
2: Ну вот смотрите, если кто-то в обед не знает, куда прогуляться, то, пожалуйста, уже начиная с 12 часов и продолжая до 19 часов вечера, на нижней площадке летнего амфитеатра состоится презентация проекта общественных объединений и политических партий «Мы едины». А в 14.30 в летнем амфитеатре пройдет патриотический форум «Время выбрало нас. Сила в единстве». Кстати, если кто-то не успеет посмотреть вживую, то милости просим в 20.30 на телеканал «Беларусь-4». Там можно посмотреть телеверсию всех этих событий.
1: Мы же пока остаемся здесь, на волне Радио Витебск. Для вас раз будет шоу. Микрофона по-прежнему Влад Кузьмин и Настя Гордеева.
0: В эфире Радио Витебск «Разбудит шоу».
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Максимлайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимлайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимлайн».
5: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». Включи настроение.

0: сил. Всего 19,99. А также средства чистящие Доместос 1 литр. 6,89. Подробности на gipo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
5: День народного единства на «Радио Витебск».
6: Чем не повод? Нам, белорусам, есть чем гордиться.
5: В Республике Беларусь культивируется более 130 видов спорта. Белорусские спортсмены участвуют в Олимпийских играх с 1952 года. Спортивные подвиги трехкратного победителя Олимпийских игр, борца Александра Медведя, четырехкратных обладателей олимпийского золота гимнастки Ольги Корбут и фехтовальщицы Елены Беловой, пятикратной олимпийской чемпионки Нелли Ким, шестикратного олимпийского чемпиона Виталия Щербы, четырехкратной олимпийской чемпионки биатлонистки Дарьи Домричевой и многих других прославленных белорусских спортсменов золотыми буквами, вписанные в олимпийскую историю. Кстати, по итогам Олимпиады Дарье Домричевой присвоено звание Героя Беларуси. Дарья – первая и единственная в стране женщина, обладательница высшей государственной награды Республики Беларусь.
6: Чем не повод?
4: Радио Витебск. Слушай!

0: Как ты считаешь, Настя, можно ли как-то разнообразить вот свидание, вот это вот знакомство молодых людей и вот эти вот первые мгновения, не первые мгновения, а ну первое некоторое время вместепрепровождения?
1: Ну я не знаю, но помнишь, были вот эти вот походы там в кафе, в темноте,
0: да.
1: Ну дабы просто узнать человека, не смотря на его внешность. Что еще было? Не знаю, в голову не особо приходит.
0: Хорошо подходила поговорка «темнота, друг молодежи», значится. Вот, смотри, в Китае пошли дальше. Там китайские парочки теперь ходят на курьерские смены вместо свиданий. Ребята устраиваются курьерами, катаются вместе по городу, болтают, исследуют районы и заодно зарабатывают. Это, они говорят, дешевле похода в ресторан, полезнее для отношений и продуктивнее, чем просто гулять. Получается, что романтика теперь измеряется не только в цветах, а еще и в доставленных заказах.
1: Нет, но в целом логика какая-то имеется, конечно. Не уверена, что у нас бы большое количество людей согласилось на такие тест-свидания, особенно если это, знаешь, не единично там по обстоятельствам или просто по приколу, а на стабильно такие. Но, тем не менее, слушай, почему бы и нет? Я знаю вот ребят, кто ездит, например, там на фурах, да, там семейными подрядами ездят, парами.
0: О, кстати, да.
1: Я не знаю,
0: да,
1: как они выживают, конечно, 24/7 вдвоем, но в целом, почему бы и нет?
0: Все, я пошла в другую комнату.
1: А нет комнаты, шторку, да, задвинула.
0: Раз, и все, уже находится вне зоны. Ну, слушай, судя по всему, такой формат заходит им вместе работать, вместе кататься, вместе уставать и вместе потом отдыхать.
1: Ну, в целом-то звучит неплохо.
2: Радио Витебск.

0: Слушай, вот только мы говорили о том, что парные заказы вот эти вот, да, в Китае. А у нас, то оказывается, тоже есть такие. Вот, пожалуйста, Николай говорит, в нашей компании есть две целых пары, которые вместе катают по заказам.
1: Ну это же круто, круто, да. Что ребята находят общий язык и могут так много времени проводить вместе. Собственно, Николай был не единственным, кто нам написал. Есть еще и Павел, тоже говорит, знаю такие пары, вместе катаются. Лично знает. Дима, Кристина, вам привет от Паши.
0: А Юля пишет, что сама несколько месяцев назад со своим молодым человеком как раз-таки подрабатывала на заказах курьером и вместе катали, прекрасно проводили время, кстати.
1: Слушай, мне кажется, это определенно заслуживает лайка и классных комментариев.
2: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Коротко о главном к этому часу. День народного единства в Витебске будет наполнен яркими праздничными событиями. В Министерстве по налогам и сборам напомнили об уплате единого имущественного платежа до 16 ноября. А НАСА обнаружила на Луне крупнейший из новых кратеров в Солнечной системе. Подробности в начале следующего часа.
2: 7-4-22, за машиной к нам пора.
3: Без аванса, без хлопот, полный газ только вперед.
4: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу. Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-74.

0: и рекомендует.
1: Так, что же у нас здесь есть за новость? А, собственно говоря, следующее. Вот с участием искусственного интеллекта. Ну, знаете, я бы-то добавил предлог «не». Вот,
2: нет, ты знаешь, не так, с отсутствием искусственного интеллекта. Получается так, по крайней мере, с отсутствием для искусственного интеллекта. Можно и так выразиться. Собственно, друзья, речь о чем? Один дизайнер, берлинский художник, он создал одежду, которая обманывает все алгоритмы распознавания. То есть камеры, когда направлены на людей, фиксируют, что это движется человек. Вот человека в той одежде, которую создал этот дизайнер, не распознает, вообще его не видит.
1: А
2: эта одежда,
1: что окрас.
2: Да,
1: окрас.
2: Это всего лишь обычная рубашка, но с очень ярким таким пестрым окрасом. И вот камеры, ну, почему-то считают, что это не человек.
1: Ломается алгоритм, они не могут распознать такое, но как-то ядовитые вот эти вот цвета, они переключаются с того, что это не человек.
2: Ну, там и принт такой, знаешь, насыщенный
1: так,
2: очень.
1: Да, да, я же говорю, что вот поэтому и Ишка как раз-таки и не может понять вот с камер наблюдения, как же, что это перед ней стоит. Просто не распознает. Очень интересно, видео попадалось в интернете, когда специально делали, тестировали вот эту вот рубашку, где человек шел, и рядом с ним очень много людей, и каждого отслеживала камера наблюдения.
2: Обводила в квадратик, подписывала, что это движется человек.
1: А его просто не замечал. Интересно, а из какой ткани все это состояло?
2: Я не знаю. Предполагаю, что натурального там явно немного, потому что, во-первых, окрас вот этот вот весь слишком пестро выглядит. Хотя, с другой стороны, кто знает.
1: А вот мог бы обратиться за белорусским льном, например. Кстати, о нем через несколько музыкальных минут поговорим, а точнее, сразу после рекламы.
0: Твое утро разбудит шоу. Реклама. Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутикавто.бай.

0: Радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
2: День народного единства на «Радио Витебск».
3: Гид по-нашему.
4: Всем привет! На радио «Витебск», гид по-нашему, и с вами
5: Влад Кузьмин
4: и Настя Гордеева.
5: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. И сегодня речь пойдет о льне. Одежда, постельное белье и много чего еще.
4: Причем почти весь цикл от поля до готовой вещи у нас в стране. Главный адрес Орша. Там льнокомбинат, который считается одним из крупнейших в Европе. Это вам не шутки.
5: И это не просто слова. Недавно их продукцию снова отметили государственным знаком качества.
4: Настя, вот ты когда-нибудь задумывалась, почему льняные вещи такие приятные? Хочется о них тереться, как кот об угол стола.
5: Ну, насчет тереться не подскажу, а вот почему их хочется носить, тут без проблем. Мало того, что это красиво, в жару тело дышит, так это еще и какой-то свой вайб создает. В общем, стильно, модно, молодежно.
4: Вот, а еще лен хорошо впитывает влагу, не электризуется и гипоаллергенный. В общем, все для меня, так как я потею, бьюсь током и хватаю аллергию.
5: Тебе могу только посочувствовать и пожелать успеть купить то, что тебе нравится вовремя. Потому что около 70% продукции уходит за границу. Иностранцы лен тоже очень любят. Кто-то, наверное, мучается так же, как и ты, а остальные берут как сувенир.
4: А еще у них есть теперь новая технология. Делают очень тонкие и мягкие ткани, даже из короткого волокна. Раньше такое было сложно, а сейчас, пожалуйста, технология.
5: Единственное, что технология не коснулась, так это знаменитая мятость. Только сейчас это наоборот плюс.
4: Раньше все старательно гладили, а теперь специально носят помятым и говорят, это стиль.
5: Именно. Раньше мята это значит не постирала, а сейчас я в тренде.
4: Так что, если еще не пробовали вещи из белорусского льна, очень советуем. Это когда и красиво, и натурально, и с национальным колоритом.
5: Оставайтесь на волне, чтобы знать больше о товарах, которые буквально на расхват.
4: Гид по-нашему расскажет о лучшем. Всем
5: пока-пока.
3: Гид по-нашему.
1: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Лови момент.
1: Друзья, мы вам напоминаем, что сегодня необычная рубрика «Лови момент», и она сейчас не начнется и в этом же часу не закончится, потому что мы уже несколько часов собираем ваши фотографии, все, что касаемо нашей с вами страны. Это может быть и природа, это могут быть какие-то заповедники, я не знаю, на въездах в города вот эти вот монументы, да, что еще туда относим?
2: Все, что угодно, друзья, если вы где-то были, видели какие-то красоты, возможно, что-то необычное, может, это какая-то...
1: Называется вот это вот, которые все строения вот это красивые. Вот, как это называется? Достопримечательности.
2: Вот пока ты спрашивал, я перечислила все слова, кроме этого.
1: Я забыл.
2: Ну ничего, и такое тоже бывает. Все мы люди, поэтому все бывает. Все возможно, друзья. Ну а что касается ваших фотографий, спасибо большое тем, кто уже успел поучаствовать. Ну и ждем еще тех, кто все-таки свои фото пока еще не закинул. Для вас открыты Viber, Telegram 7071071. Конечно, все пересмотрим, комментировать уже не будем, потому что несколько часов это будет достаточно сложно сделать. И тем не менее, огромная полная подборка отправится в наш телеграм-канал «Радио Витебск».
1: Ну и не только, но, возможно, где-то еще в каких-то соцсетях засветится.
2: Вконтакте можете заходить,
1: вот,
2: посмотреть.
1: Там целый альбом можно создать. Да, друзья, вы знаете, у меня персональный вопрос. Вот я до сих пор не видел фотографии вот этих вот из соломы, которые из, как их, из рулонов соломы, которые вот эти вот всякие классные штуки к дожинкам делаются. Ну, уверен, что где-то же дал должны быть у кого-то, поэтому присылайте, прям хочется.
0: Твое утро разбудит шоу.
3: Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
6: Привет, Витебск. Это Зиверт. Танцуй под мои треки на «Радио Витебск».
7: Все мы изначально.

0: игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
1: Друзья, есть, есть, и нужно газовать туда, где есть. А есть, между прочим, классный футбольный праздник. Футбольный клуб МЛ «Витязь» приглашает на матч высшей лиги с «Арсеналом». Их каждый играет, и праздник. 18 сентября в 19:00 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков, как всегда, ждет множество развлечений. Вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
2: Реклама на радио «Витязь».
3: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
2: МТ-банк.
4: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9! Доступный суперфуд! Белорусского производства! Идеально для жарки, для заправки салатов! Полезно познакомиться! Рапсовое масло!
5: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
6: Радио «Витязь». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Ой, знаете, друзья, мне кажется, все уже выучили, что название этого трека Beautiful Places, что означает в переводе красивые места. И вот прямо сейчас мы наблюдаем, как прилетают ваши фотографии, и места у нас в стране действительно невероятные.
1: Спасибо за стоги, рулоны, соломы! Я кричу нашим радиослушателям. Но присылайте еще больше. Ну, нравятся мне эти поделки. Да и вообще, присылайте любые красивые места нашей с вами родненькой страны, Беларуси. Ну, а мы услышимся в следующие 60 минут.
2: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро, в студии Галина Захарова. Новости к этому часу.
0: День народного единства.
1: Сегодня в День народного единства Витебщина будет наполнена яркими праздничными событиями. В афише концерты, торжественные митинги, диалоговые площадки, спортивные состязания и множество других мероприятий, которые отразят дух единства и сплоченности. В Витебске празднование начнется в 11:00 общегородским молебном за единую Беларусь с участием мужского хора всех Святский в Свято-Успенском кафедральном соборе. С 12 до 19:00 на нижней площадке летнего амфитеатра состоится презентация проектов общественных объединений и политических партий «Мы едины». А в 14:30 в летнем амфитеатре пройдет патриотический форум «Время выбрало нас. Сила в единстве». Телеверсию сегодня вечером в 20:30 покажет телеканал «Беларусь-4». Присоединяйтесь к празднованию Дня народного единства.
0: Беларуси.
1: В Министерстве по налогам и сборам напомнили об уплате единого имущественного платежа до 16 ноября. С 2024 года в Беларуси объединили налог на недвижимость, земельный и транспортный налоги в один платеж. Все вместе за квартиру, дачу и машину. Налоговая сама все посчитает и пришлет извещение, отметили в МНС. До 16 ноября 2026 года нужно уплатить единый имущественный платеж за 2025 год. Это можно сделать через ЕРИП, на почте или в банке, а также через личный кабинет на сайте Министерства по налогам и сборам.
0: Политика.
1: Палата представителей США одобрила проект закона о санкциях против России. Документ поддержали 262 члена Палаты представителей, которая контролируется республиканцами. Против высказались 159 законодателей. Итоговая версия законопроекта направится на подпись Дональду Трампу. Автором документа был ныне покойный американский сенатор Линдси Грэм. Законопроект предусматривает рестрикции в отношении высшего российского политического и военного руководства, госкомпаний, а также вторичные санкции против торговых партнеров России.
0: Без политики.
1: Американское космическое агентство НАСА обнаружило на Луне крупнейший из новых кратеров в Солнечной системе. Согласно публикации в журнале Science Advances, это крупнейший из обнаруженных в Солнечной системе современных ударных кратеров, а согласно существующим моделям, подобные события происходят раз в 132 года. В сообщении на сайте НАСА уточняется, что весной 2024 года в поверхности Луны врезался астероид или комета размером с 6-этажное здание. Диаметр кратера составляет 222 метра, глубина около 42. Кратер получил название МакГетчин в честь ученого Томаса МакГетчина. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: С 16 по 20 сентября в магазинах «Веста» печенье «Орео» 228 граммов, 4 рубля 69 копеек. Набор шоколада «Мерси» с кокосовой начинкой 250 граммов, 13 рублей 99 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в Витебске и по области будет облачно с прояснениями. Этим утром и днем временами ожидаются дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21. В Витебске от 19 до 21 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио «Витебск». Утро твоего города.
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Каждое

0: шоу на радио Витебск.
1: Ну что ж, друзья, не так много времени у нас с вами остается в запасе, по крайней мере, что касается «Разбудит шоу», но за это время нам с вами нужно, как всегда, много чего успеть. Ну, во-первых, мы продолжаем пока что собирать ваши фотографии, поэтому, если не успели, закидывайте Viber, Telegram 7071071 на фото. Мы ждем любые виды нашей Беларуси. Это могут быть поля, луга, реки, озера, вывески, достопримечательности, запомнили слово. Вот, поэтому все, что вам придет в голову, пожалуйста, присылайте.
2: Ну и, конечно же, вкусности никуда от нас не уходят. Пицца для вас, она ожидает, она ждет своего победителя. Поэтому не переключайся.
0: В эфире радио Витебск «Разбудит шоу».
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимум Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб.

0: единства на радио Витебск.
1: Чем не повод? Нам, белорусам, есть чем гордиться.
2: Беларусь известна не только своей богатой историей и живописной природой. Во всем мире Беларусь знают как страну с самыми большими автомобилями. Это наш самосвал БелАЗ мощностью 4600 лошадиных сил, весом 810 и грузоподъемностью 450 тонн был внесен в Книгу рекордов Гиннесса.
1: Чем не повод?
3: Наша музыка на радио.

0: даже не думай.
1: Ну что же, есть все-таки что-то неизменное, что-то постоянное, что-то такое, знаете, то, что полюбилось абсолютно всем и каждому. Поэтому прямо сейчас будем отключать свои головы, будет думать исключительно наш мобильный телефон вместо нас, а это не может не нравиться.
2: Смотрите, вам будет выдана стартовая фраза. Вы ее с легкой руки вводите к нам в мессенджеры Viber, Telegram 7071071. А дальше, вот когда ее введете, там потребуется продолжение. А вот продолжение вам будет подкидывать слова ваше автозаполнение. Вот какие слова вам нравятся, те и нажимайте. Таким образом, получится целиком предложение, которое вы нам и отправите. Мы его зачитаем, будем смеяться, хихи, ха-ха, весело нам, радоваться. Вот так и...
1: Ну, наверное, так и будет.
2: Это в моей голове, я так представляю. В общем, что касаемо стартовой фразы, она сегодня такова. «Не могу спать от мысли, что я...» А дальше вот нужно продолжить. А дальше пока ничего нету, но уверен, что автозаполнение вам в этом поможет. Через несколько минут все зачитаем. Напоминаю стартовую фразу. Не могу спать от мысли, что я... Поехали!
3: Привет, это моя Мишель, и ты слушаешь мою песню на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Аскона ждет вас дома. Только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Ascona Buy и по номеру 7176.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 60-11-60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: прилетаем сюда к вам, дабы зачитывать то, что у вас получилось. Напоминаю, стартовая фраза сегодня была для нашей рубрики такова. Не могу спать от мысли, что я...
1: И я должна начать эту рубрику.
0: Давай.
1: Потому что прислала сообщение нам Наташа, говорит, не могу спать от мысли, что я на радио. Вот так вот, пожалуйста, пожалуйста.
0: Я тоже иногда не могу спать из-за этой мысли, что я на радио.
1: Ты забыл доделать, сейчас будет три ночи.
0: Да, Лесь нам говорит, не могу спать от мысли, что где-то мой идеальный сон будет, но я его пропускаю. Вот, пожалуйста.
1: А Инна говорит, я почти заплакала.
0: Не плачь. Не могу спать от мысли, что я ее выкинула, говорит нам Инна. Ой.
1: Напишите, пожалуйста, что вы выкинули. Может, мы тоже не сможем спать, потом поддержим вас.
0: У меня такое было. Я потерял кое-что и думал, что я выбросил. И я не мог уснуть, ну, наверное, часа три хороших.
1: Ну все, теперь ты не плачь, а я буду зачитывать сообщение от Ани. Она говорит, не могу спать от мысли, что я не смогу с вами поговорить. Что-то все на добром, на дружеском, на таком сегодня. Ну хорошо, подожди, давай посмотрим, может быть, у Веры.
0: Да.
1: Не могу спать от мысли, что я не нашла вас раньше. Ну нет, все о любви, все о дружбе.
0: Сергей говорит, не могу спать от мысли, что ты меня не любишь. И я тебе это уже не говорю, потому что ты мне очень нравишься. Я очень хочу, чтобы мы были вместе. Ой, романтик вы, Сергей. Светлана говорит, не могу спать от мысли, что я не смогу с тобой встретиться в пятницу и в субботу и в воскресенье.
1: Ну вот так вот, а я перебью тебе вот этот романтик вайп.
0: Давай.
1: И прочитаю сообщение от Екатерины, которая говорит, не могу спать от мысли, что я буду искать тебя в лесу с другими грибами. Неожиданно, да? Вот так вот, сравнили, понимаешь ли. Есть еще одно смс. Не могу спать от мысли, что я буду искать косца по объявлению и не смогу объяснить, почему, пишет нам Татьяна.
0: Когда очень срочно нужно участок выкосить, а косца нет, вот и ищи потом.
1: Хорошо, что участок есть.
0: С огнем. О, это да. Был бы участок, кося сойдется. Ирина говорит, не могу спать от мысли, что я буду делать завтра днем. Окей. А Сергей говорит, не могу спать от мысли, что я буду делать это с тобой в этом направлении и все остальное. Не могу себе представить, как это все будет происходить.
1: Ну, наверное, вот надо попробовать, чтобы потом иметь представление, да, о том, как что проходит. Оля пишет, не могу спать от мысли, что я не хочу быть с тобой рядом, и я не хочу, чтобы ты меня не любил, попрошу заметить. Вот такое тоже бывает. Есть еще и Ольга. Не могу спать от мысли, что я так и не могу уснуть, но пупсик снова бесит меня очень редко. Вот, пожалуйста.
0: Не бесите. Надежда говорит, не могу спать от мысли, что я могу получить доступ к следующему этапу развития и воспитания детей и родителей. Ох, это ничего себе. А Александр говорит, не могу спать от мысли, что я вас очень сильно люблю. И очень много времени на это сообщение было отправлено.
1: Ну ладно, ты знаешь, я вот возвращаюсь к сообщению от Надежды, да, и вот почему-то мне стало страшно после воспитания детей и родителей. Ну да ладно, переходим к сообщению от Юлии. Не могу спать от мысли, что я самый лучший подарок для любого человека.
0: Ой, как классно.
1: Да. Есть еще и Катя. Не могу спать от мысли, что я не кайфую.
0: Ох, друзья, всем, пожалуйста, кайфуйте, живите, как Олечка Бузова говорила, жизнь одна. Эу!
2: Даже не думай. Это слушает весь мир.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: С новостями спорта в студии Галина Захарова. Доброе утро. Акбарс, Нефтехимик, Спартак и Барыс одержали победы в матчах среды в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Первое в сезоне зеленое дерби Салавата Юлаева и Акбарса приняла Уфа. В овертайме победа за гостями 4-3. В Новосибирске местная Сибирь уступила Нефтехимику 0-3. Также в среду Барыс из Астаны в гостях разгромил Ладу 6-0, а московский Спартак на выезде одолел магнитогорский Металлург с результатом 3-2. Солигорские «Шахтеры» и смоленские «Славутич» добились крупных побед в матчах регулярного чемпионата белорусской хоккейной лиги. Солигорчане на выезде встречались с аршанским «Локомотивом» и победили 8-1. Обладатель Кубка Солея «Славутич» только спустя неделю после старта регулярки набрал первые очки. Смоляне в «Барановичах» крупно обыграли «Авиатор» 8-4. Также первую победу в новом сезоне одержала «Юность». Минчане в гостях были сильнее Могилева 3-2. Северное дерби «Витебска» и «Химика» ушло за пределы основного времени. Новополчане отыграли отставание в 2 гола, но потерпели поражение в овертайме 2-3. Сегодня матчи экстралиги примут Гродно, Брест и Молодечно. Клубы национальной хоккейной лиги продолжают готовиться к новому сезону и озвучивают списки приглашенных на тренировочные кемпы хоккеистов, среди которых есть белорусы. Так, в тренировочном лагере канадского Vancouver Canucks примут участие 2 игрока из Беларуси – голкипер Никита Торопило и нападающий Ярослав Брызгалов. В Питтсбург Пингвинс приглашены 2 белорусских хоккеиста – вратарь Матвей Никонович и защитник Илья Соловьев. Нью-Джерси также объявил состав участников кемпа, в числе приглашенных – защитник из Беларуси Владислав Каличонок. Белорусский форвард Егор Сидоров приглашен в тренинг-кемп Анахайма. Экс-динамовцы Виталий Пинчук, Егор Бориков и Вадим Мороз также приглашены на предсезонные сборы своих команд. Пинчук будет тренироваться с игроками Нэшвилла, а Бориков и Мороз в Юте. Еще один белорусский форвард Андрей Лашко примет участие в тренировочном лагере Сиэтла. Кроме того, нападающий Егор Шарангович примет участие в тренировочном лагере канадского клуба Calgary Flames, а накануне Вашингтон Кэпиталс объявил о начале тренировочного лагеря, в список участников которого вошли нападающие из Витебска Алексей и Илья Протасы. Белорусский теннисист Сергей Бетов пробился во 2-й раунд турнира в египетской Хургаде. В 1/16 финала белорус переиграл Финна Рейли из Великобритании 1-6, 6-3, 6-2. Следующим соперником Бетова будет еще один британец Виктор Фридрих. В первом

0: гонки и вышел на первую позицию за 14 кругов, при том, что регламентом было предусмотрено 3 десятка. В гонке принимали участие гонщики-любители. И у меня все о спорте к этому часу.
1: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
2: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: ну все же мы помним, все мы знаем, что с английским я, ну так, на «вы», грубо говоря, да? А вот тебе лично, Настя, не хотелось когда-нибудь выучить, например, какой-нибудь, ну, не стандартный, например, как вот английский язык, а какой-нибудь вот такой, так, не знаю, там, французский, китайский?
1: Я пыталась, я запускала эти приложения все умные для того, чтобы выучить несколько слов, но потом, естественно, забивала, как все другие, ну и в целом далеко это дело не заходило. Хотя теперь, по крайней мере, у жителей Минска больше таких возможностей станет. Возможно, и у жителей всей нашей страны, потому что бесплатная школа китайского языка открылась в Национальной библиотеке, друзья. Вау. Так что, если вдруг кто-то что-то захочет узнать на китайском, о китайском, про китайский, ну или выучить хотя бы, не знаю, один иероглиф, одно слово, то, пожалуйста, милости просим.
0: Ну, это суперская новость. Да еще же, кстати, вот проходит же сейчас конкурс «Беларусь-Китай», да?
1: Да, есть такое дело.
0: Поэтому почему бы, собственно говоря, не посетить библиотеку, да, вот что-нибудь узнать о этом и подать, например, как-то свою заявку. Либо к следующим таким конкурсам готовиться уже вплотную. Ну, это круто, когда вот такие вот открываются предложения, да, открываются такие вехи.
1: Мне кажется, такие возможности вообще упускать нельзя, потому что, ну, мало где такое могут предложить.
0: Я бы выучил, вот. Чисто ради интереса, несколько для себя. Особо много бы не учил, а может бы и вовлекся бы. Кстати, о Национальной библиотеке, друзья, мы с вами послушаем через несколько музыкальных минут.
2: Ты

0: День народного единства на радио Витебск.
1: Гид по-нашему.
2: Всем привет, на радио Витебск «Гид по-нашему», и с вами
3: Влад Кузьмин
2: и Настя Гордеева.
3: Мы вам расскажем, какие белорусские товары и места знают и любят абсолютно все. Сейчас у нас тема, после которой я обычно слышу от друзей одну и ту же фразу. Ой, внутри еще не был.
2: Ой, а я знаю, о чем речь. Национальная библиотека, да? Та самая, которая выглядит так, как будто ее инопришеленцы построили.
3: Примерно так и выглядит. Здание в форме ромба-куба-октаэдра. Влад, а ну-ка быстро несколько раз повтори.
2: Ладно, я пас. Я его даже один раз нормально сказать не могу, а ты хочешь, чтобы я три раза повторил? Это как заклинание из Гарри Поттера, только вместо магии — архитектура.
3: Зато выглядит очень неординарно. И самое интересное — не снаружи, а внутри. Фондохранилище находится в верхней части здания, и по периметру сделаны специальные коридоры. Они работают как термос. Зимой тепло, летом прохладно. Книги там живут в условиях поидеальнее, чем мы себе можем обеспечить.
2: Вот это уже забота. У нас иногда в квартирах в таких условиях не живут, а тут целое здание сделали специально для книг. Хотя я иногда думаю, а вот если там внутри так комфортно, может и людей туда на ночь селить можно?
3: Ты сейчас всех библиотекарей напугал. Но если серьезно, библиотека действительно очень современная. Там около 9 миллионов книг на более чем 80 языках. Плюс это большой культурный деловой центр. Туда приезжают президенты, премьеры и известные люди со всего мира.
2: А мы все стоим внизу и фоткаемся на фоне. Хотя, если честно, здание и правда очень фотогеничное. Даже те, кто редко в библиотеке ходит, все равно приезжают просто посмотреть.
3: И это нормально, потому что Национальная библиотека – это уже не просто место, где хранят книги. Это символ современной Беларуси. Красиво, технологично и при этом по-настоящему полезно. Там и читать можно, и на встречи ходить, и выставки смотреть.
2: Вот за это и можно гордиться. Когда в стране есть такое место, которое и выглядит необычно, и работает по делу. Не просто красивая коробка, а реально нужная вещь.
3: Согласна. Так что, если еще не были, очень советуем хотя бы прогуляться вокруг. А лучше зайти. Впечатления точно останутся.
2: Главное, не пытайтесь произнести «ромба-куба-эктайдер». Уже проверил. Это плохая идея.
3: Спасибо, что были с нами. Это была рубрика «Гид по-нашему».
2: И если вдруг решите поехать в Минск, не говорите, что не знали, куда сходить. До встречи в эфире.
1: Гид по-нашему. Наша музыка на радио Витебск.

0: успел позавтракать? Не проблема. Разбудит шоу «Спешит на кухню».
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на радио «Витебск».
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу. Второй завтрак.
2: Ну что ж, друзья, давайте, давайте будем выигрывать свой перекус. Можно сказать, выгрызать зубами у соперников, потому что прямо сейчас мы с вами будем зарабатывать второй завтрак. Вкусную, горячую, да, сочную пиццу.
3: Ну, и вкусно звучит-то как, слушайте, друзья. Поэтому стоит побороться. Прямо сейчас вам нужно перейти в телеграм-канал Радио Витебск. Обязательно подписывайтесь, потому что мы много играем там. Не только во второй завтрак, но и в остальные наши активности. В общем-то, там появится картинка и на ней буквочки. Вам из буквочек нужно составить загаданное нами слово. Дозвониться 60-20-60-60-20-70 и назвать это слово. Все предельно просто.
2: Мне кажется, картинку уже можно запускать.
3: Да,
2: ну,
3: да,
2: а что
3: полетело.
2: Касается слова, то, друзья, не думайте, не гадайте. Естественно, это еда. Потому что раз еду разыгрываем, значит, еду и
3: да,
2: угадываем.
3: Да, все, что связано с едой. Поэтому вперед! Мы уже ожидаем. Вот полетела картинка, полетели просмотры. Значит, скоро полетят и первые звонки. 60-20-60-60-20-70.
2: Присматривайтесь к картинке, потому что определенные мини-подсказочки там имеются. Это что-то...
3: Подсказала.
2: Ну а почему нет?
3: Подсказала вам Гордеева. Все, первый человек сейчас выиграет. Доброе утро.
2: Ну и ладно.
4: Доброе утро.
3: Что там за слово такое?
4: Мочанка.
3: Мочанка, да.
2: Это точно не моя подсказка,
3: да,
2: потому что прекрасная девушка не успела бы дозвониться.
3: Отлично. Как ваше имя?
4: Олеся.
3: Олеся, расскажите, пожалуйста, любите ли вы мочанку?
4: Да, очень.
3: А вообще белорусские блюда любите?
4: Да.
3: Что чаще всего готовите?
4: Ну вот наша мама всегда, как мы в гости приезжаем, готовит драники.
3: Ой, драники. А драники у нас были вчера, а сегодня мочанка. Ой, хорошо, идем.
2: А завтра будут блины.
3: Возможно. Мы вас поздравляем. Конечно, ни мочанка, ни драники, но тем не менее пицца от волны Радио Витебск достается вам. Передавайте приветы им, передавайте поздравления. Сегодня замечательные поводы.
4: Привет всем радиослушателям, кто слушает Радио Витебск, коллегам, которые рядом сидят, ну и родителям.
2: Ой, Олесенька, спасибо большое за то, что поучаствовали, за то, что передавали приветы, за то, что выиграли пиццу, потому что нам достаточно приятно, когда звонят ребята из первого раза вот так вот уверенно берут и выигрывают. Оставайтесь, пожалуйста,
4: спасибо
2: с нами на линии, будем рассказывать, где и как вы заберете свой приз. Друзья, ну а всем остальным могу пожелать удачи завтра.
1: Твое утро разбудит шоу! Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
5: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный

0: слушает реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные, вы уникальные.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
5: По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
6: Влад Кузьмин и Настя Гордеева в «Разбудит шоу» на Радио Витебск.
7: Ай, что же в конце вам сказать? Думали, да вот и я лично придумал, что я скажу, потому что, друзья, футбольный клуб «МЛ Витебск» приглашает на матч высшей лиги с «Арсеналом» 18 сентября, 19:00, стадион ВЦСКА. Болельщиков ждет много развлечений, команда твоего города ждет тебя на матч.
8: Вот такое вот приглашение получили от Кузьмина, от меня получите поздравление очередной раз с таким замечательным праздником, друзья. Сегодня надо дружить, надо общаться, надо показывать весь наш прекраснейший менталитет, чтобы об этом знал весь мир буквально.
7: Да, абсолютно верно. Не могу с тобой не согласиться. Да и в принципе, когда я с тобой был не согласен?
8: Ну, ты боишься просто, признавайся.
7: Вот видите, что ты здесь какие-то боязни мне приписывают.
8: Мне кажется, он моргает.
7: Я не моргаю, я это как это...
8: Спасите, да, вот этот
7: международный жест. Но нет, тем не менее, да, друзья, сегодня насытьте свой день чем-нибудь приятным, а завтра будет тоже приятно, потому что финальный рабочий день, и можно спокойно уходить на отдых.
8: На заслуженный.
7: На заслуженный отдых, потому что потрудились, поработали, отдохнули, все
8: пора
7: предельно правильно.
8: Пора и честь знать, пора и отдыхать.
7: О, кстати, нам тоже пора честь знать и передавать эстафетный, попрошу заметить, микрофон для Наташи Баталко и музыкального бранча.
8: Наташа подготовила какую-то крутую премьеру, расскажет вам звездные новости, тоже будет поздравлять с праздником, поэтому оставайтесь на волне, следите за новостями. Много всего интересного происходит и в эфире, и вне эфира, кстати, тоже, поэтому на социальные сети Радио Витебск обязательно подписывайтесь. Там не только розыгрыш, там полезно, актуальная и интересная информация.
7: Все, как вот даже добавить нечего. Золотые слова. Осталось добавить лишь одно. У микрофона были Влад Кузьмин, Настя Гордеева. Услышимся с вами завтра. Всем хорошего дня. Всем
8: пока-пока. Всем музыки.
0: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Новости к этому часу.
1: День народного единства.
2: День народного единства символизирует национальное достоинство и историческую справедливость. Об этом говорится в поздравлении президента Беларуси Александра Лукашенко соотечественникам по случаю этого праздника. 17 сентября 1939 года – день воссоединения белорусского народа. День возвращения родной земли, отданный без нашей воли на долгие 18 лет. Это драматичная и в то же время героическая страница, перевернув которую, нация объединилась и сплотилась. Сегодня мы отмечаем праздник, символизирующий национальное достоинство и историческую справедливость. На протяжении веков эти ценности нас сближали и делали сильнее, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко подчеркнул, что любовь к родине, почитание своих истоков, чувство гордости за народ и все созданное им на протяжении столетий – основа мира и согласия в Беларуси. Цель и смысл жизни каждого – сохранить наш общий дом во имя счастливого будущего детей и внуков, отметил президент. Глава государства пожелал соотечественникам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
1: В мире.
2: Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон вынужден тащить на себе европейские страны из-за торгового дефицита в 200 миллиардов долларов. По его словам, Америка могла бы вовсе отказаться от торговли с Европой. Об этом Трамп заявил на митинге республиканцев в Северной Каролине. Лидер США также пригрозил прекратить торговлю с европейскими странами по многим направлениям, если Канада станет ассоциированным членом Евросоюза. По словам Трампа, такие действия Канады будут расцениваться как враждебные в отношении США, на что последует соответствующая реакция. Напомним, накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Канада может получить статус первого ассоциированного члена Евросоюза. При этом она не уточнила, что именно будет означать этот статус.
1: Политика.
2: На территории Литвы начались учения Гром-Перкунаса-2026. Вооруженные силы страны намерены отработать взаимодействие с отдельными службами в выполнении задач, определенных национальным оборонным планом, а также совместные действия с союзниками по НАТО. Будут задействованы службы 10 муниципалитетов. В учениях примут участие около 4000 военнослужащих. Проведение учений запланировано с 17 сентября по 15 октября.
1: В мире.
2: Евросоюз обратился к Китаю с просьбой добровольно ограничить экспорт в ЕС гибридных автомобилей на фоне убытков, которые несут европейские автопроизводители, пишет Financial Times. По информации издания, европейские производители вынуждены массово увольнять сотрудников из-за сокращения объемов производства, поскольку европейский рынок наводняет более дешевые авто из Китая. На этом фоне Брюссель призвал Пекин вдвое сократить поставки в ЕС своих автомобилей и в целом обуздать промышленность. В противном случае Европа грозит повышением пошлин. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «АвтоГо».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске и по области будет облачно с прояснениями. Этим утром и днем временами ожидаются дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21. В Витебске от 19 до 21 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
5: Радио Витебск. Утро твоего
6: кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
7: Бог

0: Музыкальный бранч.
1: Ну вот и настала пора снова всех приветствовать здесь, на любимой волне Радио Витебск. На календаре у нас уже четверг, прекрасный день недели, прям вплотную приближаемся к выходным, что очень радует. А еще сегодня, 17 сентября, в нашей прекрасной стране отмечается важный праздник для всех нас. Это День народного единства, так что принимайте поздравления. Праздник про нашу веру, ценности, которые нас сближают и объединяют. Так что всем нам хочется пожелать света, тепла, добра, ну и, конечно же, мира во всем мире. Что сегодня будет проходить в рамках праздника? В нашем городе мы обязательно узнаем, но немножечко позже. А пока в рамках начинающегося бранча я, Наташа Баталко, хочу сказать всем доброе позднее утро. Пусть этот четверг принесет вам много положительных эмоций.
0: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Реклама. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Бранч премьера.
1: Про то, что сегодня праздничный четверг, я уже немножечко на старте бранча рассказала. И как раз-таки именно в этот день недели мы с вами успеваем в рамках рубрики «Бранч-премьера» послушать еще одну зарубежную новинку. С учетом того, что по пятницам, как вы помните, мы знакомимся обычно с русскоязычными хитами. Так вот, сегодня к нам сюда в эту рубрику заглянет красивая и талантливая девушка по имени Минелли. Ее я знаю, уверена, что знают многие. Это румынская певица и автор песен, работает в жанрах поп-музыки и танцевальной электроники. Ну и на самом деле, мне кажется, когда говорят Минелли, чаще всего сразу вспоминается ее музыкальная работа под названием «Рам-пам-пам». Вот любит она на самом деле издавать в своих треках особые незамысловатые звуки, но благодаря таким хитам, мне кажется, быстрее запоминаешь исполнителя. Сейчас немножечко хочется поговорить все-таки про нее. С 11 лет она начала петь, вместе со своим двоюродным братом создала группу, выступала во дворах и на местных мероприятиях, а вот уже в промежуток с 2006 по 2009 год она была участницей одной женской группы под названием «Васаби». После распада коллектива, как это чаще всего бывает, особенно если ты любишь музыку и талантливый человек, она решила сосредоточиться на сольной карьере и работе автором песен, так сказать. И у нее, я вам скажу честно, у нее это очень хорошо получилось, потому что она не только прекрасно поет, но и пишет песни для себя, а также для других румынских звезд. На самом деле прорыв в карьере у нее произошел в 2019 году, когда она выпустила сингл под названием «Мариола». Песня в то время возглавила румынский чарт Airplay 100, а также отобралась в чарты Франции, Германии, Болгарии, Чехии, и тоже там были неплохие позиции в чартах. Ну а клип на песню «Мариолы» набрал более 21 миллиона просмотров на Ютубе. На самом деле на этом певица не остановилась. Все как пошло, поехало, и, естественно, ее репертуар стал пополняться классными музыкальными работами. И вот сегодня мы с вами послушаем ее новый сингл под названием «Full Option», что в переводе означает «полный вариант». Я бы сказала, что это энергичный танцевальный трек с таким, знаете, четким посланием о высоких требованиях к своему партнеру. Основная идея композиции — напоминание о том, что не стоит соглашаться на меньшее и нужно требовать от жизни и отношений максимум. Песня представляет собой своеобразный манифест, я бы сказала, романтики, в котором исполнительница отказывается довольствоваться чем-то меньшим, чем полная преданность и полноценное партнерство. Вот такой вот смысл у песни. Кстати, получилось на самом деле по звучанию очень интересная работа, так что давайте ее ловить в эфире, слушать, а потом, как всегда, активничать в нашем телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч-премьера.

0: Реклама на Радио Витебск.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Оскона ждет вас дома. Только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
3: День народного единства на радио Витебск.
4: Чем не повод? Нам, белорусам, есть чем гордиться.
3: Такой красивой природы, как в Беларуси, вы больше нигде не найдете. Есть у нас и природные рекорды. Беловежская пуща по праву считается самым большим лесным заповедником Европы. А кроме того, здесь обитает самая крупная в мире популяция зубров.
4: Чем не повод?
0: Наша музыка на радио Витебск.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром очередной выпуск программы «Шоутайм» на этой неделе. Здесь, на волне Радио Витебск, вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. Зендея пришла на 78-ю церемонию награждения премии Эмми в образе, который был навеян стилем Холли Берри. Для красной дорожки актриса выбрала серебристое платье Прада из прозрачной белой ткани с пайетками, а также новую короткую стрижку. Такой образ отсылает к появлению Берри на премьере фильма «Умри, но не сейчас» в 2002 году. Причем сама Холли Берри положительно оценила эту схожесть и в соцсетях поблагодарила Зендею. А вот белорусскую теннисистку Арину Соболенко оштрафовали за разбитую ракетку в финале US Open. Теперь ей придется заплатить $7,500 из-за своего поведения после проигрыша Елене Рыбакиной. 12 сентября четырехкратная чемпионка турнира «Большого шлема» болезненно отреагировала на итог заключительного матча турнира. Она, сидя на скамейке, несколько раз ударила ракеткой о корт, а также грубо ответила оператору, который подошел к ней с камерой. Вот звезда Формулы-1 Фернандо Алонсо стал глобальным амбассадором крупного оздоровительного курорта. А все потому, что гонщик считается одним из самых выдающихся примеров долголетия в профессиональном спорте. Его умение оставаться конкурентоспособным после 40 лет в одном из самых физически и умственно напряженных видов спорта в мире наглядно демонстрирует те принципы, которые лежат в основе философии курорта. Отметим, что у Алонсо в спортивной карьере 32 победы и 106 подиумов. Он пилот, чья чистая скорость вошла в число лучших в истории Формулы-1. Также мы узнали, что актриса Аманда Сайфред объявила о разводе с мужем. Пара лично подтвердила эту новость в официальном заявлении для одного издания, отметив, что они уже некоторое время живут раздельно. И в завершении. На днях из жизни ушел легендарный американский дизайнер и художник по костюмам Боб Маки. Ему было 87 лет. Маки больше всего известен благодаря своим театральным, расшитым пайетками и камнями костюмами для Шер, Дайаны Росс, Кэрол Бернетт, Тины Тернер, Мадонны, Элтона Джона и других звезд. За свою карьеру Боб Маки получил 9 премий Эмми, премию Тони за работу над мюзиклом «The Cher Show» и трижды номинировался на Оскар за дизайн костюмов. А в 2002 году его имя включили в зал славы телевидения. Вот такие новости. Шоутайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by.

Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29 766 74 22.

0: реклама.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Сопровождение акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТ-банка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТ-банк.бай и по телефону 509-99-99.
4: МТ-банк. В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
5: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
6: День народного единства на «Радио Витебск».
7: Гид по-нашему.
8: Всем привет, на радио Витебск «Гид по-нашему», и с вами
9: Влад Кузьмин
8: и Настя Гордеева.
9: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. То, о чем поговорим сейчас, не исключение. А поговорим мы о сыре. Уже чувствую, как у некоторых сейчас в холодильнике что-то зашевелилось. И нет, это не мыши.
8: Это заграничные сыры с плесенью чувствуют конкуренцию белорусского сыра. И знаешь, что интересно? Наша страна занимает 4-е место среди крупнейших мировых экспортеров сыра. 4-е. Это уже не просто мы делаем сыр. Это мы его еще и очень хорошо продаем по всему миру.
9: Да, и секрет успеха в серьезной модернизации. Фирмы и заводы обновили, оборудование поставили современное. Кстати, когда приезжали представители Швейцарии на производство в Березу, они сказали, что не видят разницы со швейцарскими предприятиями. Более того, оборудование у нас похоже на то, что стоит в Германии, Австрии и, собственно, самой Швейцарии. Даже новее.
8: Вот это уже приятно. Получается, мы не просто догнали Европу, а в чем-то даже обогнали. Старый свет еще на старом оборудовании работает, а мы уже на новом. Времени производства меньше занимает, а вкус как у тех, кто вечно говорит: а наш выдержан год, а это совсем другое, вы не понимаете.
9: Беспощадно обидел всех европейцев. Но если серьезно, то да, технология у нас на высоком уровне. И при этом у нас сильные сырные традиции. За годы БССР и уже больше четверти века независимости в стране выросло не одно поколение сыроваров, а это, на минуточку, целая культура.
8: А вот это важно. Когда люди годами делают одно и то же дело и передают опыт дальше. Это чувствуется в продукте. Сыр получается не просто вкусный, а именно наш, с характером.
9: И наши предприятия активно получают международные сертификаты качества. Без этого на серьезные рынки не зайти. Так что, когда берешь белорусский сыр, можно быть уверенным, что он прошел абсолютно все проверки.
8: Получается, что успех – это сочетание трех вещей. Хорошего молока, современных технологий и людей, которые умеют с этим работать. И когда все три на уровне, результат получается достойный.
9: Если все подытожить, белорусский сыр – это что-то невероятное, но доступное. Продукт, который сделали с умом, с современными технологиями и при этом сохранили традиции.
8: Так что, если выбираете сыр, не забывайте, что у нас в стране делают действительно отличный продукт. И с каждым годом он становится только лучше. Главное – не съесть всю пачку за один присест.
9: Каждый раз, когда так говоришь, кажется, что история слишком личная.
8: Все возможно. Не пали контору. Это была рубрика «Гид по-нашему» и мы, Влад Кузьмин и Настя Гордеева.
9: Всем сырного настроения! И иногда позволяйте себе кусочек хорошего продукта. До встречи в эфире.
7: Гид по-нашему.
0: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, индукционная варочная панель Midea с инверторным нагревом и скошенными краями всего за 864 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Вот так вот, друзья, незаметно, да еще и под хорошую музыку пролетел наш стартовый час музыкального бранча. Прощаться пока никто не собирается, ведь наша дневная программа только набирает свои трудовые обороты, так сказать. Ну и я думаю, многие уже заметили, что сегодня наш эфир наполнен очень интересными рубриками, такие как «Гид по-нашему», «Чем не повод». Все эти рубрики приурочены к празднику, который мы отмечаем сегодня, День народного единства. Благодаря этим рубрикам, я думаю, мы многое с вами узнаем интересное про нашу страну прекрасную. Ну и, пользуясь случаем, я хочу всех еще раз поздравить с этим замечательным и важным праздником для всех нас. А еще, друзья, хочу напомнить вам про нашу сегодняшнюю бранч-премьеру. Румынская красотка, певица Минелли, всех, мне кажется, приятно удивила и порадовала своей работой Full Option. Вещица действительно классная получилась, не похожая на ее предыдущие работы. Куда-то ее повело немножечко в другое русло, что на самом деле радует. И признаюсь честно, я эту музыкальную работу в свой собственный плейлист однозначно заберу. А вы как раз-таки можете поделиться на тему новинок в наших, так сказать, социальных сетях, в наших мессенджерах. В телеграм-канале в данном случае у нас есть пост на эту тему. Там, как всегда, три варианта ответов. Ваша задача — выбрать нужный, подходящий, так сказать, вашему музыкальному вкусу. Ну а все те товарищи, которые пропустили новинку в эфире, в телеграм-канале можно с ней поближе познакомиться. Так что действуйте. Мы шагаем дальше. В скором времени послушаем здесь Аври Лавин и ее старый хитец Complicated. Прямо сейчас нас порадует Гарри Стайл своим треком As It Was. Ну а после музыки все стандартно. Узнаем свежие новости и прогноз погоды от Галины Захаровой.
1: Музыкальный бранч.

0: Витебске полдень. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день, в студии Галина Захарова. В эфире Радио Витебск, полуденный выпуск новостей. Четвертая международная научно-практическая конференция роли и значения судебно-экспертной деятельности и судебной экспертологии в обеспечении национальной безопасности стартовала в Минске. Председатель Государственного комитета судебных экспертиз Алексей Волков назвал символичным то, что мероприятие проходит в День народного единства. В условиях, когда преступность носит трансграничный характер, именно объединение усилий позволяет эффективно противостоять современным вызовам и угрозам. В работе конференции принимают участие эксперты из Беларуси, России, Китая и Узбекистана. Очереди транспорта сохраняются перед польскими и литовскими пунктами пропуска, сообщили Госпогранкомитете. Более 350 грузовиков фиксируются перед польскими пунктами пропуска. Сотрудники погранпереходов Кукурыки и Бобровники за сутки оформили 44,16% грузового транспорта соответственно. Очередь легкового транспорта фиксируется на польском и литовском направлениях. Перед польскими пунктами пропуска Тересполь и Кузница-Белостоцкая въезда в ЕС ожидают около 200 легковушек. Их сотрудники оформили 32% транспорта от нормы.
0: В мире.
1: Цена на дизель в Германии обновила исторический рекорд – 2 евро 45 центов за литр, сообщил Общегерманский автомобильный клуб. Предыдущий рекорд был зафиксирован 7 апреля. Тогда дизель стоил 2 евро 44 цента. Дефицит картофеля грозит Европе. Летние волны жары привели к потерям почти 7 миллионов тонн урожая, пишет Financial Times. Цены на картофель уже резко выросли в ряде стран, в некоторых почти в 10 раз к предыдущему году. Но и это не все. На многих полях уменьшился размер клубней. Фермеры полагают, что из-за этого картофель фри в регионе может стать заметно мельче.
0: В мире.
1: Стоимость подъема на Эверест для одного альпиниста в среднем составляет 60 тысяч долларов, сообщил генеральный секретарь Непальской ассоциации альпинизма. Эверест считается высочайшей горой в мире, ее высота составляет 8848 метров над уровнем моря. Для альпинистов престижно совершить восхождение на эту гору. В стоимость входит обязательный сбор за восхождение, который в этом году увеличился. Ранее сообщалось, что альпинистам без опыта высокогорных восхождений планируют запретить восхождение на Эверест. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: С 16 по 20 сентября в магазинах «Веста» печенье «Орео» 228 граммов, 4 рубля 69 копеек. Набор шоколада «Мерси» с кокосовой начинкой 250 граммов, 13 рублей 99 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на Радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске по области облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 16-21. В Витебске от 19 до 21 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск.
0: Радио Витебск. Радио номер один.

0: Наташей Баталко.
1: Ну, раз уж только что меня представили в эфире, я представляться не буду, но, тем не менее, всем скажу праздничный привет на любимой волне Радио Витебск. Продолжаем брончевать тот самый четверг, наполняем его классной музыкой. Кстати, ребят, напомню вам про то, что нас можно слушать не только через приемники, но можно еще и слушать на умных колонках Алисах, а также через приложение «Национальный онлайн-радиоплеер». Его, кстати, можно скачать через Play Market или App Store, в зависимости от модели вашего телефона. Там огромное количество различных радиостанций, ну и, естественно, есть мы. Признаюсь, что это очень удобно, особенно, когда вы находитесь где-то в дороге, и ваш приемник не ловит. Так что принимайте информацию к сведению. Я же, пользуясь случаем, всем на старте очередного часа хочу пожелать хорошего настроения, продуктивного дня и побольше радостных событий в вашей жизни. Ну и сейчас готов в эфир пригласить талантливого парня. Чарли Пут будет здесь с его треком «Light Switch».
0: Радио Витебск. Yeah.

0: Реклама.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облсфилармония. МТС 727-95-46.
2: Делаем потолки. Осветильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
3: Аскона ждет вас дома. Только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
5: День народного единства на «Радио Витебск».
6: Чем не повод? Нам, белорусам, есть чем гордиться.
7: 15 нобелевских лауреатов имеют белорусские корни. Это самая престижная международная премия, существует уже более 100 лет, и за это время была вручена представителям самых разных стран. Имена многих нобелевских лауреатов с белорусскими корнями известны сейчас всему миру. Один из них, Жорес Алферов, родился в нашем городе Витебске.
6: Чем не повод?
0: Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: СПУ «Перемонт» УАО «Витебский МЭС» Лиозинский район. На постоянную работу требуется начальник участка. Зарплата до 5000 рублей.

0: полный соцпакет. Доставка из Лиозна служебным транспортом предприятиям. При необходимости предоставляется жилье. Справки по телефону 8021-38-587-36, 8029-516-36-55.
1: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19.00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
2: Телефон рекламной службы 60-11-60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Complicated Sound, Cutting Cords от нашего талантливого белорусского диджея Hello Match. Врываюсь в эфир любимой волны радио Витебск. Ребят, спешу напомнить, что уже буквально через полчаса на волне начнется ваша любимая программа «Поздравительный сегмент. Музыкальный агент». Так что если следующую 60-минутку вы хотите наполнить добрыми теплыми словами, положительными эмоциями и яркими событиями, самое время действовать. Все ваши привет-поздравления можно уже отправлять в мессенджеры, в Viber или Telegram по номеру 70710 71. Наши мессенджеры находятся в режиме ожидания, в принципе, как и я, для того, чтобы все это дело озвучивать здесь в прямом эфире. Ну а пока предлагаю пробежаться по эфирному плейлисту. Прямо сейчас узнаем, кто нас будет радовать своей музыкой. В скором времени здесь появится южнокорейский бойс-бенд BTS с треком Swim. Ребят, кстати, сейчас находятся в мировом турне, так что пожелаем им творческого вдохновения и сил. Вот буквально уже на пятки наступает Артик и Асти со своей работой «Быть счастливой». Ну а после музыки все стандартно. В середине часа узнаем краткий выпуск новостей.
1: Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Галина Захарова. Коротко о событиях нашего региона. В День народного единства Витебщина наполнена яркими праздничными событиями. Центр автоматизации и роботизации создадут на базе колледжа в Орше. А 19 сентября в Витебске временно ограничат движение по проспекту Строителей. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

сегодня, девчонки и мальчишки, на самом деле очень много праздничных событий, но самый главный и важный праздник – это День народного единства, с которым мы вас в очередной раз поздравляем от души. Сегодня мы все вместе празднуем с вами прекрасный день недели предпятницы и настраиваемся на крутой осенний уикенд. Не буду ходить вокруг да около, напомню и расскажу по секрету всему свету, что сегодня, кстати, 17 сентября отмечает день рождения наша коллега Татьяна Воронцова, та девушка, которая отвечает за новости и прогноз погоды, работает в службе информации, так что, Танюш, мы тебе передаем пламенные приветы от нас. Но на самом деле в рубрике «Бранч-открытка» мне хочется сегодня поздравить еще одну крутую девчонку. На свет 17 числа появилась Анастейша. Это американская поп-певица, автор песен, музыкальный продюсер и модельер. Начала Анастейша карьеру еще в далеком 1983 году как танцовщица, позже работала бэк-вокалисткой. В начале 90-х регулярно появлялась в клубе MTV и даже успела сняться в нескольких видеоклипах. Но прорыв-то у нее произошел в 2000 году, когда она выпустила дебютный сингл «I'm out alone».

или 50 миллионов копий. И Анастейша за свою карьеру посотрудничала с такими исполнителями, как Пол Маккартни, Майкл Джексон, Бен Муди, Селин Дион и другие. И, кстати, в 2005 году она получила награду World Artist Award на церемонии Women's World Awards как артистка, повлиявшая на мир своей музыкой. Ее визитная карточка на сцене — это всегда солнечные очки, в которых она любит походить. Ну и, мне кажется, Анастейша всем помнится как такая роковая дамочка с прекраснейшей, сильным и очень даже необычным вокалом. Так что поздравляем эту именинницу, и нашу FM-открытку с наилучшими пожеланиями мы сегодня снова отправляем в Соединенные Штаты Америки.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
3: Окна ПВХ. Двери входные и межкомнатные. Балконы под ключ. Скидки. Оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
4: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и

0: Шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на NTS.by и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
2: День народного единства на «Радио Витебск».
3: Гид по-нашему.
4: Всем привет на радио «Витебск. Гид по-нашему» и с вами
5: Влад Кузьмин
4: и Настя Гордеева.
5: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. Сейчас у нас тема, от которой сразу хочется заварить чай и отрезать огромный кусок хлеба. Я уже чувствую запах свежей корочки.
4: Настя, ты сейчас всем аппетит разыграла. Сегодня говорим про витебский каравай. Тот самый, который президент Беларуси Александр Лукашенко назвал примером качества, когда вручал государственные знаки. Качество белорусских товаров – это, по его словам, дело национального суверенитета. Представляешь, даже хлеб и то с гордостью.
5: Да, изготовление такого каравая занимает больше 20 часов. Это не просто замесилы в печь. Это целая многостадийная история. Важны качественные ингредиенты, традиционная заварка витебских хлебоопеков, ржаная и пшеничная мука трех видов. Все в правильном сочетании, и только так получается тот самый неповторимый аромат, от которого слюнки текут.
4: А вес готового каравая – 2 килограмма 200 граммов. Такие большие буханки на автоматах не сделаешь, поэтому формуют их исключительно вручную. После выпечки крутобокий красавец без единой трещинки. Корочка душистая, с логотипом предприятия, а мякиш назреватый. Сожмешь, а он сразу обратно в форму возвращается. Как будто говорит: я настоящий, не трогай меня.
5: А как не трогать? Вкусно же! Я уже представляю, как человек приносит домой такой каравай и говорит: кажется, сегодня у нас на ужин весь подъезд соберется. А недавно, кстати, уникальный хлеб начали выпекать и в Рубе. Там используют пшеничную муку с натуральной закваской, высокую гидратацию теста и длительное холодное брожение. Это уже современный подход, но с душой.
4: Вот это меня всегда восхищает, когда не просто быстро делают, а делают правильно. И при этом следят за качеством на каждом этапе. Не зря же этот каравай получил государственный знак качества. Это подтверждение, что белорусский хлеб один из лучших. Я когда такой каравай вижу, сразу хочется сказать: вот это наше, и откусить кусок побольше.
5: Согласна. И это действительно повод для гордости. Когда в стране есть традиции, которые не теряются, а развиваются. Когда хлеб делают с вниманием к деталям и с уважением к потребителю. Каждый раз, когда берешь такой каравай, понимаешь, вот это настоящее белорусское.
4: Так что, если не пробовали, обязательно попробуйте. А если уже любите, то вы и так все понимаете. Не зря говорят: хлеб всему голова.
5: Спасибо, что были с нами. Это была рубрика «Гид по-нашему». У микрофонов были Кузьмин и Гордеев. До встречи в эфире.
3: Гид по-нашему. Наша музыка на радио Витебск.

0: Я родился здесь, это место силы, тут моя семья.
1: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Все. У меня был ужасный день.
2: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманты. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 200.

0: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: На старте музыкального бранча, ребят, я обещала вам рассказать про основные мероприятия, которые будут проходить в нашем прекрасном городе Витебске, приуроченные к празднику Дню народного единства. Так вот, как раз-таки сейчас я все и поведаю. Ну, во-первых, напомню, что уже в эти выходные, в субботу, 19 сентября, состоится масштабное спортивное мероприятие, велопробег под названием «Вектор силы». Так что, если вы хотите в нем поучаствовать, то регистрируйтесь на просторах интернета и, конечно же, ищите себе велосипед. Что касается сегодняшнего дня, то с 12 до 19.00 на нижней площадке летнего амфитеатра состоится презентация проектов общественных объединений и политических партий под названием «Мы едины». А также в 14.30 там же в летнем амфитеатре пройдет патриотический форум «Время выбрало нас. Сила в единстве». Телеверсию мероприятия покажут вечером в 20.30 по телеканалу «Беларусь-4». Форум объединит жителей и гостей города, представителей трудовых коллективов, общественных объединений и молодежи. В программе выступления творческих коллективов и церемонии, посвященных главным ценностям белорусского народа – единству, согласию и любви к родине. Так что присоединяйтесь к празднованию Дня народного единства.
1: Радио «Витебск».

Витебске 13 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день, в студии Галина Захарова. В этом выпуске о событиях нашего региона.
1: День народного единства.
2: Сегодня в День народного единства Витебщина наполнена яркими праздничными событиями. В афише концерты, торжественные митинги, диалоговые площадки, спортивные состязания и множество других мероприятий, которые отразят дух единства и сплоченности. В Витебске празднования начались в 11:00 общегородским молебном «За единую Беларусь» с участием мужского хора «Всех Святский» в Свято-Успенском кафедральном соборе. До 19:00 на нижней площадке летнего амфитеатра проходит презентация проектов общественных объединений и политических партий «Мы едины», а в 14:30 в летнем амфитеатре пройдет патриотический форум «Время выбрало нас. Сила в единстве». Телеверсию праздника сегодня вечером в 20:30 покажет телеканал «Беларусь-4». Присоединяйтесь к празднованию Дня народного единства.
1: Новости региона.
2: На Витебщине будет создан Центр автоматизации и роботизации по подготовке специалистов рабочих профессий под актуальные запросы реального сектора экономики региона. Об этом сообщил начальник Главного управления по образованию облсполкома Дмитрий Хома во время диалога «Решаем вместе» в рамках консолидирующей акции администрации Первомайского района «Перекресток единства», посвященный Дню народного единства. Центр планируется разместить на базе Оршанского государственного механико-экономического колледжа. Это проект Министерства образования Беларуси, поэтому значительная часть финансирования проекта будет предусмотрена из республиканского бюджета. Область уже направила в министерство необходимые документы на создание новой образовательной структуры, и при оптимальном прохождении организационных процедур уже с 1 сентября 2027 года центр сможет приступить к подготовке специалистов по отдельным профессиям. В Миорах спасатели устранили возгорание в электрощитке, расположенном в столовой средней школы на улице Свердлова. Сообщение о происшествии поступило сегодня утром на номер 112. Его передали сотрудники учебного заведения. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, в столовой стоял густой дым. Спасатели быстро потушили огонь с помощью огнетушителя. В результате происшествия никто не пострадал. Эвакуировать людей не пришлось.
1: Новости региона.
2: С 16 по 22 сентября под эгидой Минприроды в Беларуси проходит неделя мобильности. На этот период во всех регионах Витебщины намечены различные мероприятия. Велопробеги и велопрогулки, тематические круглые столы, информационные часы, выставки, конкурсы, раздача информационных листовок. Заключительным этапом недели мобильности станет республиканская экологическая акция «День без автомобиля», которая пройдет 22 сентября. А в эту субботу, 19 сентября, с 10:30 до 12:00 в связи с проведением велопробега, посвященного Дню народного единства, будет ограничено движение всех видов транспорта по проспекту Строителей от проспекта Победы до улицы Новоаршанской. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске по области облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 16-21, в Витебске от 19 до 21 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: агент.
1: На часах, друзья, уже за 13. На работе официально настало обеденное время, так что мы желаем вам сейчас приятного аппетита. У вас есть прекрасная возможность перекусить и даже выйти куда-то прогуляться. Я же предлагаю всем прогуляться по нашей поздравительной программе «Музыкальный агент», которая начинается здесь и сейчас. На протяжении этой 60 минутки будем наполнять с вами эфир приятностями, приветами, поздравлениями, признаниями в любви. Так что писать уже все это можно прямо сейчас в наши мессенджеры Viber или Telegram по номеру 7071-071. Напомню, что программа бесплатна для всех и каждого. Сегодня про основной праздник, который отмечается в нашей стране, мы уже много поговорили. Но, тем не менее, мне хочется заглянуть в календарь наших праздников и пробежаться по необычным событиям. Так вот, на дату 17 сентября меня, как меломана, заинтересовал праздник Международный день кантри. Это отдельный жанр музыки, который последние несколько лет в мире шоу-биза пользуется спросом. Основа у него гитара, она есть во всех разновидностях кантри, на ней проще всего наиграть народные мотивы. В традиционном, кстати, кантри играли на акустической гитаре, а сейчас как раз-таки играют на электронной. Ну и, пользуясь своим рабочим положением, на старте музыкального агента я решила немножечко пошалить. И по такому поводу для всех нас устраиваю музыкальную заявку. Прямо сейчас слушаем трек под названием «Кантри» от Рон Мэя. Музыка.

0: Реклама.
1: ООО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на постоянную работу начальника производственной лаборатории. Зарплата от 2,5 до 3,5 тысячи рублей. Специалиста по организации закупок. Зарплата от 1800 до 2,5 тысяч рублей. Слесаря-сантехника 5 разряда. Зарплата от 1700 до 2300 рублей. Слесаря-ремонтника 4-5 разряда. Зарплата от 1700 до 2300 рублей. Наладчика оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда. Зарплата от 1800 до 2500 рублей. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67 98 11 8033 324 33 44.
0: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутик авто бай.
2: Осень пришла. В насенне пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников. Луковичные цветы. Чеснок под зимнюю посадку. И лук-сивок. Удобрения. Средства защиты. Насенне. Настоящий рай для садоводов и огородников.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
3: День народного единства на «Радио Витебск».
0: Наша музыка на «Радио Витебск».

0: ДНК. Песню только что послушали, а наш код для того, чтобы отметиться здесь своим посланием, напомню, 29. Ну а номер 7071071 лишним не будет уж точно сейчас напомнить. Я надеюсь, вы уже готовы по ту сторону приемника слушать свои сообщения, потому что я готова их озвучивать. Передаю привет мужу Артему и поздравляю с юбилеем. 30 лет. Жизнь только начинается. Поздравляют жена и еще не родившаяся дочь. Обнимаем, целуем и любим. Вот такое вот прекрасное сообщение прилетело. Мы имениннику передаем тоже пламенный привет и поздравляем с праздником. Желаем крепкого здоровья, счастья. Пускай исполняют все мечты и желания у Артема. Ну и, конечно, пускай удача сопутствует везде и во всем. Так, что у нас есть еще? Есть вот такое послание. Здравствуйте. Прошу передать огромный привет своему сыну Никите. И также написал нам Саша. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Передайте привет Вадиму Сергеевичу, Елене и Андрею, Саве, Максиму и Игорю на 57-й маршрутке. Соседям Олегу и Вячеславу, бывшему коллективу витебских продуктов. Так сказать, бывших не бывает. Вам, Наташ, привет. Ну и, конечно, всему коллективу радиостанции Витебск привет. Хорошего дня. Вы лучшие. Вот на этой доброй нотке я предлагаю сейчас сделать небольшой перерывчик и послушать музыку. Тем более впереди у нас трек под названием «Let Me Die», над которым в свое время потрудились Марк Дэн и Джованни Ричи.
1: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19:00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
3: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
4: МТ-банк. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: агент.
1: Только что в музыкальном плане нас порадовал белорусский диджей Арстон, подарил свой саунд Where the Lights Are, а теперь радовать в рамках музыкального агента будете вы, своих родных и близких, потому что мы двигаемся дальше по вашим сообщениям. Добрый день, передаю привет Вовчику от Татьяны из Молодечно. Пусть мой маленький привет согреет твою душу в этот дождливый день. Обнимаю, спасибо, что существует ваша программа. Мы на самом деле тоже рады ее существованию, а уж тем более нам особенно приятно и трепетно читать все ваши послания, которые действительно заставляют улыбаться ваших родных и близких. Есть у нас сообщение от Андрея. Привет, Радио Витебск. Наташ, привет. Предпятница. Погода нас еще балует осенними теплыми деньками, за что мы ей очень-очень благодарны. Наташа, давайте порадуем погоду. Поставим какую-нибудь музыкальную композицию о погоде, так сказать, задобрим, чтобы она нас продолжала и дальше радовать. А уж получится у нас это сделать или нет, зависит только от вас, так как выбор композиции за вами. Отличной предпятницы всем, а завтра пятница. Ну, спасибо, как говорится, все бочки на меня потом не ожидала, но тем не менее, смотрите, у меня, кстати, хорошая новость есть. Да, погода действительно последние денечки замечательная. Мне кажется, бабье лето у нас вот сейчас как раз к нам вернулось, и точнее даже пришло. В Москве, насколько знаю, связывалась с родственниками, тоже замечательная погода. Люди наслаждаются, гуляют, ловят тот самый момент. Так вот, буквально недавно в интернете я прочитала о том, что в Москве в октябре планируется вторая волна бабьего лета. А у нас, в принципе, погода очень схожа, поэтому будем надеяться, что и октябрь нас порадует своим теплом. Касаемо музыкальных композиций на тему погоды, честно признаться, очень сложновато что-то такое найти. Но, смотрите, осень, я считаю, это прекрасная пора года. Красиво на улице, романтичная пора года. Осенью хочется как можно чаще встречаться с родными и близкими, за чашечкой чая и кофе, пересматривать какие-то фильмы, валяться под теплым пледом, ну и, конечно же, выпекать какие-то вкусные пироги, кексы. И все в этом духе. Признаться честно, мои руки пока до выпечки не дошли, но надеюсь за выходные дни реабилитироваться. Так вот, у меня как раз-таки осень действительно ассоциируется с той самой выпечкой, и поэтому прямо сейчас мы с вами послушаем музыкальную работу касаемо этого. Sweetest Pie будет трек, очень его люблю, от Megan Thee Stallion и Dua Lipa. Ну и, конечно, всем теплой осени и хорошего настроения.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Галина Захарова. Коротко о главном к этому часу. В Витебске на площадке у летнего амфитеатра в рамках празднования Дня народного единства развернулась масштабная презентация проектов общественных объединений и политических партий. В Министерстве по налогам и сборам напомнили об уплате единого имущественного платежа, а в ООН предупредили об угрожающем истощении мировых запасов пресной воды. Подробности в начале следующего часа.

перехватываю эстафету музыкального проекта KDDK, чтобы дальше озвучивать ваши приятности, которые у нас здесь есть. Но для начала напомню данные. Вдруг кто-то только подключился и не знает, куда как отправлять. Берете в руки гаджет и пишете «Привет, поздравление», либо просто написанное хорошее сообщение без особого повода. И все это дело отправляете в Viber или Telegram по номеру 7071 071. «Привет, с днем единства! Всем добра!

0: солнечного дня, прекрасного настроения, отличного самочувствия, бодрости, энергии, чтобы никакая погода не испортила твое настроение, успехов тебе и удачи во всем. Обнимаю, целую, очень сильно люблю. Твоя бабуля Люба написала. Кто хочет к нам присоединиться, пишите. Наши, так сказать, данные только что говорила. Ну а мы сейчас слушаем свежую композицию «Любовная» от Акмаля и верим, что настоящая любовь существует.
1: Музыкальный агент.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Ого, какое кольцо! Откуда?
3: Из Симкарат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
2: Класс.
3: Счастливая.
4: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции. Симкарат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +3529 689 77 78.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
6: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.

0: музыкальный агент.
1: Если кто-то из вас так заработался и потерялся во времени, я напомню, что в нашем прекрасном городе Витебске на часах 13.44 на волне радио Витебск продолжает свою работу музыкальный агент. Ну, по крайней мере, пока продолжает, хотя мы уже потихонечку движемся к завершению. Давайте пробежимся по очередной порции сообщений. Хочу передать свой горячий привет и жаркий поцелуй Виктору. Очень соскучилась, жду выходных как никогда. Тебе, дорогой, позитивного настроения, хорошего самочувствия и счастливого пути, Алена написала. Привет всем слушателям любимой волны, с праздником нас, с Днем Народного Единства. Побольше счастливых дней в жизни, Олег. Есть вот такое вот сообщение. Братец, прими пару строк от меня. Желаю тебе хорошего дня. Пускай свой привет тебе солнце пришлет, и пусть непременно во всем повезет. Люблю, скучаю, Патрик, твоя Настюшка. Настюш попросила поставить Акмаля «Приснись». К сожалению, Акмаля мы не поставим уже, потому что буквально недавно он у нас звучал в эфире с другой композицией «Любовная». Так что, если будет желание послушать что-то другое, и хватит на это времени, то пишите другую музыкальную заявку. И есть еще одно сообщение. Бабуля с дедом передают привет внуку Никите. Очень любят и ждут. Вот что говорят. Когда есть момент ожидания, это на самом деле всегда трепетно. Ну, я думаю, скоро встретитесь. Я думаю, что как раз-таки Никита услышал это послание и сейчас в глубине души улыбнулся и порадовался, что его ждут и любят. Друзья, данные наши известны. Вайбер, Телеграм. Пока есть время, пишите, не стесняйтесь. Ну, а в плане музыки давайте пробежимся по эфирному плейлисту. В скором времени нас порадуют крутые ребята. Группа «Градусы» исполнит для нас свою свежую работу под названием «На ресницах». Ну а прямо сейчас предлагаю послушать зарубежный трек. «Not Since Last Forever» называется, от «Fastboy». Музыкальный

0: Реклама на Радио Витебск.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Агент.
1: Вот такой вот позитивной музыкальной работой I Just Might от Бруно Марса мы потихонечку добрались до финала программы «Музыкальный агент». Тем не менее, у нас кто-то решил запрыгнуть в последний вагон, потому что пару сообщений вот прислали. Здравствуйте, дорогое, любимое наше радио. Передайте, пожалуйста, привет Андрусе и Екатерине Сергеевне. Люблю и жду в гости Алена. И Жень написал: «Доброго четверга, любимое радио. Передаю привет всем водителям городского транспорта, маршруток и такси. Желаю доброжелательных и щедрых пассажиров и отличной легкой смены. По возможности попросили поставить зеленоглазый такси». Ну, как раз-таки, я думаю, она отыграет. Последний вагон, хотела сказать, запрыгнула Даша Потехина, потому что спешила, но успела.
2: Здравствуйте, все люди. Поздравляю с праздником. Наташа, тебя, всех своих коллег.
1: Да, присоединяюсь.
2: Всю нашу телерадиокомпанию, конечно. И всю страну хочу поздравить с этим нашим молодым таким торжеством. И сегодня мы будем говорить на тему этого торжества, на тему этого праздника и объяснять, и, в принципе, кому-то, возможно, даже где-то что-то подсказывать. Ну, не все люди знают историю этого праздника. Вот о том, что происходит, проходит, и то, что было, и то, что есть и будет, об этом будем говорить в течение следующего часа в программе «Добро пожаловать». У нас эксперты, историки будут в студии. Я думаю, разговор будет серьезным и интересным. Я вас призываю оставаться здесь.
1: Не переключайтесь, друзья. Программа действительно важная и интересная, поэтому, мне кажется, Даша все сказала. Не добавить, не убавить. Мне остается только всех еще раз поздравить с праздником, пожелать вам прекрасного рабочего дня, отличного настроения. Оставайтесь на волне Радио Витебск. Волна работает для вас 24/7. Ну, а я сюда уже вернусь, конечно же, завтра в пятницу.
2: До пятницы. Пока-пока.
1: Все, всем пока-пока.

0: В Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день, в студии Галина Захарова. Новости к этому часу.
0: День народного единства.
1: В Витебске на площадке у летнего амфитеатра в рамках форума «Время выбрало нас. Сила в единстве» развернулась масштабная презентация проектов общественных объединений и политических партий. Это место, где встречаются инициатива, энергия и реальные дела на благо страны. Представители организаций делятся своими идеями, рассказывают о ключевых направлениях работы и показывают, как каждый из нас может внести вклад в развитие Беларуси. На месте работают наши коллеги, выездная студия телерадиокомпании «Витебск», которая сегодня вечером в 20:30 покажет телеверсию праздничных мероприятий.
0: В Беларуси.
1: В Министерстве по налогам и сборам напомнили об уплате единого имущественного платежа до 16 ноября. С 2024 года в Беларуси объединили налог на недвижимость, земельный и транспортный налоги в один платеж. Все вместе. За квартиру, дачу и машину. Налоговая сама все посчитает и пришлет извещение, отметили в МНС. До 16 ноября 2026 года нужно уплатить единый имущественный платеж за 2025 год. Это можно сделать через ЕРИП, на почте или в банке, а также через личный кабинет на сайте Министерства по налогам и сборам.
0: В мире.
1: В Брюсселе прошла многотысячная акция студентов, которые недовольны неуклонным ростом платы за обучение. Колонна молодежи попыталась пробиться к комплексу административных зданий Евросоюза, но путь ей преградила полиция. В 2026 году стоимость университетского курса в Бельгии выросла в 6 раз. Кроме того, студентам резко ограничили свободу самим решать, как долго и как интенсивно они намерены учиться. Студенты пытались привлечь к своим проблемам внимание не только бельгийского правительства, но и европейского. Как раз в момент, когда манифестанты шли по Брюсселю, с посланием к европейцам выступала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Во Франкфурте на Майне на торговой улице прогремели два взрыва, а полиция проверяет их связь с организованной преступностью, пишет Бильд. Взрывы повредили несколько магазинов и припаркованный автомобиль, пострадавших нет. Правоохранители не исключают, что преступники нанимают подростков для подобных атак. Ранее по одному из эпизодов задержали 15-летнего гражданина Нидерландов. В ООН предупредили об угрожающем истощении мировых запасов пресной воды. Как отмечается в документе, 2025 год стал одним из самых засушливых по речному стоку за последние 35 лет, а запасы воды на суше сокращаются с середины 2010-х годов. И это все новости к этому часу. Информационный день на волне радио «Витебск» продолжит Ольга Богданова, а партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Веста. Дни выгодных покупок.
3: С 16 по 20 сентября в магазинах Веста. Печенье Орео 228 граммов 4 рубля 69 копеек. Набор шоколада Мерси с кокосовой начинкой 250 граммов 13 рублей 99 копеек. Веста. Приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня во второй половине дня в Витебске и по области ожидается облачная с прояснениями погода, временами возможны дожди. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 72%. А завтра в пятницу, 18 сентября, синоптики обещают у Витебска и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью по востоку возможны небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-11. Завтра днем от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Интересные встречи, важные темы, актуальные вопросы. Все это в эфире Радио Витебск в программе «Добро пожаловать».
5: Да и всем, кто в этот день, в это самое время слушает Радио Витебск. Вам, друзья, всем праздничный привет. В эфире программа «Добро пожаловать». У микрофона Дарья Потехина. И я спешу в очередной раз поздравить всех, абсолютно всех нас, белорусов, с этой важной для всех нас датой. День народного единства – это молодой, как мы уже говорили, но такой важный праздник для нашей республики. Потому что он появился не просто так. Мы действительно его ждали, хотели и не придумали для галочки или для какой-то красной даты в календаре, этот праздник диктовала нам жизнь. Сама ситуация в обществе, в мировом сообществе тоже. Мы белорусы, мы мирные люди, и чтобы жить в мире, поддерживать порядок и согласие в стране и противостоять угрозам извне, нам необходимо, просто необходимо быть вместе. Мы должны быть едины. Для консолидации общества необходимо было вот найти такой день, такой праздник. Он был найден, и не просто так. Там действительно все было серьезно, он был продуман, были варианты. Мы об этом тоже сегодня поговорим. И в итоге вот сошлись на этом варианте 17 сентября. Впервые идея учреждения Дня народного единства прозвучала на 6-м Всебелорусском народном собрании в феврале 1921 года. И введение в календарь нового этого праздника обсуждалось на многих диалоговых площадках. Нужен был повод. Всем недоброжелателям, всем сомневающимся должно быть понятно, четко и сразу. Разделить нас, белорусский народ, не удастся. Глава государства поддержал инициативу праздника, и 5-й год подряд мы отмечаем этот день. И сегодня моими собеседниками станут историк, преподаватель гимназии номер 7, лектор Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество знания» Липский Виктор Леонардович. Здравствуйте, Виктор.
6: Всем привет.
5: И член Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси», также историк Дарья. Здравствуйте, Дарья. Буду без отчества называть. Вороненкова Дарья.
7: Абсолютно верно. Добрый день.
5: Позвольте, я буду просто по имени обращаться к вам. Люди, вы молодые, опытные, исторически подкованные. Вот сегодня мы поговорим на эту тему. Как раз вы поняли, да, и мы уже условились, и кое-что даже успели обсудить. Плюс сегодня еще у нас будет такой необычный, как мне кажется, момент для нашей программы. Сегодня у нас будет радиомост в финале, который объединит Восточную и Западную Беларусь. То есть мы станем едины в финале нашего сегодняшнего выпуска этого проекта. Добро пожаловать, мы его слушаем.
0: День народного единства.
5: Да, и отмечаем, как я уже говорила, 5-й год подряд мы этот праздник. Сначала он был совсем свежим для нас, да, мы не понимали, что и как нам делать, какие мероприятия проводить, в какую сторону двигаться. Во-первых, нужно было объяснить людям, что это за событие, потому что не всем понятно. Кто-то давно закончил школу, согласитесь, Дарья, да, и однозначно сдавал экзамены или не сдавал их вообще, это было очень давно, поэтому освежить, напомнить, рассказать в общих чертах, да, вот сегодня, я думаю, что даже 5-й год подряд не все люди еще ориентируются, и нужно будет им помочь. Так вот, все то, что мы сегодня будем, друзья, обсуждать, все касается именно Дня народного единства. Ну и, наверное, начнем мы с таких официальных, серьезных моментов. Давайте сейчас вот подумаем насчет того, что для нас символизирует этот праздник, как мы восприняли его появление. То есть и для вас, Дарья, и для вас, Виктор, сейчас будут не адресные вопросы, а такие общие вопросы. Вот в целом, что это для вас? И, наверное, такой будет простой вопрос, который я адресую не только вам сейчас, а всем радиослушателям. Вот если к вам подходит малыш, ребенок, ну, не старшеклассник, а, скажем, школьник или вообще садовец и спрашивает, а что это за праздник? Я понимаю, да, Новый год, я понимаю День Победы, я не понимаю, что это за событие. Вот как в общих чертах сказать, например, его зовут, ну, предположим, Миша, Михаил, да, обращаемся к Мишеньке, Миша.
6: Я бы, наверное, сказал, что Миша – это день рождения нашей с тобой республики. Вот если для детсадовца, наверное, я бы выразил это так. Действительно, мы долгое время входили в составы разных государственных формирований, но теперь впервые в истории мы стали единым государственным образованием. Это круто. Так бы я постарался бы объяснить.
7: Да, я бы, наверное, дополнила немножко. Я бы сказала, действительно, мы разные, но Беларусь у нас одна. Поэтому это точно день, когда мы вспоминаем, как белорусские земли снова стали вместе и напоминаем себе, что наша страна – это наш общий дом.
5: А я бы, наверное, тоже немножечко так по-своему объяснила. То есть я как это представляю, вот как человек-обыватель, да, я представляю себе большое яблоко, которое разделили практически пополам. И 4 миллиона белорусов оказались вне своей страны. Ну вот, наверное, так будет уже понятнее ребенку. И когда это две половины воссоединились, да, это как сердце. Беларусь – это сердце, да, мы будем делить это сердце. Вот представь, малыш, если сердце разделено, одна половинка там, другая здесь. И вот оно, когда соединилось, вот тогда оно стало биться сильнее, и наша страна зажила по-другому, по-новому. И об этом мы тоже сегодня, я думаю, скажем. В общем, беседа началась, мы стартовали. Давайте на эту тему будем рассуждать. Если у вас будут, друзья, какие-то вопросы, какие-то, возможно, комментарии, вы можете их оставлять в Вайбере и Телеграме «Радио Витебск». 7-071-071. Вы слушаете главную волну в регионе. Это программа «Добро пожаловать». Оставайтесь.
0: Добро пожаловать. Реклама.
8: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
9: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
8: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Добро пожаловать!
1: Да, и музыка тоже нас объединяет. Слушаем ее в формате «Радио Витебск». Еще раз всем здравствуйте. Программа «Добро пожаловать». Так что заглядывайте к нам. У нас интересно, у нас сегодня познавательно. И сегодня мы, конечно, празднуем, потому что сегодня праздник. Сегодня не просто дата, не просто памятная дата. Сегодня дата, которая объединяет всех белорусов вместе. И мы рады здесь вам об этом говорить. Я думаю, что сегодня вообще на всех площадках, в школах, в садиках, сегодня в организациях, везде проходят какие-то мероприятия, которые связаны так или иначе с этим днем. Ну и да, для того, чтобы заглянуть в историю, для того, чтобы узнать экспертное мнение, что это за праздник, почему он появился, мы пригласили специалистов. В гостях у нас историк, преподаватель гимназии номер 7 и лектор, я подчеркиваю, Республиканского государственного общественного объединения «Белорусское общество знания» Липский Виктор Леонардович. Виктор, еще раз добрый день.
2: Добрый день.
1: Немножечко вас мучить вопросами, но их будет несколько, немного. Итак, Виктор, давайте рассмотрим историю праздника с исторической точки зрения. Вкратце, что же произошло в 21-м году, почему мы заглядываем туда?
2: Ну, я думаю, что из школьной программы все, кто сдавал экзамен или как-то интересуется отечественной историей, знают, что в 1921 году, 18 марта, был печальный для Белоруссии знаменитый Рижский мирный договор, в котором, к сожалению, участвовать в этом договоре нас не пригласили. В нем участвовали немцы, участвовали поляки, участвовали, получается, украинская часть и советская Россия. И в итоге нашу страну разделили на две части. И свыше 4 миллионов человек отошли к Польше, и 110 тысяч километров квадратных территорий тоже отошли к полякам. Помимо этого, еще Польше были переданы и Виленский край, и часть территории Украины, и, в принципе, мы стали так называемыми кресами-усходними. То есть Польша у нас, в принципе, получается, делилась на две части, Польша А и Польша Б. Вот мы, к сожалению, стали тем, той самой Польшей Б, которой доставалось и меньше электроэнергии. Очень интересные, любопытные факты можно привести, что, допустим, у нас на Польшу А поляки впоследствии расходовали 80% своего промышленного потенциала и 90% электричества. И представьте, что оставалось нашей территории. То есть это если вот так вот вкратце, понятно, что можно дальше уточнять. Если есть какие-то еще вопросы.
1: Я думаю, что урезания были не только в этой
2: сфере. Да, конечно, конечно.
3: Конечно, надо сказать, что в целом край рассматривался как источник дешевой рабочей силы, безусловно, сырья, поэтому, конечно, наше государство оказалось...
1: Обслуга, люди, да, исключительно в таком, как панов.
2: Да,
3: более 80% населения было занято сугубо в сельском хозяйстве,
2: да,
3: поэтому...
2: И мы знаем ту же самую Беловежскую пущу, да, в принципе, поляки сумели продать только леса на бешеные деньги, больше 35 миллионов долларов США, и представьте, это в большинство своем наш лес, который был вывезен, и там сегодня в нашей жемчужины...
1: Есть... А представьте, за два десятка лет, что могло...
2: Да, говорить, да, да, конечно. Поэтому, безусловно, наши земли были переданы польским осадникам, которые здесь, в принципе, установили такой вот свой осаднический режим.
1: Давайте поясним, да, просто, кто такие осадники. Это люди, которых сюда присылали специально поляки. Mm-hmm. Они по рождению, по национальности поляки. Они проживали на границах, то есть на приграничной территории. Смотрели, чтобы никто никуда не удрал, никто ничего там не сделал. Ну,
2: да,
1: и заодно...
2: это ветераны, как правило, воин.
1: Да. Mm-hmm. Да. Ну и таким образом они, конечно, такие были как бы царьки, паны, да, на своей территории, ну, как князьки, можно,
2: да,
1: так
2: сказать. Да, в принципе, мне многие сегодня говорят про феодализм, то есть в том плане, что у нас такие моменты были в нашей истории, что в этот период времени как раз-таки многие феодальные поистине законы практически возрождались на нашей территории.
1: Так, ну и не забываем, конечно, о самом главном, как мне кажется, что нужно вспомнить, это режим полонизации. Вот подчеркнуть нужно это, что он предусматривал, что происходило в тот момент.
2: Представьте себе то, что на момент 1938-1939 года в стране не осталось ни одной, в принципе, школы, которая говорила на белорусском языке. И этим, наверное, просто больше и добавить нечего. То есть, в целом, сегодня есть такое понятие, как этноцид, которое и говорит нам о том, что постепенно, поэтапно поляки, скажем так, нашу культуру принижали, унижали человеческое достоинство и в целом смешивали нас, пытались ассимилировать, но благо Беларусь несмотря на все сложности.
1: Это как низшая раса, и у низшей расы не может быть что-то в живописи, что-то в литературе хорошего, да?
3: Абсолютно верно, вы заметили. Действительно, ведь и культура в целом находилась в упадке, потому что все учреждения музыкального профиля, художественного профиля, все они были закрыты, пресса точно так же преследовалась к 1938 году. Мы оставляем только про польские издания, как правило, с распространением польской культуры. Нет никаких библиотек, изб, читалин, ничего, что могло бы помогать нам сохранять ту идентичность, наш язык, нашу культуру, наши традиции.
1: Ну, и сюда же, наверное, подключается и религия, которая тоже
3: сыграла роль,
1: заменила да, людям то, что у них было, униатство и православие. Сейчас уже католицизм полным ходом. Ну, я имею в виду в те годы, да?
3: Да, да, да.
1: То есть об этом тоже. И здесь есть нужный, да, наверное, незабываемый факт. Это концлагерь, который существовал в Березе-Картузской. Да, и все мы знаем, что такое концлагерь и что делалось там с людьми. Поэтому здесь тоже очень печальный, драматический момент в нашей истории. Ну и все то, что вы перечислили, экономический гнет, бедность, вот этот вот феодализм, разорение, принижение, ущемление и так далее, все превращало и превратило бы нас, белорусов, сами понимаете, в кого, если бы все это дело не закончилось в 1939 году. Продолжим через несколько минут, друзья. Тема интересная, тема важная, тема актуальная. Сегодня День народного единства, и мы отмечаем его вместе.
0: Добро пожаловать! Реклама на радио Витебск.
4: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
5: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
6: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
7: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
8: Запела.

0: Добро пожаловать!
1: Еще раз с праздником, и мы продолжаем. День народного единства сегодня отмечает наша страна, и говорим на эту тему, то есть начали немножечко разбираться в истории. Я надеюсь, что все, кто с нами, уже понял, с чего все началось, как все плохо было, и давайте уже перейдем к тому, как оно уже стало лучше. То есть год 39-й, 17 сентября. Наверное, Виктор, вы все-таки закончите, да, уже финальную точку вот в этом всем событии поставим?
2: Я надеюсь, что это такая финальная точка, которая начинает наше, наоборот, возрождение.
1: Да, конечно. Мы имеем в виду, покончили с Рижским мирным договором и его условиями и последствиями.
2: В 1939 году, понятное дело, у нас наступает Вторая мировая война, напряженная политика, да, мировая, скажем так, диктует новые условия реальности нашего существования. И, понятное дело, 17 сентября у нас начинается освободительный поход Красной армии. И этот акт исторической справедливости, в принципе, поддерживает даже большинство интеллигенции нашей, тех, кто оставался в Западной Беларуси, когда нам иногда навязывают мнение там в интернете или западных государств, говорят про то, что вот, захватили там или что-то в этом
1: и
2: роде.
1: И шляхетское сословие воспротивилось.
2: Но если мы посмотрим на воспоминания наших с вами там Максима Танка, даже Луцкевича и многих других деятелей нашей интеллигенции, то мы видим, что все они воспринимали это с большим позитивом, да, вспоминая строки Янки Купалы, да, ты с исходней, я с заходней нашей Беларуси, больше с тобой уже николи я не разойдусь. Это важное понимание, то есть нашу страну освобождали поистине. Кто говорит, что вот это по пакту Молотова-Риббентропа, всегда хочется как историку обратить внимание то, что когда-то поляки заключали мир с немцами, когда-то поляки заключали мир и участвовали в Мюнхенском сговоре, чтобы забрать Тешинскую область. То есть и британцы, и французы, все заключали мирные договора. К сожалению, мир так окатился в пучину мировой войны, второй, и предотвратить ее не удалось. Это уже как и состоявшийся факт. И мы здесь восстанавливали историческую справедливость. И я думаю, в этом никто не сомневается. И даже когда говорят про то, что были у Красной Армии потери в определенных боях, да, безусловно, были, потому что польский контингент тут тоже присутствовал. И были и печально известные страницы, можно посмотреть, если кому-то интересоваться.
1: Но были и партизаны, да?
3: Однозначно. Беларусь была не сломана, она сопротивлялась.
2: У нас вообще, если брать чуть-чуть откатить историю назад, у нас вот белорусская, сейчас коллега Дарья поможет, крестьянско-рабочая громада, да, вот я вспомнил аббревиатуру, я к тому, что это стало самой массовой политической партией в Европе. Вообще в ней численность превышала, представьте себе, 100 тысяч человек. Ни одна партия вообще не могла похвастаться этим. И эта партия говорит о том, что белорусы объединялись для того, чтобы добиться своего воссоединения. Это самый очень важный момент. И, безусловно, после освобождения наших городов у нас происходили в Белостоке съезд, который постановил о том, что Западная Беларусь должна присоединиться к Восточной. Уже 14 ноября Совет СССР уже постановил о том, что этому будет. Ну, это будет у нас как исторический такой факт, состоявшийся, и наша республика снова стала единой.
1: Перед лицом такой угрозы, я уверена, и тоже, как подсказывает мне, наверное, моя память, потому что тоже когда-то я заканчивала исторический факультет, и я помню, что действительно все слои общества, независимо от своих взглядов, убеждений, мнений, расхождений каких-то, в тот момент, когда разделена была Беларусь, когда разобщена была вот эта вот вся наша страна, и когда мы теряли свою государственность, мы теряли свою самостоятельность и самобытность, конечно, люди объединялись. И уже на задний план отходили все остальные мнения и остальные все мысли тех людей, которые, возможно, как-то иначе считали. В данный момент люди объединились, поэтому я подчеркиваю и согласна абсолютно вот с тем, что сейчас сказал нам Виктор. Давайте еще вот мы уже зафиксировались. 17 сентября начался поход Красной Армии, и тогда уже с этого момента мы решили отмечать вот именно этот день, мы взяли как за основу, потому что все, начало было положено, и потом только путь к успеху. И то, что будет, и то, что есть сейчас, мы все это знаем. Дарья, есть прекрасное ваше объединение, которое называется «Патриоты Беларуси». Мы знаем людей, которые входят в ваше объединение. Мы давно дружим, мы давно общаемся, мы участвовали в этих ваших патриотических всевозможных съездах, или как это правильно сказать, да, когда вы
3: автопробеги
1: устраиваете, да, какие-то митинги, мы присутствовали, много чем помогали вы нам, мы вам помогаем. То есть мы уже дружим не первый год. Вот с 20-го года, как только вы были, как только образовалось само это объединение, мы вот, наверное, с этого момента и подключились. И очень здорово, что в нашей стране, я подчеркиваю, есть такая организация массовая, многочисленная, и дети, и взрослые. Я знаю от Ольги Васильевны Матюсь, что есть даже иностранцы в этой организации.
3: Точно.
1: Что тоже удивительно, но вот это факт. Вот, не будем сейчас о самой организации. Она, я думаю, что все мы знаем, и многие люди же знакомы с деятельностью патриотов Беларуси. Ну, давайте вспомним, как отмечался этот праздник. И, Виктор, вы тоже можете вспомнить, как впервые отмечался. То есть вот тот самый первый год, что проходило, может быть, что помните. И здесь уже дальше последующие годы и знаменитый наш белорусский марафон единства, который прошел по всей стране.
3: Ну, для нас все-таки, как я же представитель Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси», для нас, в принципе, да, характерны такие мероприятия, как просветительские проекты, акции, обязательно автопробеги, это наша визитная карточка, в конце концов.
1: А первый прошел когда, в 2020, да?
3: Да, абсолютно верно. Ну, вот, в принципе, из года в год мы поддерживаем эту идею с автопробегами, особенно сейчас, да, это уже вот действительно юбилейный, пятый будет у нас автопробег, уже он начал свою работу, это символ единства 2026. В этом году он особенно, наверное, трепетный, потому что проехались по тем самым городам, которые находились в составе Западной Беларуси, побывали и в Верхнедвинске, и в Глубоком, и в Полоцке, ну, то есть такой очень масштабный, на самом деле, получился проект. Мы посвятили его действительно воссоединению Беларуси, и вот это для нас такой линии, наверное, прошло.
1: А что-то меняется года в этих автопробегах? То есть механика какая-то, не знаю, люди по-другому стали, или уже там ждут, стоят с караваями, то есть что-то, надо атмосфера.
3: Сказать, атмосфера просто потрясающая, потому что народ встречает, знаете, с такими овациями. Это от мала до велика детей берут с собой, встречают, то нас,
1: это
3: стоят.
1: Это особый праздник для
3: конечно,
1: людей.
3: Конечно, однозначно. Ну, автопробег — это не только сама цель, да, скажем так. Вот мы проехались, дальше, как правило, нас встречают, ну, в такой культурной среде. Это может быть какой-то дом культуры, это может быть какое-то мероприятие. Мы выступаем, мы рассказываем о мероприятиях. Мы стараемся объединить людей, опять-таки, да, объединить вот под эгидой вот этого патриотизма. Вот поэтому меняется и то, что нас становится больше. Действительно, с каждым годом сейчас очень
1: численность
3: активно...
1: Численность растет, да?
3: Численность растет. В этом году активно к нам присоединяются школьники, то есть ребята, которые учатся в школах. Вы знаете, им тоже интересно. Может быть, да, автопробеги — это не совсем их тема, потому что здесь наличие автомобиля, как говорится, является важной такой вехой.
1: Но та самая
3: менее
1: романтика все равно, мне же кажется, однозначно, что когда эти дети тоже, например, окажутся где-то вот в автомобиле, их же можно тоже туда,
3: да,
1: брать в машину, да, с собой.
3: Конечно.
1: Они увидят, они же потом глаза горят, они будут проситься в следующий раз, а возьмите нас.
3: Однозначно, какая атмосфера, это же патриотическая музыка, это наши символы, это наш герб, это наш флаг, и, ну, я думаю, вот это нас очень сильно сплочает, скажем так.
1: Ну, и нас же объединяет не только это, я так думаю, что когда вы приезжаете, это же все, что угодно, это и тот же каравай, и тот же хлеб,
3: конечно,
1: который можно
3: конечно
1: разделить, чаепитие, музыка, какие-то концерты, традиции наши,
3: да, я вспоминаю,
1: обмен мнениями,
3: летом,
1: да.
3: Этим летом мы часто ездили вот в лагеря, да, воспитательно-оздоровительные лагеря. Я хочу сказать, боже, какая это энергия. Это сумасшедшая энергия. Да, приезжали вот так же устроить просто чаепитие на берегу озера с конфетками, там, с печеньками. Обязательно танцевали, обязательно пели. Ну, мне кажется, это супер.
1: Это то же самое, я еще сейчас вспомнила, когда вот страна начинает вместе гимн петь.
3: Да, да, да.
1: Это просто вот люди где-то там в переходах, где-то в магазинах.
2: Особенно акапельно это.
3: Да, у нас же тоже есть, ну, свой гимн уже, если так можно сказать. Он родился из фразы Александра Григорьевича Лукашенко «Любимую не отдают». Uh-huh. И на сегодняшний момент это тоже песня «Визитная карточка». И вот, вы знаете, уже многие знают, многие поют, подпевают, поддерживают. Очень приятно, конечно.
1: А давайте мы вот сейчас вспомним те мероприятия, которые были приурочены или, ну, наиболее что-то такое заметное, что вот вы помните. Автопробег мы вспомнили, да, может, в этом году что-то или в прошлом году проходило.
3: Ну, практически каждому, в принципе, государственному
1: празднику. Какие-то посвящения, возможно,
3: митинги,
1: патриотов
3: безусловно
1: там.
3: Ну, посвящения, да, мы стараемся, как бы, обычно приезжают представители, да, нашей организации, например, какие-то учреждения, обязательно, ну, в торжественной обстановке, там уже, допустим, если это школьники, да, то приезжают на линейки, на какие-то концерты. Ну, если говорить про мероприятие какого-то такого формата, очень масштабно прошел День независимости. Это тоже обязательно митинг, это обязательно, конечно, автопробег, это обязательно просветительская какая-то деятельность, в том плане, что мы говорим, мы не боимся, мы выходим в люди, выходим на предприятия, выходим, да, куда угодно, в принципе, да, рассказать, куда приглашают, приглашайте нас, мы с радостью как бы откликнемся, вот, так что, ну...
1: Смотрите, вот организация «Патриоты Беларуси», ведь она добровольная, во-первых, да, и это общество, объединение, общественное объединение, то есть это не сверху сказали, что вот, да, завтра будет организовано вот такое, и давайте вот, значит, из-под палки люди, чтобы присоединялись, вступали в ряды этого общества. Такого не было вообще. Я помню историю, когда Ольга Васильевна рассказывала, как это было, и когда поддержать главу государства собрались люди, которые вот и начали, стояли у истоков образования этой организации, и потом все больше, больше, больше, больше. И вот, видимо, есть потребность у белорусов не только объединяться, но еще и поддерживать, помогать друг другу, помогать власти, которая есть. Может быть, где-то в целях пропаганды тоже вот это все организовано для того, чтобы кто не понимает, кто где-то что-то с каким-то недоверием относится, посмотрел, увидел, как-то стал очевидцем, вы приехали, вы же по разным городам, по маленьким, по большим, по деревням, да, везде, да, абсолютно, и люди становятся, наверное, более зрячими, если можно так
3: назвать. Здесь, наверное, такой важный момент, я всегда говорю это своим ребятам, ведь я учитель истории, и подчеркиваю тоже на наших, скажем так, мероприятиях, здесь патриотизм идет от сердца, он абсолютно искренен. Мы приходим 3 июля не потому, что заставили на работе прийти, да, на митинг, или там заставили потолкаться, а потому что действительно вспоминаем, потому что любим нашу родину, потому что помним, какой путь непростой прошла наша Беларусь вот во имя процветающего такого замечательного края сегодня. Поэтому мне кажется, что эта идея близка многим. Не для показухи, не потому что это красиво там и нужно сделать фотографию, а потому что помним, потому что мы единоличники в этом плане, единомышленники, да, и, ну, вот, мне кажется, самое ценное. И когда приходим к детям, я всегда тоже подчеркиваю это, ребята, вот поймите, вы будущее Беларуси, вы то, что будет ее спасать, приумножать в будущем, да, процветающий наш край может сохраниться только благодаря вот вашей работе сегодня и завтра, поэтому очень важно влюбиться искренне, понять, не знаю, позаботиться и, конечно, дальше нести это в массы.
1: Очень сердечно и красиво сказано. Но это еще не точка. Поставим запятую. Совсем скоро будем отпускать наших гостей, потому что они спешат на следующее мероприятие, друзья. Оставайтесь с нами, и нас впереди ждет еще радиомост с городом Гродно.
0: Добро пожаловать!

0: реклама. Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль Хайер объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
4: Добро пожаловать!
5: Друзья, снова приветствуем всех вас, кто слушает Радио Витебск, находится на главной волне в регионе. Здесь с нами Дарья и Виктор, историки, специалисты, лекторы заодно. В общем, люди очень общественно разносторонние и, конечно, грамотно подкованы с точки зрения того, что происходило, и знают, как было, как есть, как будет. Вообще никто не знает, только Бог, конечно. Но мы знаем, как этому помочь. То есть мы сейчас вот об этом как раз-таки уже в финале нашего выпуска поговорим. Итак, какое значение, по-вашему, имеет как раз этот праздник для нашей страны? Это такой вопрос, который сегодня звучит много где. Что лично для вас этот день, эта дата?
6: Я, наверное, все-таки как учитель истории отвечу, да, что я воспринимаю этот праздник как еще одну возможность обратить внимание людей на очень важную страницу нашей истории. Праздники ведь нужны не только для того, чтобы мы лишний раз отдохнули, да, некоторые дают нам возможность остановиться, обернуться назад и вспомнить, кто мы, откуда мы пришли и что мы должны сохранить для будущего, поэтому однозначно лишний раз обратиться к истории и вспомнить такую страницу и понять, что в 91-м году, когда мы обрели нашу независимость, наше имя, наш суверенитет, наверное, для нас это была особенная абсолютно страница. Важно его беречь, важно его оберегать и, конечно, передать в будущее.
7: Да, могу только добавить то, что действительно понимаешь, насколько мы счастливый белорусский народ, пусть это счастье нам досталось очень большой ценой, но иногда вот задумываешься, я вот не могу себе представить без Савушкина продукта или без глубокской сгущенки. Или, допустим, я в детстве вспоминаю, как я переживал за Юлию Нестеренко, которая бежала, да, по не совсем выгодной дорожке, но завоевала для белорусов олимпийское золото. И ты понимаешь, что этого могло не быть.
5: А вот как сколько это всякого вкусного, красивого есть в Западной Беларуси, если бы у нас этого не было, так вы представляете?
7: Вот,

0: Конечно,
1: говорю,
0: потрясающая усадьба.
1: Да.
2: А у них бы не было нашего, а у нас-то сколько всего.
1: Действительно, мы дополняем друг друга, да. Это самое главное, чтобы мы друг другу сказали спасибо.
0: Хорошо было сказано в начале, да, мы две половинки одного сердца, и это сердце нельзя разорвать.
1: Да.
2: Да, хорошо, что в финале мы об этом тоже говорим, но еще есть парочка вопросов. Итак, быстренько, отмечаете ли вы этот день в своей семье? То есть своей семьей будете ли вы передавать знания и свои эмоции своим детям? Не знаю, есть они у вас или нету. То есть вот сейчас школьники всегда ваши дети.
1: Ну, это, да, конечно.
0: Ваши, у меня 32.
2: Ваши горящие глаза, 30. Ваши вот эти заразительные речи, я думаю, что не оставят в покое и в хорошем смысле слова обязательно дойдут до ушей и до сердца.
0: Конечно, отмечаем однозначно. Для меня, прежде всего, повод лишний раз, конечно, поговорить. Ну и сейчас, вот совсем скоро мы убегаем в 15 часов в летнем университете, состоится форум. Я со своими ребятами, со своим классом обязательно там присутствую. И это для нас очень важный день, очень важный.
1: Безусловно.
2: Ну и есть ли у вас любимое место в Беларуси, которое вы можете назвать объединяющим, местом силы? То есть вот какое, может быть, в Витебске, не в Беларуси, а в Витебске вы найдете это место? Может, в другом каком-то городе?
0: Как бы это ни звучало, может быть, даже странно, но для меня вот таким местом является берег реки Западная Двина. Мне кажется, вода вообще удивительным образом объединяет пространство. Вот так стоишь на Успенской горе возле Успенского собора и понимаешь, что река видела многие поколения, огромное количество просто разных эпох. Она вот так спокойно
1: как
0: течет
1: нас...
0: и продолжает нас объединять. Так вот.
1: Да, вот я в нас обоих тянет к воде. Мне почему-то сразу вспомнилось Нарочь. Очень и живописно, и исторически. Вот контекст сегодня не очень подходит.
2: Давайте на этом моменте зафиксируемся. Сейчас все радиослушатели, дорогие, любимые наши белорусы, да и не только белорусы, а проживающие в нашей стране, те, кто гостит в нашей стране, подумаем просто над тем местом, да, вот, где вам комфортно, хорошо, которое вы считаете местом силы, и объединимся мысленно сейчас в этом моменте, вспомним об этом сердце, которое соединилось и которое будет биться, несмотря ни на что. С праздником, дорогие друзья, с праздником, белорусы, поздравляем всех абсолютно и каждого. Я думаю, что мы еще не заканчиваем на этом праздновать. Мы будем еще дальше продолжать обсуждать. И будет в течение дня наш эфир проходить. Ну, а сейчас, на самом деле, вот я прощаюсь с нашими гостями. Спасибо большое, что они сегодня пришли. Нашли время.
1: Спасибо, что позвали. Спасибо
2: по поводу большое. Радиомоста пытаемся достучаться до Гродно. Пока еще там короткие гудки. Итак, у нас в гостях был историк, преподаватель гимназии номер 7, лектор Республиканского государственного общественного объединения «Белорусское общество знания» Липский Виктор Леонардович. Спасибо ему большое. И историк, преподаватель средней школы номер 22 Витебска, член Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси» Вороненкова Дарья Дмитриевна. Еще раз вам спасибо. Ну и с праздником, до новых встреч.
3: Добро пожаловать!

0: утро. Дёсело, качественно. А ещё и без выходных. Так не бывает.
1: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
2: Реклама на радио «Витебск».
3: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
4: Окна ПВХ. Двери входные и межкомнатные. Балконы под ключ. Скидки. Оплата частями. Телефон 29-519-66-66. Сайт оконныйостров.бай.
5: Аскона ждет вас дома. Только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
6: Шоурум натяжных потолков Метр Плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
7: О, я знаю, это конь. О, я знаю, это кот. А это опасность.
8: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Устанавливая автономный пожарный извещатель, вы защищаете не только себя, но и своих близких.
2: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
9: Интересные встречи, важные темы, актуальные вопросы. Все это в эфире «Радио Витебск» в программе «Добро пожаловать».
10: Да, время несется незаметно, друзья, как в плане масштабном, так и в плане эфирном тоже. Еще раз всем здравствуйте, добро пожаловать. Мы попрощались с нашими гостями, но не со всеми. Здесь Дарья Потехина, и здесь со мной на связи человек, который сейчас поможет нам сделать невероятное, практически волшебное что-то. Как, знаете, как в сказках бывает, мы свяжем воедино две части Беларуси. Ну, так условно назовем, потому что это западная часть и восточная. Я уже говорила в начале нашей программы, это как две половинки сердца, которое должно биться непременно. И здесь мой коллега на связи с нами Борис Балахонов, ведущий радио «Гродно». Борис, привет.
11: Здравствуйте,
10: привет.
11: Дарья, здравствуйте. Слышно меня?
10: Отлично, слышно.
11: Просто биться, а стучать в едином такте со всей Беларуси.
10: Да, со всей Беларуси. Мы сегодня, как и вы, как и вся наша страна с самого утра, но мы, конечно, родички трубим об этом, и я думаю, что все средства массовой информации сегодня не спят с самого утра, потому что нужно действительно много всего успеть. Разные рубрики.
11: Разные
10: проекты. Да, да, поздравить. Давайте так. Мы из Витебска шлем поздравления в Гродно. Всем гродненцам. Всем нашим родным, близким. Потому что есть многие люди, которые также имеют родственников в ваших краях. А вы в наших краях. И вот посредством...
11: Спасибо. Я всем передам абсолютно. У меня созвон вечером со всеми гродненцами. Я всем передам всю информацию. Привет из Витебска. Я тоже обязательно упомяну.
10: Замечательно. А давайте вот мы обычно, когда созваниваемся с какими-то другими городами, вот чем ассоциация у вас, значит, с Витебском, с нашим городом, с Витебской областью, вот первое, что приходит
11: на ум? Конечно, это Славянский базар, безусловно. Но я вам скажу, что я не совсем репрезентативный такой молодой человек, потому что у меня корни из Витебской области,
10: так.
11: Поэтому я практически вот ваш земляк. У меня мама из под такого Ореховска, это Белгресс, одна из первых таких гидроэлектростанций в Беларуси, поэтому я вот не понаслышке знаю ваш регион и очень сердцем большим люблю вот ваши края обязательно.
10: И у вас тоже замечательно. Мы, конечно, с удовольствием бы туда съездили прямо сейчас или когда-нибудь, когда представится возможность. Но сейчас мы просто виртуально отправляемся к вам. Все наши самые наилучшие пожелания. Мы очень рады, что сейчас мы можем вот так вот спустя многие годы легко и запросто общаться. И я имею в виду, конечно, тот момент, когда...
11: Абсолютно.
10: Когда в 39-м году наши две половинки этого сердца объединились. Что для вас, для гродненцев, означает этот день, эта дата, этот праздник? Молодой, всего 5 лет отмечается это событие. Вот что для вас? Расскажите. Я думаю, что у вас...
11: Я отвечу не только как гродненец, но еще и как родитель. Я думаю, что, Дарья, вы со мной согласитесь. Я считаю, что День народного единства – это еще один повод, когда осознать, что все вместе, миллионы слушателей по всей Беларуси, может быть, даже за пределами, в едином порыве слушают любимые голоса, любимую музыку и, конечно, любимые программы на волнах наших радиостанций. Я думаю, что это... заслуживает вот такого внимания и, опять же, радости за нашу страну.
10: Здорово, конечно, что вы так искренне все это эмоционально нам рассказали. Я уверена абсолютно, что ваши радиослушатели сегодня почувствовали вот этот поток эмоций, которые уже идут и будут еще идти. И, конечно, мы, несмотря на то, что мы не знакомы лично, мы не виделись никогда в жизни, мы все равно какой-то вот особый вайб друг от друга испытываем, потому что...
11: Ну, ощущение, что мы как будто уже давно знакомы.
10: Как будто, да, друзья. И я думаю, что сейчас все... Мы объединили и слушателей наших, так или иначе, да, то есть они подключились к Гродно, а гродницы, в свою очередь, подключились к Витебску. Спасибо вам огромное, конечно, что нашли для нас время. Мы еще раз вас поздравляем и всю нашу страну поздравляем.
11: Обнимаю вас тоже.
10: Ждем в гости. Ждем в гости, Борис.
11: Обязательно. Каждый год я приезжаю.
10: Ждем еще раз. Всего хорошего вам. Ну и вот отпускаем человека, потому что тоже у них эфир. И тоже все плотненько, плотненький график. Вот так сегодня, друзья, мы состыковались. Наверное, стоит в конце, в финале какие-то дать аплодисменты. Вот такие поздравительные. Музыки у нас достаточно тоже много тематической. Вы еще послушаете многие-многие композиции, которые будут звучать. Ну а на этом программа «Добро пожаловать» прощается с вами уже до следующего эфира. Всех еще раз обнимаю, всех еще раз поздравляю. Конечно, всем нам сплоченности, всем нам мира, добра, благополучия, здоровья крепчайшего, ну и биения сердец и, конечно, главного нашего сердца, сердца нашей страны. Пусть так и будет на долгие-долгие годы. С праздником!
2: Добро пожаловать! Наша музыка на радио «Витебск».

Витебске 15 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В эти минуты в Центре культуры Витебск начинается форум патриотических сил «Время выбрало нас. Сила в единстве». Телеверсию сегодня в 20:30 покажет телеканал «Беларусь-4 Витебск». Тем временем на площадке возле летнего амфитеатра, который стал центром притяжения для всей Витебской области, ярко и многолюдно проходит акция «Мы едины». Работает множество фотозон. В День народного единства здесь собрались представители всех общественных организаций, политических партий и региона. Можно проверить свои знания, поучаствовать в конкурсах и викторинах, познакомиться с интересными проектами, которые реализуются в нашей стране, и особенностями различных профессий. Железнодорожники предлагают сфотографироваться на фоне истории стальных магистралей. Медики воссоздали рабочую атмосферу врачей разных эпох. Витебская областная организация ветеранов войны в Афганистане дает возможность сделать уникальные кадры с экспонатом горной пушкой 1880 года. Жителей и гостей Витебска приглашают к летнему амфитеатру. Вход свободный. Генеральная прокуратура Кыргызстана заинтересовалась белорусским опытом противодействия коррупции. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального прокурора Кыргызстана на полях заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции, который проходит в Минске. Говоря в целом о сотрудничестве с Белоруссией, замгенпрокурора отметил, что с коллегами налажены рабочие отношения по всем направлениям. Активная работа ведется в плане международного правового сотрудничества. Речь идет о правовой помощи в рамках уголовных дел. Долорбек Акназаров сообщил, что 16 сентября состоялась двусторонняя встреча с генеральным прокурором Беларуси. Определено несколько направлений, по которым будет вестись работа в этом и предстоящем году.
1: В Беларуси.
2: Условия для формирования урожая кукурузы в Беларуси складывались удовлетворительно, сообщили в Минприроды. Как отмечается, обеспеченность влагой на большей территории страны оставалась достаточной. Однако в южных областях культура частично пострадала от почвенной засухи. Температурный режим в середине лета нередко был ниже оптимального для развития кукурузы. Тем не менее, накопившаяся сумма эффективных температур выше 10 градусов превысила прошлогодние показатели. Теплая погода в конце августа и в первой половине сентября способствовала началу созревания зерна кукурузы. В это время хозяйства приступили к массовой уборке кукурузы на силос. По последним данным, на неубранных полях у кукурузы наблюдается в основном восковая полная спелость. Местами на поздних посевах продолжается налив зерна, рассказали в Белгидромете. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогул».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? Автогоу сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. Автогоу. Твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода. На радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью по востоку небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6-11. Завтра днем по региону 16-21 градус. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Час по-русски.
5: Всем привет, я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
3: Я поверил.
2: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
4: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.
5: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Патриотический форум «Время выбрало нас. Сила в единстве» стартовал в Витебске. В летнем амфитеатре проходит праздничный концерт, посвященный Дню народного единства. Беларусь усиливает позиции в Северной Африке. В Алжире работает представительная делегация во главе с председателем Совета Республики Натальей Качановой. Аккредитованные в Беларуси военные дипломаты, включая представителей 5 стран-членов НАТО, наблюдали за ходом практических действий в рамках командно-штабного учения с войсками западного оперативного командования. Это все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале Белтелерадиокомпании news.by.

0: реклама. Аскона ждет вас дома. Только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176. Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Видеобел.бай.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Час по-русски.
1: Привет, Витебск, это Акмаль
2: и Джелагония. Представляем вам нашу совместную песню «Пожар».
1: Она о глубоких чувствах и испепеляющей любви. Слушайте наш трек
2: на радио Витебск.

0: крепче, ближе, мам, поближе, без остатка растворить.
1: Час по-русски.
2: Привет-привет, я Люся Чеботина. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск. Делай громче и наслаждайся.

0: В Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Патриотический форум «Время выбрало нас. Сила в единстве» стартовал в Витебске. В летнем амфитеатре проходит праздничный концерт. Центральное событие Дня народного единства объединило историю, семейную память, народные традиции и разговор о будущем Беларуси. На форуме представители всех регионов Витебщины. В концерте принимают участие более 500 артистов, сообщила газета «Витебичи». С приветственным словом выступил председатель Витебского областного совета депутатов, председатель областной организации «Белая Русь» Дмитрий Демидов отметил, что сегодня мы вспоминаем дату, имеющую глубочайшее значение для белорусского народа, и пожелал, чтобы День народного единства напоминал о том, что наша сила в сплоченности, опора в уважении, а будущее в наших руках. Форум начался акцией, в рамках которой перед сценой летнего амфитеатра из рушников, представляющих регионы Витебской области, было выложено полотно «Символ разнообразной единой Беларуси». Телеверсию патриотического форума «Время выбрало нас. Сила в единстве» сегодня в 20:30 покажет телеканал «Беларусь-4 Витебск».
0: Экономика.
1: Беларусь усиливает позиции в Северной Африке. В Алжире работает представительная делегация. Визит практически запуск операционных производств. Канал СТВ сообщает, делегация под руководством Натальи Качановой работает в режиме переговоров. Проводятся встречи с профильными министрами, сверяются параметры проектов, а также ведется согласование алгоритмов запуска производств в рамках расширения кооперации. Алжир становится опорной точкой Беларуси на континенте будущего. Задача нынешнего визита – закрепить стратегический союз и перевести договоренности в реальный экономический результат. Аккредитованные в Беларуси военные дипломаты, включая представителей 5 стран-членов НАТО, Болгарии, Венгрии, Турции, США и Чехии, наблюдали за ходом практических действий в рамках командно-штабного учения с войсками Западного оперативного командования. В Минобороны сообщили, они ознакомились с действиями белорусских военнослужащих по отработке взаимодействия авиации и мотострелковых подразделений. Представители иностранного военно-дипломатического корпуса смогли лично убедиться, что учение носит исключительно оборонительный характер и направлено на укрепление способностей войск Республики Беларусь, обеспечивает защиту суверенитета и территориальной целостности государства. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – дни выгодных покупок!
3: С 16 по 20 сентября в магазинах «Веста» печенье «Орео» 228 граммов, 4 рубля 69 копеек, набор шоколада «Мерси» с кокосовой начинкой 250 граммов, 13 рублей 99 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска!
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью по востоку небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6-11, завтра днем по региону 16-21 градус. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Да, хорошая компания – это мы с Дроздовой и вы, собственно говоря. И вот этим коллективом мы проводим время с 16 до 20.
1: Раньше не уйдем.
0: Хотел соскочить. Я уже Дроздовой говорил, у меня такое ощущение, что пятница. Причем, ну, сегодня такое ощущение. Вчера было ощущение, что пятница. Но вот она завтра, на самом деле.
1: Но самое главное с такими ощущениями, я знаю, случайно не прийти, ну, работу не пропустить, потому что такое бывает, такой, ой, так вчера же пятница была, сегодня суббота, можно никуда
0: хорошая
1: не идти.
0: Маска, ты мне придумала на завтра,
1: я же тебя все равно вызвоню, Саша. Я все равно скажу, Сашенька, ну что же ты, ну я скучаю, ну приходи, пожалуйста, вот она, пятница твоя долгожданная.
0: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Что?
0: Я понял, без меня никуда.
1: Конечно.
0: Так, Ребзя, и, ну, музыку слушаем, Дроздова, давай. Музыку слушаем?
1: Музыку
0: слушаем.
1: Обязательно слушаем. В игры играем?
0: Играем, играем.
1: Супер.
0: Приветы передаем?
1: Обязательно. Интерактивные рубрики проводим?
0: Проводим.
1: Шикарно.
0: Вообще, как хорошо, что я пришел на работу.
2: Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 15 по 21 сентября. Арбуз 1 килограмм, рубль 39. Буженина домашняя 1 килограмм, 15,99. А по карте лояльности стейк из форели всего 38,99 за 1 килограмм. Подробности на гиппо.бай и белмаркет.бай. Телефон 018-378-5040.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
3: День народного единства на радио Витебск.
4: Чем не повод? Нам, белорусам, есть чем гордиться.
3: 23 марта 2024 года в 15 часов 36 минут и 10 секунд впервые в космос отправилась гражданка суверенной Беларуси Марина Василевская. Путь ее начался с испытаний еще в 2022 году, когда из более чем 3000 желающих выбрали 6 кандидатов, а после начались испытания в Звездном. Их завершили двое – Анастасия Ленкова и Марина Василевская.
4: Чем не повод?
0: Наша музыка на радио Витебск.

0: первую очередь спокойствие. Спокойствие душевное. Ну а что нас может успокоить автомобилистов больше, чем такие новости? Партнер вечернего шоу — компания «Автосеть». Шины и диски. Подготовьтесь к зиме с магазинами «Автосеть». До конца сентября скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» Ворша, Якубовского, 75. «Автосеть» Витебский, Московский проспект, 35. И «Автосеть» Полоцкий, Петросябровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Ты слушаешь радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Осень пришла, в насенне пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок. Удобрения, средства защиты. Насенне – настоящий рай для садоводов и огородников.
2: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
4: Новости. Ну, как бы новости.
5: Дружочки наши дорогие, в хорошей компании новости, которые есть на самом деле, а вы вдруг их прослушали, не слышали. Немножечко пробежим по заголовкам сегодняшнего дня.
6: Ну, кстати, в сегодняшних заголовках достаточно много новостей о животных, но я знаю, как это оправдать. Чего вы хотели от человека по фамилии Дроздова? Так вот, что касается первой новости.
5: Ты критична сегодня к себе.
6: Так вот, что касается первой новости. Представляете, нерпа накинула на дайвера с объятиями.
5: Ай, как мило. Очень трогательная история бизнесмена из Казани. Он купил пылесосы в Казани, перепродал их в Питере, а потом был задержан, потому что пылесосы оказались краденными.
6: Какая прелесть. Трогательная история из такси. Девушка рисует именные портреты водителей во время поездки. На что не пойдешь, когда денег нет?
5: В медицинских вузах в России начали объяснять сложные термины на мемах, чтобы хоть как-то удержать внимание студентов.
6: А это, кстати, интересно. Похотливые овцы загнали барана в трубу. И атаковали, представляешь?
5: Бедный мужчина. В Саратове ищут вычесывателя альпак. Это такое няшное животное. С зарплатой 80 тысяч российских рублей.
6: Так, Саш, ты мне за эфиром расскажи, я там подойду еще, нет?
4: Ну, как бы новости. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Ой, у нас такое хорошее умопомешательство в ближайшем будущем ожидается. Игра под названием «Стоп-кадр», благодаря которой по будням каждый день кто-то из наших радиослушателей выигрывает билетики в кино. Билет на два лица на любой киносеанс, любой кинотеатр. Не это ли, друзья, хорошая новость, как всегда, в хорошей компании?
1: Это отличная новость, а я ее хочу только чуть-чуть дополнить, поскольку периодически у нас спрашивают, а это на какой-то конкретный киносеанс? Это вот куда-то ко времени нужно прийти? Нет, друзья, это определяете вы сами. Ну а подробнее расскажем уже в игре «Стоп-кадр».
0: Да, в середине часа появится еще Галя Захарова. Разогревчик такой. Да, игра, говорю, программа «Длинный дубль», там все про кино, очень интересно.
2: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск, у микрофона Галина Захарова. В то время как последний на сегодняшний день фильм режиссера Ридли Скотта «Собачьи звезды» пускает пузыри в прокате, теряя любые надежды отбить свой бюджет, легендарный кинематографист готовится к постановке экранизации «Острова сокровищ». И по заверениям Скотта, этот полнометражный проект может оказаться одной из самых дорогих его постановок. Бюджет точно будет в районе 200 миллионов долларов. Студия Sony согласилась вложиться в производство экранизации романа Роберта Льюиса Стивенсона. Главную роль должен сыграть Хью Джекман. Ему достался образ хитрого и жестокого пирата Джона Сильвера. Также среди актеров называются имена Хью Гранта и Оуэна Купера. Съемки стартуют 1 ноября. Главный герой повествования – мальчишка Джим Хокинс, который находит карту сокровищ и отправляется в опасное морское путешествие, по дороге встречая своего основного конкурента – персонажа Джекмана. Ридли Скотт, разумеется, уже заявил, что все предыдущие киноадаптации – манная кашка для детишек, и он снимет по-настоящему суровое кино.
1: За кадром.
0: Дважды лауреат премии «Оскар» Энтони Хопкинс сыграет на одну из главных ролей в постапокалиптическом научно-фантастическом фильме режиссера Тимоти Вудварда-младшего «2048». Действие разворачивается в будущем, когда планета уже находится на последнем издыхании, а остатки человечества вынуждены уйти под землю. Без света солнца демократия не живет, поэтому общество контролирует коллектив. Авторитарный режим, контролирующий все аспекты человеческой жизни и заодно стерший всю память о том, каким мир был на поверхности. Центральный персонаж повествования – обыкновенный рабочий по имени Уэсли, чья жизнь превращается в полный хаос, когда он сталкивается с тайными силами сопротивления, не верящими в учение коллектива. Уэсли тоже начинает искать истину, чем привлекает внимание Брайанта в исполнении Энтони Хопкинса, гениального и безжалостного создателя коллектива, который сохраняет власть с помощью слежки, манипуляций и психологического террора. Как только кастинг в проект будет полностью завершен, начнутся съемки фильма в Лос-Анджелесе.
1: Длинный дубль.
0: Перезапущенный ситком «Клиника» успешно стартовал в начале этого года. Да так успешно, что все причастные собрались с духом и на гора выдали новый сезон, 11-й в общей хронологии и 2-й для ребута. К слову, премьера новых серий состоится уже совсем скоро, 30 сентября. И чтобы напомнить об этом, стриминг Hulu опубликовал свежий постер, на котором главные герои заботливо вглядываются в четвертую стену, словно вопрошая: «Ну что, соскучились?» К своим ролям в перезапуске вернулись Зак Брафф, Дональд Фейсон и Сара. К коллегам в эпизодических ролях присоединились Джон МакГинли, Джуди Рейс и Нил Флинн. Старожилы разделили на экране время с молодыми актерами, которые сыграли новое поколение интернов, пришедших в клинику «Святое сердце». Оригинальный сериал выходил с 2001-го и насчитывает 8 сезонов. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.ru.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: повтор. Стоп-кадр.
1: Здрасте, здрасте. 16.36 игра «Стоп-кадр», про которую мы прожужжали все уши и будем прожужжать, потому что я прожужжевать. Потому что, ну, нашего интереса никакого, кроме того, что мы хотим, чтобы как можно больше наших радиослушателей сходили в киношку.
2: Да. Да, и как можно меньше людей грустило. Да, потому что именно в кино, мне кажется, происходит какая-то магия, и человек может немножечко забыться, отвлечься от чего-то, расслабиться, а после этого выходит совершенно иным. Вот поэтому не просто билеты, а билеты к хорошему настрою, какому-то позитивному, мы хотим вам сегодня подарить. Друзья, для одного человека целых 2 билета в любой кинотеатр нашего города, на любой киносеанс. Все-все-все выбираете сами. Самое главное сейчас с ответом не ошибиться.
1: Так, Viber, друзья, 707-71-071. Правила простые. Сейчас Анастасия будет говорить фразу из известного кино. Соответственно, фраза тоже известная. Но не до конца. Эту фразу нужно просто дополнить и свой вариант ответа прислать на Viber, куда я говорил. Не надо целиком фразу эту писать. Пишите только тот финал, который Анастасия не договорила. Хорошо? Это повышает ваш

0: Реклама на радио Витебск.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?

0: трехкомнатные. Балконы под ключ. Скидки. Оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
2: Камера, мотор. Стоп-кадр.
3: Спасибо за вашу, как всегда, активность. Спасибо за большинство правильных ответов. Все смотрели «Бриллиантовую руку», все знают правильный ответ. Куйте деньги, не отходя от кассы.
4: Ну почему же? Вот смотри, Евгений, например, просто о том, что он хочет, нам рассказал. Он решил, что ковать железо нужно, не отходя от мангала.
3: Тоже вот. Хорошо. Нет, но есть разные наши радиодрузья. Один из Сергеев, нам писавший, вообще скинул фотографию ужа. И то, что он пьет какой-то вишневый

0: коктейль и смотрит футбол по телефону.
1: Мы завидуем. Если цель достигнута, поставьте лайк.
0: Но мы позаработать тоже так сможем. С ужом, конечно, проблематично. Его сложно будет найти. Вот, ну, вечерком. Но в целом мы постараемся.
1: Саш, ну если хочешь, я выйду с тобой с работы. Я та еще змеюка, знаешь ли. Вот фоткать не надо, но поверь, ощущения плюс-минус те же.
0: Тут у тебя самооценка реальная сегодня.
1: Хороший день.
0: Нормально, у нас такой не передача, а серпентарий сегодня.
1: Так, ладно, давай поговорим все-таки о хороших людях, о победителях. Вас было очень много, правда. Те, кто написали абсолютно верный ответ. Но необходимо еще было и опередить всех. Собственно, с этой задачей справился только один из вас. Напоминаем, что цитата целиком звучит следующим образом. «Куй желез, не отходя от кассы». Действительно, это так? Ответил верный Сергей, чей номер заканчивается на 608. Поздравляем!
0: Конечно, очень жалко Владислава, который прислал нам очень много плачущих смайликов. Он написал «Хочу билет!» И мне, Владик, ну, наверное, получится завтра. Завтра или потом в другие какие-то будние дни, потому что играем мы в 16:35.
1: Вы, главное, не отчаивайтесь, все получится.
2: Стоп-кадр. День народного единства на радио Витебск.
3: Гид по-нашему.
4: Всем привет, на радио Витебск, гид по-нашему, и с вами
5: Влад Кузьмин
4: и Настя Гордеева.
5: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. И сейчас у нас одна сладкая тема.
4: Очень сладкая, даже слишком. Я уже чувствую, как у меня на языке появляется карамельный привкус. Сегодня говорим про нашу легендарную сгущенку.
5: Да, ту самую, которую туристы везут из Беларуси килограммами, как будто это запрещенный товар. А потом дома спорят до посинения, какая лучше, глубокская или рогачевская.
4: Ой, это вечный гастрономический конфликт. У меня в семье до сих пор на эту тему не могут разобраться и ругаются. Я, конечно, занимаю нейтральную позицию.
5: Конечно, нейтральную. Я тебя видела, как ты в магазине банку глубокской брал и говорил, ну что, рогачевская, прости, сегодня не твой день.
4: Так, это было один раз, и только потому, что глубокская стояла ближе. Но если серьезно, и та, и другая сделаны по-честному. Никакого пальмового масла, никаких странных добавок, только молоко и сахар по старому доброму ГОСТу.
5: Вот это и радует. Берешь банку и точно знаешь, что внутри настоящее сгущенное молоко, а не какая там молокосодержащая история.
4: И это уже повод для гордости, потому что в наше время такое встречается не так часто. А у нас до сих пор делают по-человечески. Можно спокойно давать детям и не переживать.
5: Кстати, если классика уже надоела, сейчас есть и экспериментальные варианты. Например, сгущенка со вкусом мороженого или сливочного ликера. Звучит, конечно, подозрительно вкусно.
4: Подозрительно? Это мягко сказано. Я уже представляю, как открываешь банку со вкусом мороженого в полночь и говоришь себе, ну ладно, это же почти десерт.
5: Да что там твой десерт? Вон, одна из последних новинок глубокского комбината – сгущенка «Золото Клеопатры». Если разобраться в составе, считай антиоксидант, афродизиак и антидепрессант. Три в одном, и все опять же натуральное.
4: Белорусская сгущенка как лекарство на душу. Это честь нашей молочной культуры. И то, чем мы реально можем гордиться, потому что делаем ее вкусно, натурально и без лишних уловок.
5: Согласна. Так что, если еще не пробовали, обязательно попробуйте. А если уже любите, то вы и так все понимаете.
4: Помните, первое правило сгущеночного клуба – не есть сгущенку прямо из банки после полуночи. Хотя мы вас не осудим. До встречи в эфире.
5: И приятного аппетита.
3: Гид по-нашему. Наша музыка на радио Витебск.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Все мы изначально

0: я тебе уже не раз говорил, что я люблю четверг. Я всегда говорю, что я люблю четверг. Это вот какое-то ощущение.
1: Это потому что поближе к пятнице?
0: Да, ну нет, логично. Причем даже если, знаешь, вот мне очень интересно, даже если суббота рабочая, все равно ощущение пятницы, оно какое-то сохраняется. Я не понимаю, в чем магия это? Это генетическая память какая-то или что? Это откуда все взялось?
1: Слушай, ну, честно говоря, не знаю. Наверняка твой вопрос был риторическим. Ты зря его задал здесь мне, потому что я сейчас буду душнить такая. Ну, вот и странно, потому что четверг вроде не длиннее, не короче, чем пятница. Как бы никаких там часов внутренних нет, вот которые просто... бы начинали бить сигнал.
0: Интересно просто наших радиослушателей спросить, ну, насколько любят они четверг? Ну, то есть...
1: Что вы любите больше, четверг или пятницу? Что вы любите, нет, вот это предощущение? Или вот прям, когда уже все, когда уже праздник, когда уже можно врываться в выходные.
0: Это, понимаешь, у Фенемора Купера было. Это ощущение, ожидание смерти хуже самой смерти.
1: Интересно, ты, конечно, цитатку подобрал.
0: Ну, это про другое, это про зверобой. Ну, неважно. Значит, все, давайте хорошую песню в финале час послушаем. Все таксисты должны порадоваться.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Патриотический форум «Время выбрало нас. Сила в единстве» проходит в Витебске. Руководство города и области высоко оценило масштабную экспозицию возле летнего амфитеатра, посвященную Дню народного единства. Представители власти ознакомились с тематикой всех локаций, пообщались с участниками и гостями праздника. В летнем амфитеатре проходит концерт. Центральное событие Дня народного единства объединило историю, семейную память, народные традиции и разговоры о будущем Беларуси. На форуме представители всех регионов Витебщины. В концерте принимают участие более 500 артистов. Телеверсию патриотического форума сегодня в 20:30 покажет телеканал «Беларусь-4 Витебск». Подразделение одной из механизированных бригад отрабатывает задачи по прикрытию государственной границы Беларуси в рамках командно-штабного учения. В Минобороны страны сообщили, военнослужащие оборудуют и несут службу на блокпостах, ведут борьбу с живой силой и техникой условного противника, оперативно реагируют на поступающие вводные. Отработан комплекс вопросов по выходу назначенных сил и средств на рубежи блокирования. За действиями подразделений наблюдает начальник Генштаба вооруженных сил. Павел Муравейко отметил оперативную слаженную работу бойцов и командира противотанкового взвода.
1: Экономика.
2: Белстат подвел итоги промышленного выпуска в Беларуси в январе-августе 2026 года. Отмечается, что производство практически сохранилось на уровне 2025-го. В текущих ценах объем выпуска достиг 146 миллиардов белорусских рублей. Динамика по секторам неоднородна. Рост зафиксирован в горнодобывающей промышленности, особенно в сфере энергоснабжения. В обрабатывающей промышленности отмечено снижение на 1%. В сегменте водоснабжения и обращения с отходами производство увеличилось на 1.5%.
1: Беларуси.
2: На следующей неделе в Беларусь придут скандинавский холод и ливни. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Если в пятницу и выходные в Беларуси при повышенном фоне атмосферного давления будет отмечаться умеренно теплая с кратковременными осадками погода, то на следующей неделе осеннее солнце плотно затянут поля фронтальной облачности атлантических циклонов, которые принесут сырую, местами ветреную погоду, а также откроют путь воздушным массам со Скандинавии. Поэтому природа за окном будет максимально соответствовать календарю. Ожидается свежая, пасмурная и дождливая погода, рассказали в Белгидромете. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогол».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? Автогоу сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. Автогоу. Твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода. На радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6-11, завтра днем по региону плюс 16-21, в Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
5: Радио Витебск. Вечер твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Еще раз здрасте всем. Напомню, мы просили наших радиослушателей минут 10 назад сказать, какой им день недели больше нравится, четверг или пятница. Вот тебе все-таки, вот ты не сказала, что тебе нравится.
1: Слушай, я бы хотела договорить вот эту вот фразу про то, что нам в итоге прислали, потому что нас же обошли. Нужно признаться в этом.
0: Да.
1: Ни четверг, ни пятница. Большинство сказали, суббота вообще.
0: И все, что вы на радио несете? Чушь какую-то, околесицу. Нормально. И понятно почему. Потому что в субботу не надо никуда. Потому что завтра, когда ты утром проснулся в субботу, ты понимаешь, что завтра тоже никуда не надо.
1: А вот ты знаешь, я знаю таких людей, которые все какие-то важные дела закрывают именно в пятницу. Например, знаешь, ну, выходные, как правило, особенно это касается женщин, девчонки такие, ой, так, ну это же надо дома в порядок привести, там еще что-то, вот это вот все придумать, продумать. А тут в пятницу все приходят с работы, ну какая часть, ладно, приходят с работы, решают все эти бытовые вопросы, тусовщики успевают потусоваться в пятницу, а потом отоспаться в субботу. Mm-hmm. Ну, в общем, к чему это я?
0: Ты про какие дела? Про хозяйство вот это вот? Это?
1: И про хозяйство, и про тусовки, и про какие-то культурные программы. В общем, все то, что как будто бы ты не успеваешь во время рабочей недели, ты успеваешь почему-то именно в пятницу, чтобы суббота полноценно заниматься только ничего не деланием.
0: А это очень полезно.
1: Вот, а в воскресенье уже переживаниями насчет того, что уже скоро понедельник.
0: Нет, давайте вот этих без переживаний, честное слово, что вы опять? Еще только четверг, я уже начал переживать, что завтра понедельник. Что вы за люди?
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами, акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
3: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
4: МТ-банк.
5: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 15 по 21 сентября. Арбуз 1 килограмм, рубль 39. Буженина домашняя 1 килограмм, 15,99. А по карте лояльности стейк из форели всего 38,99 за 1 килограмм. Подробности на гиппо.бай и белмаркет.бай. Телефон 018-378-5040.
6: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
7: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутик авто.бай.
8: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
9: Думаем дальше. Какие еще варианты?
8: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
1: День народного единства на радио Витебск.
10: Чем не повод, нам, белорусам, есть чем гордиться.
1: Рекордную банку говяжьей тушенки презентовали на областном фестивале ярмарки тружников села Дожинки 2024 в Климовичах. В банке 500 килограммов мяса, а масса самой тары составляет 54,4 килограмма. Тушенка была изготовлена на Могилевском мясокомбинате. Этот рекорд занесен в Книгу рекордов Беларуси. А сама гигантская банка тушенки передана в одну из частей внутренних войск МВД.
10: Чем не повод?
0: Наша музыка. На радио Витебск.

0: для своих.
1: Наша рубрика под названием «Топ для своих» – это адресовано в первую очередь тем нашим радиослушателям, которые уже отправились, наверное, домой на своих автомобилях. Кто-то, может быть, на общественном транспорте с наушниками в ушах, кто-то, может быть, пешком, кто-то на такси, неважно. Но если вы слушаете «Любимую волну», вы можете прямо сейчас закинуть вариант своей любимой песни, которую бы вы хотели послушать из динамиков любимой радиостанции. Да.
2: А ты представляешь, сейчас вот, ну, поскольку на улице дождь, да, кто-то хочет добавить немножечко грустинки и закажет Адель вот это «Hello, it's me». Мне кажется, это так эпично. Ты сидишь такой за рулем автомобиля под эту песню.
1: Чтобы еще хуже стало вот это вот. Итак, и вроде с утра было нормально, так ничего. Нет, Надь, не, ну понятно, сентябрь никуда. Так что, что, да, объявляем?
2: Да, конечно, друзья, у вас есть отличная возможность послушать именно то, что вы хотите. Поэтому номер 7071071 вам в помощь. Будем ждать в Вайбере. Ну, в Телеграме не будем говорить, потому что есть риск потерять.
1: Еще, кстати, с 17 до 19.00 в хорошей компании сейчас можно передавать приветы. Как раз таки, да, едьте с работы на работу, праздник у кого-то, юбилей, там, неважно, свадьба. Пишите, поздравим, передадим приветы. Может, даже и песню поставим какую-нибудь. Не знаем. Ну, как-то будет.
2: Но пока точно знаем, что мы ждем человека, который пришлет нам пятое сообщение. Ну вот эту песню и поставим.
1: А, ну такая интересная игра. Да, да? Не первый, а именно пятый. Да? Кто пятый, тот и молодец. Все, погнали.

0: Реклама.
1: Все, у меня был ужасный день.
2: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманта. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 200.

0: 70-80%.
1: ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на постоянную работу начальника производственной лаборатории. Зарплата от 2,5 до 3,5 тысячи рублей. Специалиста по организации закупок. Зарплата от 1800 до 2,5 тысяч рублей. Слесаря-сантехника 5 разряда. Зарплата от 1700 до 2300 рублей. Слесаря-ремонтника 4-5 разряда. Зарплата от 1700 до 2300 рублей. Наладчика оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда. Зарплата от 1800 до 2,5 тысяч рублей. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67 98 11 8033 324 33 44.
2: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
3: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
4: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Свои на дороге.
6: Ну, давайте начнем «Свои на дороге». Наша рубрика по пробкам, по ДТП. Чуйка у меня, что сегодня пробки будут, потому что дождь.
7: Ну, да, действительно так. Вон даже Евгений нам написал. Видишь о том, что... Так, сейчас ты мне будешь расшифровывать, потому что я здесь, наверное, не совсем понимаю.
6: Сегодня пробки дичь, написал Евгений.
7: Раньше шпильку Богданки и правды лучше объезжать. Расшифруй, пожалуйста, шпильку это где?
6: Это Богдана Хмельницкого.
7: Ну вот, друзья, если вы понимаете, о чем речь, то
6: там,
7: знаете.
6: Когда на Богдана Хмельницкого идет, доходит до, ну, грубо говоря, до исполкома и обратно, вот, короче, там беда, похоже.
7: Вот имейте в виду, там лучше объезжать. Владислав, он тоже написал, на Чкалово пробка больше 30 машин. Ого, ничего себе, ты представляешь, как обстоят дела у нас в городе? Ну, кстати, что касается карты, то вот здесь я могу рассказать о том, что буквально несколько минут назад, ну вот и сейчас, собственно говоря, оно все еще, видимо, есть, на Ленинградской улице ДТП, как поворачивать на транспортную, ехать мимо почты номер 34. Вот там, друзья, ДТП, и в связи с этим пробки, кстати, на транспортной тоже. Достаточно много машин, судя по всему, а что касается центра, ой-ой-ой, у нас сегодня прямо теншн. Друзья, пробки, ну, как будто бы баллов 6, если честно, по городу. Причем Ленина практически вся усыпана машинами, проспект Фрунзе присоединяется, два моста, как обычно, загружены и даже немножечко перегружены. Ну, а что касается Зеленогорской, то вот она в целом сегодня тоже не отстает. Достаточно много машин, поэтому, друзья, будьте взаимовежливы, пожалуйста, вспоминайте о том, что есть у вас замечательное качество под названием терпение. Придется его включить активнее, чем обычно.
6: И любимая волна с приветиками тоже есть.
7: С приветиками, ты прав.
6: Ну, в хорошем смысле этого слова, во всех смыслах этого слова. Значит, что касается топ для своих, мы предлагали нашим радиослушателям накидывать свои варианты и сказали, что пятый, который придет, мы поставим в эфир. Значит, вариантов было много. Значит, и пропросили. Мне понравился от Джейсона Стэтхэма. Есть у нас такой радиослушатель. Он так подписан, он написал, а ты такой мужчина с бородой, попросил. Просили Иванушек Тучи. Значит, просили Modern Talking. Просили, и я говорю, давай поставим Дроздову Modern Talking. Она говорит, она не пятая. Саша, давай по-честному. Я говорю, хорошо, давай по-честному все-таки.
7: Ну, кстати, были современные музыкальные композиции. Вот Зиверт Наташа, например, просила. Она классная, но тоже, к сожалению, не попала туда, куда нужно. Но ничего, у нас каждый день проводится эта активность. Поэтому давайте сегодня будем слушать что-то такое более или менее современное. Пилот ФКРС мимо меня.
5: Топ для своих на радио Витебск.

0: напоминаем еще о том, что совсем скоро поиграем в «Автобум». Очередной подарок от сети магазинов автозапчастей «Эсва Моторс» достанется кому-то из наших радиослушателей.
1: Механика будет не совсем типичная, но не переживайте, вы совсем справитесь.
2: Хорошая компания.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о новостях региона к этому часу. В Орше прошел торжественный митинг, посвященный Дню народного единства. После реконструкции открыто движение на участке трассы Р-46 Витебской области. В отделе ЗАГС администрации Октябрьского района Витебска многодетным семьям вручили батьковые кошули в начале следующего часа. Об этом и другом подробно.
2: 7-4-22, за машиной к нам пора.
3: Без аванса, без хлопот, полный газ только вперед.
4: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29 766 74 22.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Автобум. Еще раз здрасте, друзья. 17:36 в нашем городе. Простите, 37 точное время. И игра под названием «Автобум» с теми же очень хорошими призами, подарками.
2: Да, замечательная игра. Как и говорили, она сегодня немножечко видоизменена, но, тем не менее, важной информации в ней достаточно. Ну, а что касается условий, то мы в скором времени расскажем, каким образом мы решили сегодня немножечко облегчить вам жизнь.
1: Ну, как решили? Ну, потому что дождь, пробки. Обычно у нас система такая. Рассказываем про какой-то автомобиль, а потом просим его сфотографировать с какой-то своей частью тела, приличной.
2: Но это было вчера, а сегодня?
1: Сегодня будет немножко по-другому, потому что идет дождь, пробки, какие-то ДТП в городе, да, ну, потом еще скажут, что мы какие-то злодеи полнейшие. Поэтому немножечко легче задание будет, друзья. С учетом того, что, как всегда, заготовлен большой подарок для кого-то, для какого-то автомобилиста от сети магазинов «Авто», запчастей «СВ Моторс», просто вопрос будет про магазины «СВ Моторс». И, в частности, про самый первый магазин. Значит, давайте, Вайбер 707-71-071, сейчас гадать все будут, смотри. Да? Значит, про самый первый магазин «СВ Моторс», который открылся на Димитрова, 36, насколько мне память, если мне изменяет, и дробь какая-то там, вот. То есть изначально, значит, открывался этот магазин, первый магазин «СВ Моторс», 20 лет назад, между прочим, для того, чтобы продавать запчасти для определенной марки автомобиля. Для, скажем так, для автомобилей одного концерна. Вот так.
2: Mm-hmm. Так, это получается вопрос, на который необходимо ответить нашим радиослушателям.
1: Да, ну изначально вот так вопрос звучит. А знаете вы, для какого концерна изначально 20 лет назад открылся первый магазин «СВ Моторс»? А на сегодня...

0: Большой концерн, они выпускают разные автомобили. Кто первый сейчас вот присылает, тот получает этот приз. Поехали, гадайте, друзья, не останавливайтесь.
1: Автобум.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк Бай и по телефону 509-99-99.
0: МТБанк. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутик авто Бай.
3: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
4: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск хорошая компания.
5: Автобум. Я уже Настя так что сказал. Мне в сегодняшней игре понравилось то, что нет ответа в интернете на поставленный вопрос. И правильный ответ знают только те, кто работает в СВ Моторс.
6: Ну, или не совсем. Вот я, кстати, не знаю, победитель сегодняшней нашей игры работает в СВ Моторс?
5: Нет.
6: Вот видишь,

0: значит, не совсем.
1: Она угадала.
0: Ну, может быть, у кого-то просто такая острая интуиция. Ну, а вы, наши друзья, любители Гугла, что, как теперь ощущать себя? На самом деле, точно так же и мы себя бы здесь ощущали. Ну, вот я так точно, потому что я не в курсе вообще того, что там где происходило и из-за чего все начиналось, поэтому я на вашей стороне, я с вами.
2: Ну, просто много лет назад тогда самыми популярными автомобилями в народе, да, у нас были Volkswagen, Audi, Mercedes, там, BMW, ну, вот это вот такая большая немецкая четверка. И были люди, которые стали покупать и французов пригонять, и итальянцев стали пригонять. И они столкнулись с тем, что не было запчастей у нас на авторынке. Ну, не очень как-то хотелось тем, кто работает на авторынке, заниматься запчастями для этого сегмента автомобилей. Поэтому на Димитрово автомобильный магазин SV Motors, магазин автозапчастей, открылся для автомобилей Fiat. Концерна Fiat.
0: Поэтому они решили сбалансировать рынок.
2: Ну, не то, что... Ну, просто да, было... Ну, грубо, вот по пацанскими словами. Тогда было дофига знакомых, у которого была такая машина. А запчастей найти было нельзя. Ну и вот как-то так.
0: Вот так вот ближний круг и сформировал новую ветку на авторынке.
2: Да, поэтому правильный ответ. Fiat. И самое интересное, что быстрее всех ответила наша радиослушательница девушка. Да.
0: Пу-пу-пу. И тут, знаешь, лозунг должен быть «Год женщины в Беларуси».
2: Это да. Мы поздравляем Наталью Борисовну, ее правильный ответ. И, соответственно, ей достается большой вот этот приз автомобильный от сети магазинов автозапчастей SV Motors, что там входит много различных вещей, которые понадобятся для эксплуатации автомобиля. Плюс она автоматически становится участницей большого розыгрыша в конце этого месяца. Как Настя уже говорила, да, много всякие фильтры, масло для вашего автомобиля, чтобы сделать такое вот ТО. В общем, вот такие вот веселые. Михаил написал, муж там ее может работать. Нет, не работает Михаил.
0: Понятно.
2: Не надо завидовать. Да-да-да, бе-бе-бе.
3: Автобум. День народного единства на радио Витебск.
4: Гид по-нашему.
5: Всем привет! На радио Витебск гид по-нашему, и с вами
6: Влад Кузьмин
5: и Настя Гордеева.
6: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. Сегодня у нас тема, от которой в моих мыслях спина начинает болеть мгновенно.
5: Воу, а вот это уже интересно. Что же это такое?
6: Ковры. Конкретнее их производство. Заранее дам ответ на твой вопрос «почему?». Труд безумно кропотливый, несмотря на огромное количество техники. И мне, если честно, даже трудновато представить, чтобы я смогла отстоять у станка энное количество часов.
5: Но я бы вообще минут через 20 начал спрашивать, а можно перерыв на кофе? А ковер можно сделать поменьше? А можно вообще без ковра?
6: При этом в Витебске единственное в стране предприятие, где ковры производят в промышленных масштабах. И находится оно в старинных корпусах еще конца 19 века. Бельгийцы когда-то здесь фабрику построили, а мы до сих пор этим пользуемся.
5: Ну, бельгийцы молодцы. Приехали, научили нас ткать ковры, а потом уехали. А нам теперь на этих станках работать. Хотя, если честно, станки сейчас уже не те. Современные, мощные. На них одновременно два ковра ткутся, зеркально друг другу. Это как будто один человек делает работу за двоих.
6: Кстати, да, двухполотный способ. Я пока не посмотрела вживую, как это работает, даже представляла с трудом. Но теперь ничего не скажешь. Умная технология. Меньше времени и материала уходит.
5: При этом ткачи все равно работают тяжело. Это же не просто кнопки нажимать. Нужно следить за узором, за натяжением нитей, за качеством. И каждый ковер проверяют. Потому что если где-то косяк, потом дома люди будут на него смотреть годами и вспоминать явно не лучшими словами.
6: Угу. Особенно если этот ковер 2 на 3 метра. Его же еще и чистить потом надо. А мы тут в эфире восхищаемся, как его красиво сделали.
5: Кстати, недавно на предприятии начали делать свои ковровые нити. Раньше в основном привозили, а теперь запускают свое оборудование и сами красят в нужные цвета. Плюс запустили проект по производству грунтовой ткани. Это основа ковра. Тоже раньше в основном импортировали.
6: То есть постепенно стараются все делать своими силами. И при этом продукцию выпускают по ГОСТу, за что наши ковры и ценятся не только в Беларуси.
5: Да, и это действительно можно и нужно уважать. Потому что ковер — это вам не носки на пару дней, это вещь не на один сезон. Люди его выбирают надолго. И когда знаешь, что он сделан здесь, с нормальным контролем качества, уже как-то спокойнее.
6: Особенно с учетом того, что и детских вариаций там невероятное количество. И по размеру, и по рисунку буквально подберут под каждого капризного малыша. Так что, если будете в Витебске, обязательно посмотрите на эти творения.
5: Главное, главное, не предлагайте мне там поработать ткачом. Я сразу пущу под откос годы работ.
6: Учтем. Спасибо, что предупредил. Это была рубрика «Гид по-нашему».
5: У микрофона были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. До встречи в эфире. Всем пока-пока.
4: «Гид по-нашему». Радио «Витебск». Слушай свое.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Реклама.
3: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19.00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
5: Осень в ритме Haier. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай вертикальный пылесос Haier C6 Flexi со сгибающейся трубкой и силой всасывания 30 тысяч паскаль со скидкой 30% всего за 699 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
6: Кофе купил.
7: Вернулась.
6: Билеты в кино.
7: Вернулась.
6: Поужинали.
7: И это вернулось.
6: Что у тебя постоянно возвращается?

0: скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная. Нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: после этой песни ждут кого-нибудь песню. Ты такая конфиденциальная. Как получится, не получится.
1: Ой, любишь, что прикрутить какое-нибудь сложное словечко. А у нас здесь все просто. Партнер вечернего шоу — компания «Автосеть». Шины и диски. Подготовьтесь к зиме с магазинами «Автосети». До конца сентября скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» в Орше, Якубовского, 75. «Автосеть» в Витебске, Московский проспект, 35. И «Автосеть» в Полоцке, Петросе, Бровке, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Это слушает весь мир.

0: Витебске 18 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. В День народного единства на Витебщине проходят праздничные события и мероприятия. Концерт стал кульминацией торжества. Более 500 артистов вышли на сцену летнего амфитеатра, чтобы подарить зрителям свое творчество и вдохновить на новые свершения. Председатель Витебского областного совета депутатов Дмитрий Демидов поздравил всех белорусов с праздником, подчеркнув, что единство – это пульсирующая основа жизни, мощь народа, способного свернуть горы. Завершился вечером музыкальным подарком, выступлением народной артистки Беларуси Виктории Олешко. Об этом сообщила шумлинская газета «Герои працы». Патриотический форум «Время выбрало нас. Сила в единстве» проходит в Витебске. В нем принимают участие представители всех регионов Витебщины. Телеверсию сегодня в 20:30 покажет телеканал «Беларусь-4 Витебск». До 19 часов на нижней площадке летнего амфитеатра проходит презентация проектов общественных объединений и политических партий «Мы едины». И новость последних минут. Президент Беларуси выступит перед участниками молодежного форума «Молодежь. Беларусь. Будущее». Сегодня его участники обсуждают, что объединяет белорусов, как оставаться собой и каким молодежь видит свое будущее. Выступление президента в День народного единства в прямом эфире покажет Первый информационный. Подведены итоги смотра конкурса молодежных инициатив «Проектируй будущее». По данным канала «Беларусь-4 Витебск», финансовую поддержку получат 4 самых ярких проекта. Подробности сообщила Екатерина Лазовская, исполнительный директор Витебской областной ассоциации местных советов депутатов.
2: Победителями были выбраны такие проекты, как «Конный двор». Это благоустройство уже существующей конюшни. Также проект «Друя» по благоустройству площадки, на которой проходят различные мероприятия, форумы. Также был победителем выбран проект Городокского района. Это ботанический памятник «Дуб Волод», возле которого находится крыница. И молодежь также предложила благоустроить эту территорию. И четвертый проект, который был выбран победителем, это Шайтерова. Экологический проект, который направлен на возрождение и благоустройство пруда. Проекты начнут свою реализацию уже в этом месяце, и будем надеяться, что закончат также в 2026 году.
3: Веста невыгодных покупок.
4: С 16 по 20 сентября в магазинах Веста печенье Орео 228 граммов 4 рубля 69 копеек. Набор шоколада Мерси с кокосовой начинкой 250 граммов 13 рублей 99 копеек. Веста. Приглашаем за покупками.
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6-11, завтра днем по региону плюс 16-21. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
6: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть».

0: сейчас хорошо тут остатками волос потряс, да. Больше потряс, конечно, я Анастасию при этом.
1: А мне кажется, отлично, разминка для шеи великолепная. Да. Самое главное, чтобы до этого она уже размята была, а то, знаешь, не очень хорошо иногда это заканчивается. Я знаю, о чем я говорю. Но об этом не сейчас.
0: Ребята, мы передаем привет и напомним, в новом сезоне в хорошей компании с 17 до 19.00. Поэтому есть что-то надо, вот такое, срочно, любимому мужу, свекру, деверю, зятю, тестю, кого-то еще знаешь, каких родственников. Просто другу можно написать, и мы передадим приветы. Да, конечно, без музыкальных заявок, ну, возможно.
1: Да, но все равно, почему сразу вот близкому кругу? Можно же передать привет таксисту, который прямо сейчас везет вас, возможно, домой, скрывая от дождя. А может быть, вам просто сегодня встретился какой-то приятный человек, вы не знаете его имени, но хотите вот тоже ему ручкой помахать. И коллегам, в конце концов, они тоже хорошие люди, они с вами больше времени, чем с семьей. Скажите им спасибо или привет, или какой вы классный, и так далее, и так далее.
0: Вайбер 707-01-071, и, между прочим, в ближайшем будущем у нас гороскоп любви. Поэтому не пропускаем.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19.00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Свои на дороге.
5: Сейчас подскажем вам, что творится на улицах нашего города, если вы не в курсе. А у Анастасии здесь глаза округляются, когда она смотрит на карту.
6: Ну, это правда, я давно такого не видела, если честно, никогда не видела.
5: Это 1 декабря было, может, или когда-то, вот помнишь такое?
6: Никогда я не видела, чтобы на улице труда была пробка. Никогда. Я напоминаю, это около спортивного диспансера. И, кстати, вот сразу как поворачивают на Доватора, с трудом, туда, чтобы поехать на Фрунзе, там тоже пробка. И на Фрунзе, вот, собственно говоря, от поворота на Доватора и до Ленина тоже огромная пробка. Я не понимаю, что происходит в городе. Наверняка прямо сейчас виднее всем тем, кто находится в пути. Ребят, вам, конечно, не позавидуешь, но вы там держитесь. Кстати, еще пробка на улице Калинина, причем чуть ли не от Московского. А там, я уже не говорю про вот этот вот аппендикс, где страховая. Там вообще какой-то коллапс, если честно. Но что касается других частей города, а вот что важно еще рассказать, это то, что на Московском проспекте перед Терешковой в среднем ряду ДТП. Поэтому имейте в виду, пожалуйста, вот как поворачивать на Петросябровке, вот где-то там прямо сейчас находится данная ситуация. Все остальные части более-менее. Ну, если не брать в расчет, наверное, еще немножечко Московского проспекта. Там, ну, скорее всего, это из-за светофора перед Короткевича. Вот там тоже придется немножечко постоять на поворот. Все остальное, хотелось бы сказать, что более или менее, но нет. В целом, все плюс-минус так же, как и было час назад.
5: Будем отогреваться вашими приветиками, например, тогда. А Ольга написала: «Здравствуйте, передаю огромный привет Сереге Барановскому». Серега, слышишь? Тебе привет от Ольги.
6: Екатерина тоже присоединяется. Она передает привет своему любимому братику Пахомке от сестрички Амелии.
5: Варя написала: «Едем на тренировку, передаю привет папе Саше, маме Юле».
6: Человек с прозвищем «Ха-ха-ха» передает привет огромные любимому радио Витебск и всем, кто стоит в пробках под дождем. Кстати, о них, Виктория.
5: Я вот смотрю на фотографию от Виктории, и это только я не понимаю,
6: ой,
5: где...
6: Ой-ой-ой, это Фрунзе.
5: Это Фрунзе. Она написала: «Стоим колом, но передаем привет всем стоящим». Ребят, включайте музыку громче, пойте, получайте удовольствие. Завтра пятница, чем не поутулыбнуться.
6: Да и когда дождь, никто не слышит.
0: Хорош.

0: свою
1: День народного единства на радио Витебск.
2: Чем не повод? Нам, белорусам, есть чем гордиться.
1: В Беларуси есть собственная книга рекордов. В отличие от мировой версии издания, на ее страницах только отечественные рекордсмены. Например, силач-минчанин Кирилл Шимко. Он протащил самосвал БелАЗ массой 55 тонн, башенный кран весом 118,6 тонны, а в 2015 году на столичном аэродроме удержал два самолета Як-52, двигатели которых мощностью 360 лошадиных сил работали на полную мощность.
2: Чем не повод? Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк Бай и по телефону 509-99-99.
0: МТБанк. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутик авто Бай.
3: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Гороскоп любви.
4: Вот находитесь вы в пробке сейчас, и что делать? Давайте гороскоп слушать, любви тем более.
5: Да, давайте о чем-нибудь хорошем поговорим, настроимся, дзен-дзен, промываем себе немножечко мозги, но только для хорошего, важного дела. Все, в лучшее верим, мы отправляемся зачитывать то, что звезды нам здесь черканули.
4: А вдруг кто-то в карты сегодня проиграл? Должно ж в любви тогда повести.
5: Мы сейчас все увидим. Мы сейчас все увидим, расскажем, кто проигрывал, кто выигрывал, сейчас все узнаем. Так, овны, сегодня овны. О, смотри, карт-бланш. Овны, знакомство, которое начнется сегодня, может сыграть важную роль в вашей жизни.
4: Тельцы, сегодня ваши шансы заразить в кавычках вашего любимого человека любовью к чему-то, что дорого вам, велики как никогда. Почему-то именно сегодня он окажется особенно восприимчивым.
5: Близнецы, вам важна забота. Забота любимого человека окажется особенно, кстати, в течение непростого дня.
4: Раки, сегодня вам очень вечером захочется рассказать о своих проблемах представителю противоположного пола. Что ж, проблем с поисками собеседника у вас не будет, он найдется довольно быстро.
5: А вот львам сегодня потребуется дипломатичность, чтобы не усугубить напряжение между парой.
4: У дев этим вечером все должно складываться более-менее нормально. Исключения могут, пожалуй, лишь составить их взаимоотношения с родителями их второй половины.
5: Весы, готовьтесь. Надеюсь, у вас есть латы. Ведь днем практически заботы отвлекут от романтики, а к вечеру и вообще настроение стоит напряженным.
4: Скорпион, этим вечером вашему любимому человеку будет грустно и одиноко. И лишь вы сможете исправить его настроение. Для этого нужно будет всего лишь быть рядом, взять за ручку, обнять и поцеловать.
5: Ой, стрельцы, как вам повезло! Практически в любой ситуации сегодня вы почувствуете, что любимый человек на вашей стороне.
4: Козероги, сегодня вы поймете, наконец-таки, насколько вам действительно близок, дорог и необходим ваш любимый человек, и насколько без него ваша жизнь была бы менее радостной, легкой и светлой.
5: Водолеи, на вечернее свидание лучше не возлагать слишком много надежд. Обстоятельства способны помешать встрече или вынудить ее перенести.
4: Рыбы, сегодня вашему любимому человеку трудно будет понять ваши доводы, потому что вы постараетесь говорить с ним на языке разума, а он вам будет отвечать и языком сердца. Постарайтесь найти что-то среднее.
0: Гороскоп любви. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Так, ну что, пока эти, ну, мной неопределенные мотивы, но определенно симпатичные, звучат здесь в эфире «Радио Витебск», давайте все-таки почувствуем почву под ногами благодаря важной информации. Партнер вечернего шоу – компания «Автосеть», шины и диски. Подготовьтесь к зиме вместе с магазинами «Автосеть». До конца сентября скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» Ворша Якубовского – 75%, «Автосеть» Витебский, Московский проспект – 35%, и «Автосеть» Полоцкий, Петруси, Обровки – 57%. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Стремительный стрелок. И ворвется в студию Кузьмин. Через несколько минут у нас Спорт ФМ. Новости спорта.
2: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе Спорт ФМ.
3: Слушайте через несколько минут.

0: Категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта. И не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
2: Спорт FM. Какой счет?
1: Первый в истории гол армянского клуба в Лиге Европы есть, но в целом дебют так себе. Арарат Армения не навязал борьбу с партией. Выдра довел счет до разгромного 1-4, однако гол Вилсона все равно останется в истории. Милан же хотел в Лигу чемпионов, но есть проблемы даже в Лиге Европы. Первое поражение Амарима в сезоне от Бенфики 0-2. Еще была спокойная победа Байера на Цели 2-0, а Лион обыграл Андерлехт со счетом 2-1. Манчестер Юнайтед вылетел из Кубка Лиги, хотя вел 2-0 уже к 10-й минуте матча. Дебютный гол 19-летнего Лейсли и первый мяч в году Маунта. Все начиналось для Юнайтед просто прекрасно. Но во втором тайме случился кошмар. Брайтон забил трижды и прошел в 1/8. И это все на Олд Траффорд. В этом сезоне у команды Карика 2 победы в 6 матчах над Ипсвичем и Сапахом. В остальных матчах Эвертон прошел Вулфс, Астон Вилла грохнула Ковентри 3-1. Барса продолжает выносить всех. Вчера каталонцы наиграли на 6,5 XG и положили 7 мячей. У Рафини хет-трик, у Ямаля 1+2 и незабитый пенальти. В сезоне 26-27 у Барсы 7 из 7 побед и 33 забитых гола. Атлетико поверил в себя и вынес Осасуну 4-0. У Депортиво первое поражение от Севильи. А Леванте и Атлетик свой матч перенесли из-за ливня, затопившего все подтрибунное помещение стадиона. В КХЛ увидели могучий камбэк Акбарса в зеленом дерби с Салаватом Юлаевым. Ушли с 0-3 в третьем периоде и забрали все в овертайме. Миллер с дублем и победной шайбой. Нефтехимик вынес же Сибирь 3-0, Спартак обыграл Металлург 3-2. Барыс продолжает радовать болельщиков кучей заброшенных шайб. Под каток попала Лада 6-0. ЦСКА разобрался с Сочи 4-0.
2: Спорт FM. Просто лучший.
1: Лионель Месси принес уже 5-й трофей Интер Майами. Лео и компания взяли кубок Кампеньос, за который играют чемпионы МЛС и Мексиканской лиги. Американский клуб оказался сильнее Крус-Асуля 2-0. Месси оформил 1+1 и был признан лучшим игроком. У него гол головой, который стал уже 100-м за новый клуб аргентинца. И ассист с углового на Казимира. В сумме у аргентинского нападающего уже 49 титулов плюс 8 золотых мячей в карьере. Бесконечное величие. Сегодня Александру Овечкину исполняется 41 год. В прошлом сезоне Александр отыграл все 82 матча регулярки. Сейчас легенда готовится к 22-му сезону в НХЛ. Главный рекорд Грецки Овечкин уже побил. Осталось превзойти достижение по голам с учетом плей-офф. Осталось всего 10 шайб. Набросаем поздравлений Александру.
2: Спорт FM. Это интересно.
1: Эвертон за 25 тысяч фунтов предлагает любому желающему почувствовать себя футболистом основного состава. VIP-тур доступен на сайте клубного стадиона Hill Dixon Stadium. Туда входит проживание в отеле и совместный ужин с игроками, участие в предматчевой тренировке с футболистами, посещение тактического разбора, игровая футболка с автографами. Также купивший тур получит место на скамейке во время благотворительного матча легенд Эвертона и Ливерпуля против звезд мирового футбола, который состоится уже 26 сентября. Ришарлисон не попал в заявку Тоттенхэма на АПЛ и теперь останется без футбола до января. Аренда бразильца в Васко да Гама сорвалась в последний момент, а отношения с командой испорчены в ноль из-за поведения самого игрока, которого Де Дзерби публично критиковал за желание уйти и теперь не выпустит в основе.
2: Спорт FM. Коротко о главном.
1: Маленький картинг боится большого Ферстаппена. Макс Ферстаппен обогнал 100 картингистов в шоу-гонке «Макс против 100». Скинул 64 соперника уже на первом круге. Правила просты. Заезд заканчивается тогда, когда нидерландец выходит на первое место. На все про все отведено 30 кругов. Макс справился за 14. Как же он кайфует от гонок. Боули продал акции Челси и покинул пост председателя совета директоров. Компания Clark Capital Group выкупила долю Тодда и Марка Уолтера, получив полный контроль над клубом. Наконец-то, сказали все фанаты Челси. Теперь все ждут классных перемен. Разборки Мбаппе с ПСЖ, кажется, закончились. Клуб обязали заплатить 60 миллионов евро. Футболист должен французам 60 тысяч евро. Такую сумму определил парижский суд, пишет L'Equipe. Причина – штраф за блокировку счетов команды в 2025-м. Заморозку денег на 45 дней инициировали адвокаты Килиана. Теперь нужно компенсировать ущерб. Но все равно Килиан в большом плюсе. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
2: Спорт FM.
0: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: через несколько минут после небольшой рекламы ваши последние приветы. Здесь на волне радио Витязь, который вы можете еще успеть отправить. Вайбер, Телеграм 7071-071. А также Анастасия до сих пор смотрит своим острым взглядом с высоты птичьего полета на дорожную обстановку в нашем городе. И она по-прежнему сложна, я так понимаю.
1: Да, скоро сообщим все новости, касающиеся дорожного движения.
2: Реклама на радио Витебск.
3: СПУ «Перемонт» УАО «Витебский МЭС» Лиозинский район на постоянную работу требуется. Начальник участка. Зарплата до 5000 рублей.

0: до 3000 рублей. Тракторист-машинист, зарплата от 2000 рублей. Полный соцпакет, доставка из Лиозна служебным транспортом предприятия. При необходимости предоставляется жилье. Справки по телефону 8021-38-587-36, 8029-516-36-55.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно. Со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
3: МТ-банк.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
4: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Свои на дороге.
5: Ну так вот, Анастасия, давайте, где у нас чего? ДТП вроде опять какие-то.
6: Да, есть у нас ДТП на Чкалово, вот как поворачивает с Московского. Вот там, как раз-таки, где-то практически на перекрестке. Во-первых, эту информацию нам прислала Леся, говорит, в районе 31-й школы. А во-вторых, я вот сейчас пересмотрела на картах, все еще оно числится. Скорее всего, решают вопрос. Ну и, конечно, не обойдется в этой серьезной информации без дополнений. Для тех, кто пока еще не в курсе или вот только-только покинул свое рабочее место, да или просто дом, знаете, куда лучше ехать не надо. Вот улица Калинина до сих пор заполнена машинами. Кировский мост стал уже немножечко посвободнее, но Замковая по-прежнему рекомендует проявить терпение. Немного пробок есть на Черняховского. Вот не доезжая, чуть-чуть не доезжая до строителей. Ну, возможно, это светофор. Ленина тоже практически уже все ликвидированы пробки, но, тем не менее, есть некоторые места, на которые стоит обратить внимание. То же самое касается Фрунзе. Ну, а так, в целом, уже стало значительно получше.
5: Просто я написала. Кто это, я не знаю, просто я. Но здравствуйте, родители, с хорошего вам вечера. Передайте привет Сашульке и Вадимке.
6: Так, Сава нам рассказал, что за ДТП там в итоге на Чкалова с велосипедистом. Ну, все понятно, спасибо большое. Есть у нас еще один привет. Женечка написала: привет, Радио Витебск. Хорошего вам вечера. Передаю привет Сашульке и Вадимке.
4: Хорошая дорога в хорошей компании.

0: народного единства на радио Витебск.
1: Гид по-нашему.
2: Всем привет на радио Витебск, гид по-нашему, и с вами
3: Влад Кузьмин
2: и Настя Гордеева.
3: Мы вам расскажем, какие белорусские товары и места знают и любят абсолютно все. Сегодня мы решили поговорить про одну штуку, от которой сложно оторваться – журавины.
2: Если не поняли, что это – клюква в сахаре. Да, та самая из яркой коробочки.
3: Если честно, я ее могу открыть с мыслью «только одна, не больше». Но почему-то потом нет полкоробки. Я же не одна такая, да?
2: Ой, ну признавайся, ты уже не раз так делала. Каков исход?
3: Молчу. Но это же вкусно. Снаружи сладкая сахарная корочка, а внутри настоящая клюква с характером. Кислинка такая, что скулы сводит, но остановиться невозможно.
2: И самое интересное, что эту клюкву делают только в одном месте Беларуси. В глубоком. Нет, не озере, а на заводе. И там, кстати, не берут готовую сахарную пудру. Сахар специально мелят на такой мелкие мельницы, что он получается как тополиный пушок.
3: Вот поэтому она так нежно тает во рту. Не скрипит на зубах, не хрустит, а именно растворяется. Я когда первый раз ее попробовала, после долгого перерыва подумала: прощай, зарплата, привет, спортзал.
2: А еще в ней нет никакой химии, ни красителей, ни ароматизаторов, ничего искусственного, только клюква и сахар. В общем, без ГМО, как модно говорить.
3: И, кстати, за это ее уже заметили. Недавно на международной выставке Prodexpo 2025 ей дали гран-при.
2: То есть не только мы в Беларуси ее уважаем, но и за границей оценили.
3: А еще я вспомнила, как в детстве это было таким взрослым лакомством. Родители иногда покупали, и ты сидишь такой: одну ягодку себе, вторую, а потом уже никто не считает.
2: Не, ну послушай, это классика. Открыл коробочку и прощай самоконтроль.
3: Так что, если не пробовали, очень советуем. Это не просто сладость, это когда вкусно, натурально и по-белорусски.
2: А вы, кстати, клюкву в сахаре любите? Или у вас есть свои вкусные грешки, от которых невозможно оторваться? Рассказывайте.
3: Ну а мы продолжим искать продукты, которыми можно гордиться.
2: Уверен, таких ну очень много. Если попробовать все, штаны нужно искать на пару размерчиков больше.
3: Зато в меру очень даже полезно. И на подарок тоже топ. До новых встреч в программе «Гид по-нашему» на радио Витебск.
1: Гид по-нашему. Наша музыка на радио.

0: I'm sorry.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Реклама.
3: Осень в ритме «Хайер». В пятом элементе только до 5 октября. Техника «Хайер» со скидками до 40%. Выбирайте по выгодной цене. Пылесос, аэрогриль, отпариватель и многое другое. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Помогаем.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
1: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
6: Ого, какое кольцо! Откуда?
7: Из Сим-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
6: Класс! Счастливая!
1: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции! Сим-карат! Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
8: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
9: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: смотрите, Анастасия, как аппетитно заходят программы наших коллег, когда, допустим, рассказывали Настя с Владом про клюкву в сахаре. Джейсон Стэтхэм написал: «Слюни потекли, еду за клюквой».
1: Слушай, вот. Ну это неудивительно. Мне кажется, у всех там где-нибудь немножечко да ёкнуло. А вот вместо того, чтобы отправиться за клюквой, Глеб взял, да и буквально вне очереди влез и хочет передать привет Олейникову Роману от его семьи. Любим его, пусть не грустит. На этом привет и все.
0: Да, все, и, друзья, мы переходим в следующий час, но до этого момента давайте и тайп послушаем под дождичек.
2: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
3: Радио «Витебск». Хит на все времена.

Витебске 19 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси принимает участие в молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства. Торжество проходит в Минске. Обращаясь к представителям молодого поколения, участникам форума, глава государства отметил, что искренне рад видеть молодых, ярких и полных энергии людей. Подчеркнул, что День народного единства является особенным праздником. В первую очередь для молодых, активных, вовлеченных в общественную жизнь страны белорусов, это повод поговорить о будущем, которое строится на уроках и опыте на фундаменте прошлого. Президент Беларуси выступает перед участниками молодежного форума. Сегодня они обсуждают, что объединяет белорусов, как оставаться собой и каким молодежь видит свое будущее. Выступление президента в День народного единства в прямом эфире показывает Первый информационный. Военнослужащие танкового батальона 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады, привлекаемые к проверке боеготовности вооруженных сил, совершили марш на полигон. Они приступили к выполнению упражнений контрольных стрельб штатным артиллерийским выстрелом. Как отмечается, это знаковое мероприятие, поскольку демонстрирует, чему экипажи научились за второй период обучения в этом учебном году. По данным Минобороны страны, экипажи поражают мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу условного противника. Стрельба ведется с места и в движении как днем, так и ночью.
1: Экономика.
2: Победители национального конкурса «Предприниматель года» за 2025 год официально утверждены. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Об этом сообщает пресс-служба правительства. На участие в национальном конкурсе поступило 483 заявки. При выборе лауреатов эксперты оценивали ряд критериев, в том числе объем выручки от продажи продукции, уровень рентабельности, масштабы экспорта товаров и услуг, сумму перечисленных налогов, а также число дополнительно созданных рабочих мест. По итогам отбора названы 33 победителя в 5 различных номинациях. Особого признания удостоились 3 организации. Они второй год подряд становятся победителями конкурса и теперь носят звание «Почетный предприниматель», сообщило Белорусское телеграфное агентство.
1: Новости региона.
2: После масштабной реконструкции открыто движение на участке трассы Р-46 Лепель-Полоцк, граница России. Такой подарок дорожники Витебщины сделали ко Дню народного единства. Как сообщили в пресс-службе Минтранса, обновлено более 60 километров транспортной артерии страны. Автодорога Р-46 является важной частью транспортного сообщения Беларуси с Россией, ведет в направлении портов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Теперь ее отрезок, связывающий Лепель и Полоцк, соответствует второй технической категории, то есть несущая способность увеличена до 11,5 тонн. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «АвтоГУ».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6-11, завтра днем по региону плюс 16-21. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
5: Радио Витебск. Вечер твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть».

0: Анастасия, вы же хорошо относитесь к здоровому образу жизни. Образу жизни. Что-то аж рот не говорил это словосочетание.
1: Мне нравится эта философия, но не отношусь, к сожалению.
0: Ну, один, значит, зожник, я не знаю, где это сняли, прямо возле лифта сделал турник. Причем, не знаешь, не просто палка железная, а дорогой такой турник купил, который продается в спортивных магазинах, и теперь вот ждешь лифта и это подтягиваешься.
1: Ну а что, прикольно. Так, и что, кому-то не понравилось?
0: Кому-то не понравилось, да. Есть человек, видно, который, ну, которому не как ты, ему еще
1: высокого роста, он бьется о турник постоянно.
0: Не знаю, нет, он его хорошо подвесил там под потолком, то есть надо даже, может, подпрыгнуть тому, кто пониже. Вообще идея хорошая, представляешь, на каждой лестничной клетке определенный тренажер.
1: То есть ты не попадешь домой, пока не пройдешь тренажеры все.
0: Да, нормально.
1: Ты злой человек.
0: Здесь, значит, жим штанги от груди. Здесь вот эта фигня, я уже не помню, как называется.
1: Я знаю, какое упражнение тогда полюбят абсолютно все, кто работает по ненормированному рабочему графику.
0: Какое?
1: Бить кувалдой. Бить кувалдой все, что он видит перед собой лишнее. В общем,
2: Саша Настаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио. Видео.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Ничего лишнего.
1: Вот действительно, ничего лишнего. Рубрика про это ведь.
2: Про что?
1: Про что? Да, ну, она про разное может быть, но я тебе сейчас расскажу, Анастасия, про главу Обнинска. Есть такой город в Калужской области. Угу. Значит, глава Обнинска подарил пряник и мочалку пловчихе Алине Гайфутдиновой, завоевавшей 3 бронзовые медали на чемпионате Европы в Париже.
2: Неужели он настолько не уверен в сохранности этого пряника, что подарил ей сразу и мочалку?
1: А ты думал, что кнут и пряник надо было дарить?
2: Но нет, я думаю, что за медали в целом пряники и мочалки дарить не стоит. И даже если там еще и кнут прилагается.
1: Ну, ты же пловчиха. Ты же в бассейн ходила. Прежде чем в бассейн нырять, надо помыться.
2: А пряник тут при чем?
1: Поесть потом.
2: Под водой единственное, что не размыкает, это пряник?
1: Нет, наоборот, он размок, ты его легко съел. Это нормальная, хорошая идея.
2: А ей сколько, 60?
1: Я, допустим, после бассейна всегда хочу перекусить. А что нет? Так это не все. Это
2: так
1: не
2: ты знаешь,
1: все.
2: Куда тебе ехать, Саш?
1: Смотри, значит, сегодня он встретился глава Обнинска,
2: так,
1: значит, с ней.
2: И он пояснил?
1: Поздравил, поблагодарил за отличное выступление на международной арене и вручил целый набор. Это вот только малую часть я тебе рассказал. В него входили капсулы для стирки, средства антиналет, средства антижир, универсальные очиститель.
2: Что ты смеешься? Великолепный подарок. Продолжай.
1: Гель для белого и цветного белья. Купальники разные бывают у спортсменок.
2: Ну и хлорка в бассейне, конечно. Это но все в хозяйстве всегда пригодится.
1: Белый в хлорке нормально. Он белый, стирать его не надо. А остальные-то можно...
2: Ты посмотри, какой хозяйственный
1: подожди,
2: человек.
1: Гель для мытья посуды.
2: А это еще не все.
1: Ну, пряник, мочалки, я тебе говорил, еще средство для чистки труб. А также в пакете была умная...
2: Я тебе говорю, что тут не так с пряником, Саша.
1: Умная колонка также была. Это все под музыку? Под музыку.
2: Сюда, пряник,
1: со слов Алины. Алина, кстати, прекрасная девушка, миловидная. Она безумно такому подгону, очень сильно, записала видосик, где говорит, что конфеты, вот есть конфеты, говорила, это неинтересно. А это то, зачем она действительно пошла бы в магазин. Вот ты хочешь сказать, что это плохой набор, что ли, или что? Ты сейчас издеваешься?
2: Я хочу сказать, какая тактичная девушка.
1: А я хочу сказать, что многим можно взять на вооружение.
2: Саш, я запомню. Я запомню. Праздники скоро.
1: Нет.
2: А что нет?
1: Так это же девушка.
2: А ты передумал?
0: Ничего лишнего.

0: Реклама.
1: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19.00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
2: Каждый день. Тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
3: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
5: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: очень зорким оком, между прочим, следит Ольга Богданова, наша служба информации, за теми новостями, которые происходят в мире.
1: Да, ну и мы, собственно говоря, не готовы ей препятствовать, потому что важную информацию нужно нести в массы.
2: Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Виде.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этой минуте. Александр Лукашенко о плюсах и минусах геополитического положения Беларуси говорил в своем выступлении на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее». Мероприятие посвящено Дню народного единства. Подробности приводит Пул Первого.
2: Вы, наверное, часто слышите о том, что Беларусь находится на важном направлении Евразии, и географическом, и геополитическом. Вы, наверное, слышали и выводы из этого. Я в последние годы, будучи депутатом парламента особенно, слышал о том, воспринимал это как историк, что это величайшая выгода для белорусского народа. Наверное, да. Если иметь голову на плечах и разумно этим распорядиться, то, наверное, это так. Большая выгода. Но чему учит нас история? Она учит главному философскому выводу одностороннего понимания процесса быть никогда не должно. Есть что-то положительное, но обязательно, с другой стороны, отрицательное. Глядя в историю, мы можем сказать, что от этого выгодного положения мы очень много потеряли белорусов и жителей этого клочка земли. Вы помните, я просто напомню последние моменты из истории, вы знаете, Наполеон рвался на восток, туда прошел, через Беларусь и обратно. Вы из истории знаете 1812 год. Крупное событие, Первая мировая война. 1914 и до 20 года. До того злосчастного рижских переговоров в 21 году. Театр военных действий в основном был здесь, в Беларуси. Ну и последняя, или крайняя, страшная война, Великая Отечественная, 41-45 год. Театр военных действий где? В Беларуси. Вот теперь и судите наше геополитическое и географическое положение. Оно выгодное или нет?
1: Обращаясь к представителям молодого поколения, участникам форума, глава государства отметил, что рад видеть ярких, полных энергии людей и подчеркнул, что День народного единства является особенным праздником. Это повод поговорить о будущем, которое строится на уроках и опыте, на фундаменте прошлого. Это все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале Белтелерадиокомпании news.by.

0: благодаря чему в наш город еще потянулись туристы. Вот.
1: Чувствуешь, да? Вот мы пытаемся хотя бы 5 минут за все 4 часа быть культурными людьми, и ты прям сразу заикаться начал, такой, надо рассказать.
0: Ну, потому что хочется, понимаешь, по-нормальному, а все хочется хихоньки-хахоньки. Ну, мы вот такие.
1: Понимаешь, жизнь такая, но мы же говорим про картину, правильно? Мы же говорим про картину, которую, между прочим, уже под какую-то статистику, я тоже заикаюсь, ты видишь, да, что происходит?
0: Ага.
1: Уже выкатили статистику о том, что представляете...
0: Ты скинь сланцы с ног, и нормально будет. Заговоришь.
1: Около 50 тысяч человек увидели, да, картину Марка Шагала «Над городом», которая была вот у нас в галерее буквально до 14 числа. Честно говоря, я тоже успел сходить, но, правда, в последний вагон вот заскочила, в последний день.
0: И это было хорошо, потому что обычно выходной. В этот день.
1: Да, обычно выходной был в понедельник, а тут, раз такое дело, они решили все-таки выходной передвинуться на вторник. Спасибо им большое, святые люди. Так вот, представляете, около 50 тысяч человек увидели эту картину у нас, в Витебске. Неизвестно, сколько вообще людей увидело ее по всему миру. Но, если честно, прям тепло становится от того, что хотя бы что-то из вот такого золотого фонда Марка Шагала мы увидели своими глазами. И это так приятно. И, если честно, я своими глазами видела эти какие-то невероятные очереди. Ничего не умею против нашей галереи. Она замечательная. И спасибо большое, что периодически меняются экспозиции. И так далее, и так далее, и так далее. Просто не часто встретишь такое количество людей. Такой ажиотаж вызвала, собственно говоря, эта картина. Как было бы круто, если бы вот не только она его вызывала.
0: Читаю, что написано. Выставка установила абсолютный рекорд. Только по билетам ее посетили более 30 тысяч человек. Слушайте, это только по билетам?
1: А где остальные 20 тысяч, ты хочешь сказать?
0: Как это по-витебски звучит? Вот. Может быть, кто-то как-то... Я не знаю, конечно, но какой-то, видно, способ еще был.
1: Контрамарки?
0: Не
1: Они
0: знаю,
1: еще в ходу?
0: Не знаю, нет, это очень здорово. И пишется о том, что организаторы интригуют, сотрудничество с Третьяковкой продолжается. И в следующем году наш город ждут новые приятные сюрпризы. И это здорово.
1: Если честно, это действительно было бы очень-очень круто. И прям ожидаемо, я уверена. Многими, учитывая действительно, какое количество людей вот собственными глазами видела. Поэтому ждем-с и надеемся на сотрудничество.
2: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Вот что-что на нашей волне неиссякаемой радостью люди всегда воспринимают гороскопы. Я вот помню, утром всегда работал, люди ждали гороскопы. Сейчас вот вечером мы с тобой любовный гороскоп рассказываем. Гороскоп любви, извините.
1: Слушай,
0: вот,
1: ну потому что всем нам хочется во что-то верить. Ну вот хотя бы в гороскопы.
0: Но есть еще ж такие люди-нумерологи. Ну тоже вроде бы как бы они себя выставляют очень знающими мир. Они считают, что мир цифр, он очень сильно влияет на нас, на наши отношения.
1: И все мы живем в матрице.
0: Ну, возможно.
1: Ну что?
0: А что ты так разговариваешь?
1: А ну потому, что это именно так. Нужно, ну,
0: свежая
1: так,
0: новость
1: что?
0: От нумерологов появилась. Угу. Ребята, значит, женщины, рожденные 3-го, 12-го, 13-го, 21-го, 30-го и 31-го.
1: Это новая песня СТ, получается.
0: Запомнили, что-то перебило, через забыли.
1: Только не сначала.
0: Женщины, рожденные 3-го, 12-го, 13-го, 21-го, 30-го. 31-го числа сами подталкивают мужа к любовнице, считают нумерологи.
1: Это как?
0: Я не знаю. Ну, они, по словам нумерологов, настолько погружаются в быт, контроль и претензии, что в отношениях становится меньше нежности, флирта и внимания. Из-за этого мужчины как бы вот это все такое.
1: Каждая женщина после 3 лет отношений, ну, короче, да? Так? Поэтому 3-е, 13-е, 31-е.
0: Это не я говорю, это нумерологи говорят. Вообще это, ну, мне кажется, это чушь, конечно.
1: Ну, а вдруг сейчас кто-то поверит и скажет: так это ж я 13-го родилась. И что теперь? Это что мне надо делать? Платье красивое натягивать на себя и забывать про уборку и готовку? Нужно срочно приходить и вдохновлять своего мужчину и доказать, что несмотря на число, в которое я родилась, я все равно сделаю все возможное, чтобы в нашей семье было все хорошо.
0: Вот, это ты сейчас секрет. Ты секрет сказала. Секрет, благодаря которому женщина как должна себя вести. Секрет для мужчины — баловать, дарить подарки, носить на руках, говорить всякие приятные словечки. Это для мужчин. В целом, ну, это секрет хороших отношений, такой небольшой.
1: Короче, девочки, что? Вот если переживаете, что там в отношениях что-то не так, никаких борщей, никаких уборок. Вот только платьишко, ноготочки такие красивые, сидите, вдохновляйте. Все!
0: Не, ну накормить надо тоже. Ты что? Нет, этот лев голодный.
1: А ты в курсе, что это вообще путь к сердцу женщины лежит через желудок? Нет?
0: Я слышал про то, что если мужчина старается свою любимую накормить, это прям вообще путь.
1: Все, это логично. Золотой мужчина.
0: Но.
1: Вот так. Так что все, у каждого свои заморочки. Давайте забудем про всю эту магию цифр. Ну и что-нибудь себе там хорошее сделаем, и сделаем что-нибудь хорошее для своих любимых и близких людей.
0: Послушай, мы будем вообще оставлять место для эфира для наших коллег? Уже пора до свидания говорить. А мы что, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Друзья, хорошая компания, как обычно. Побудем с 16.00 до 20.00. Между прочим, без 4 уже. Все. Анастасия Дроздова.
1: Александр Назаренко.
0: До завтра.
2: Будет вечер. Будет хорошая компания.

0: Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси принимает участие в молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее». Масштабное событие, посвященное Дню народного единства, проходит во Дворце спорта в Минске. Форум объединил рабочую, учащуюся молодежь, лидеров и творцов, волонтеров и специалистов. Подробности обращения главы государства к участникам приводит Пул Первого.
2: 1921 год. Это самая Первая мировая война, которая серьезно прокатилась по нашим землям. И мы, как обычно, от этого сильно потерпели. Помните, что предшествовало этому 21-му году, этим переговорам в Риге, в результате которых нашу судьбу, это тоже правда, об этом мы тоже редко говорим, чтобы потом страдать не пришлось, как сейчас по Западной Беларуси. Об этом мы ниже скажем. Без нас решили нашу судьбу. Половину Беларуси примерно, около 4 миллионов, 3,5 миллиона, отрезали и отдали. Мы как-то пытались, я как человек, изучавший историю в ВУЗе, нам всегда говорили, что надо было спасти страну. Поэтому пожертвовали Западной Беларуси и Западной частью Украины, Западной Украины. Просто отдали полякам. Потому что наша армия тогдашняя, а мы находились в составе Российской империи, потерпела сокрушительное поражение осенью 20-го года в Польше. Мы проиграли эту войну. Поляки оказались наверху. При помощи, естественно, всех западных государств. Это тоже урок. Но это о другом. Это другое, как у нас говорится. Это действительно другое. В результате граница вот была здесь рядом. Западная Беларусь и Западная Украина отошли в Польшу. Слава Богу, тогда политикам хватило ума. Собрались в Риге в 21-м году, по-моему, в марте месяце, и договорились. Ну, как договорились, я только что сказал. В основном. Без нас это решили. И я считаю, это грубейшая ошибка советского правительства, которое, слышали, наверное, Белорусская Народная Республика, они якобы представляли белорусский народ, их просто пинком вышвырнули с этих переговоров. Грубейшая ошибка советского правительства. Этого делать, говорю вам, как президент нынешний, не нужно было. Надо было допустить, думая о последствиях. Что мы ведь об этом будем говорить, что без нас там решалась наша судьба, мы сейчас и говорим. Правда заключалась еще и в том, если бы представители БНР туда и допустили в зал переговоров, скажем, как это обычно бывает, я это хорошо знаю, они там ничего не решали бы. Но факт остается фактом. Без нас решили в 21-м нашу судьбу и часть Беларуси, половина почти, самая развитая, продвинутая, если брать земли, леса и прочее, что является главным нашим богатством, оказалась там. Я почему подчеркиваю этот факт? Без нас решили. Почему я принял решение о том, чтобы этот праздник был в Беларуси? Потому что этот праздник... Это как вывод из сказанного мною, единство белорусского народа равен независимости нашего государства. Это элемент и показатель нашей независимости. Я как президент часто над этим думаю, а что могли бы мы сделать в этой ситуации? Когда есть укоренившаяся, устоявшаяся власть, поддерживаемая белорусским народом. Вопрос открытый, как раз дискуссионный. Вы и думаете, я думаю, и вы думаете. Но еще раз подчеркиваю, с чего начал. Быть на изломе там, где мы находимся, и хорошо, и плохо. Хорошо, если ты по-настоящему независимый народ, и если ты способен принимать решения. Остается за малым принять правильное решение, держа голову на плечах, как в народе говорят. Поэтому вот это единство – это наша независимость. Поэтому я уделяю, буду уделять, как президент, да и вы, в руках которых будущее нашей страны, уверен, никуда не денетесь. Вы будете говорить об этом празднике своим детям, внукам, вы будете их праздновать, чествовать, если вы хотите быть независимыми, если вы хотите, чтобы к вашему слову в будущем прислушивались.
1: В основе форума «Молодежь. Беларусь. Будущее» 6 тематических блоков. Героизм, миролюбие, трудолюбие, национальное наследие, роль белорусской женщины и молодость. Обращаясь к представителям молодого поколения и участникам форума, глава государства отметил, что рад видеть ярких, полных энергии людей и подчеркнул, что День народного единства является особенным праздником. Это повод поговорить о будущем, которое строится на уроках и опыте, на фундаменте прошлого. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Веста! Невыгодных покупок!
4: С 16 по 20 сентября в магазинах Веста печенье Орео 228 граммов 4 рубля 69 копеек. Набор шоколада Мерси с кокосовой начинкой 250 граммов 13 рублей 99 копеек. Веста! Приглашаем за покупками!
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6-11. Завтра днем по региону плюс 16-21 градус. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
6: Радио Витебск.
7: Вечер твоего города.
0: На радио Витебск. Час по-русски.
8: Всем привет! Я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио Витебск.

0: Реклама.
1: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19:00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.
3: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этой минуте. Беларусь не имеет никому территориальных претензий, но и свою землю никому не отдаст. Об этом президент Беларуси заявил в своем выступлении на молодежном форуме «Молодежь Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства. Также стало известно, что президент подписал указ, согласно которому полковник милиции Александр Купченин назначен начальником управления внутренних дел Витебского облсполкома. Во Дворце независимости в День народного единства на экскурсии побывали игроки и тренеры национальной и юношеской сборных по футболу, сотрудники руководства федерации, внушительная команда, более 120 человек. Это все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале Белтелерадиокомпании news.by.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Час по-русски.
1: Привет, Витебск, это Акмаль
2: и Джелагония. Представляем вам нашу совместную песню «Пожар».
1: Она о глубоких чувствах и испепеляющей любви. Слушайте наш трек
2: на радио Витебск.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Час по-русски.
2: Привет-привет, я Люся Чеботина. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск. Делай громче и наслаждайся.

0: Витебске 21 час. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
1: Мы

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Президент Беларуси принял участие в молодежном форуме «Молодежь Беларусь. Будущее». Масштабное событие, посвященное Дню народного единства, проходит в Дворце спорта в Минске. Форум объединил рабочую и учащуюся молодежь, лидеров и творцов, волонтеров и специалистов. Подробности обращения глава государства к участникам приводит Пул Первого.
3: Мы сегодня отмечаем День народного единства. День воссоединения белорусского народа в одном государстве. День возвращения миллионов белорусов в свою семью, в свое отечество. Поистине судьбоносное событие. 17 сентября праздник особенный. Я уже об этом говорил. В первую очередь для вас, молодых, активных, вовлеченных в общественную жизнь страны. Готовясь к этой встрече, я подумал о том, что случайных ведь людей здесь нет. Скорее всего, это уже люди с определенными амбициями. Это хорошо, без амбиций ничего не бывает. Ни в труде, ни в политике, ни в экономике. С определенными амбициями, определенными целями. И которые уже себя показали в этой жизни. И сегодня это повод поговорить о будущем, которое строится на уроках, и опыте на фундаменте прошлого. Поговорить о вашем будущем. Скажу откровенно, когда мне предложили эту роль, которую я пытаюсь сыграть за этой трибуной, я подумал, ну, у нас же есть и другие праздники, и светские. Государственные, негосударственные, тогда День Победы, Независимости, Пасха. Ну, как-то я отмечаюсь на этих праздниках, но не так, как на этом. И я подумал, ну, наверное, я уже был на этих торжествах, может быть, и не следует идти сюда и ввязываться в эти разговоры, переговоры и так далее. Но в последний момент решил, что надо здесь быть. Почему? Мои дорогие люди и представители, вот я смотрю, среднего поколения, завтра вам защищать единство нашей страны. На ваши плечи ляжет тяжелейший груз. Тяжелее быть не может, поверьте мне. Отвечать за это единство. Отвечать за белорусский народ. Отвечать за ту землю, где мы сегодня живем спокойно, как работаем, говорят, так и живем. Я с этим готов согласиться. У нас страна возможностей. Тихая, спокойная, без войны, слава Богу. Вам надо это все сохранить в будущем. Не сделать хуже, если уж хотите откровенно. Поэтому я хочу сказать вам главное. Готовьтесь к тому, чтобы взять на себя этот тяжелый груз и отвечать за будущее нашей страны. Потому что у вас будут дети, внуки, и вы будете, как и я сегодня, говорить о том, что все, что вокруг нас, не только нам и не столько нам принадлежит, сколько принадлежит вам, нашим детям и внукам. Здесь представители среднего поколения. Я все делаю в последние годы для того, чтобы была преемственность, и мы стояли на фундаменте прошлого. И это среднее поколение между вами и мной уже у руля нашего государства. Еще раз подчеркиваю, почему я пришел сюда сказать вам: готовьтесь. На ваши плечи ляжет высочайшая ответственность. И в связи с этим прошу вас, никогда не торопитесь. В жизни надо делать все быстро, но не торопясь. Никогда не судите, глядя со стороны. Думайте о том, а что я сделал и сделал бы, как я сегодня думаю, а что я бы сделал в 21-м году, когда порезали Беларусь. Мой вам совет. А вы смотрите, как вам лучше его использовать или нет.
2: Что бы ни происходило, с нами разные эпохи, белорусы были, есть и будут. Это наша история, история народного единства, заявил президент. Вспоминая прошлое, мы строим добрые планы на будущее с мирным и благополучным завтрашним днем и для Беларуси, и для всех частей света. Глава государства поздравил всех с праздником, пожелал счастья, призвал беречь родную землю и исконные ценности. Представители Витебщины стали участниками молодежного форума в Минске «Молодежь Беларуси. Будущее», посвященного Дню народного единства. Участие в мероприятии принял и председатель облсполкома Александр Рогожник. И на сегодня это все новости. Служба информации «Радио Витебск» прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера. Партнер выпуска – компания «Автогол».
1: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6-11. Завтра по региону 16-21 градус выше нуля. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
5: Радио Витебск. Вечер твоего города.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радио-шоу на радио «Витебск». Категория 12+.

0: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19:00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Завтра в Витебске и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью по востоку небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-11, завтра днем от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом.
2: Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Завтра в Витебске и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью по востоку небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-11, завтра днем от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом.

0: В Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Завтра в Витебске и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью по востоку небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-11, завтра днем от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом.
2: Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Привет, я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио Витебск.
1: Солнце защит нами спрятана грусть моя. Я думаю часто, да ладно и пусть. Штормит, за нашими спинами прячутся рейсы куда-то к морям, чтобы на память поставить лимит.

микрофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Погода на радио Витебск.
1: Завтра в Витебске и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью по востоку небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-11, завтра днем от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом.

0: номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают у Витебска и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Лишь этой ночью по востоку возможны небольшие кратковременные дожди. Ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер этой ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Ночная температура воздуха по области плюс 6-11, в Витебске плюс 9-11. Днем по области от 16 до 20, в Витебске от 17 до 19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Радио!

0: повтор программы от 13 сентября.
1: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
2: Категория 12+.
3: Календарь уже переворачивали, причем несколько раз. Так и добрались до середины сентября. А тут очередной уикенд и хит-парад ТОП-20.
0: Да, времечко-то летит, а? Поэтому предлагаю долго не зацикливаться на вступительных словах. Для вас, как всегда, у микрофона Влад Кузьмин и Настя Дроздова. С лучшими треками мира. Узнаем, что было в топе на прошлой неделе.
1: Лидеры прошлой недели.
3: Третья строчка. Кельвин Харрис и Джази. Satisfy.
0: Второе место. Ive, Meet Me in the Dark.
3: Первая строчка. Медуза, Henry Camelile, Don't Wanna Go Home.
1: Кто станет лучшим, решаешь ты.
3: Казалось бы, сезон падающих листьев должен подталкивать к красноречию, романтике, вдохновению. Но в горячем списке за это отвечают музыканты, а не мы с Владом. Так что послушали хитмейкеров прошлой недели и приступаем к распаковке свежей двадцатки.
0: Выпуск программы свежий, а вот трек, который находится на 20-й позиции, не совсем. Поэтому закономерный минус один для трека «I Can't Wait» от таких исполнителей, как Боб Синклер и Кайза.
1: 20-е место.

0: А вот и новинка. Немецкий дуэт врывается в чарты и продлевает летнее настроение и моменты, о которых и поется в треке Music Sounds. Клип снимали на Ибице, а премьерили дома в Вюрцбурге. Вот и до нас добрались фастбой.
1: Пока одних приветствовали, другие продолжают свое падение вниз по списку. Такая ситуация происходит с треком Swim от BTS. После обвала на прошлой неделе парни утратили еще 4 пункта.
2: 18 место.

0: EDM и кантри. За первое отвечает диджей Дипло, за второе – начинающий кантри-певец Эриан Ньюньес. Интересная история создания у работы «Two Steppin». Дипло написал Эдриану в личку с предложением о сотрудничестве и уже на следующий день был готов вокал. Ну а дальше запись, фестивали, премьеры и так далее.
1: Пока Настя сегодня отвечает исключительно за новинки, я объявляю исключительно тех, кто баллы минусует. А сейчас у нас так вообще категория «Обвал». Кому больше всех не повезло, а это дуэт Джонни и Федука. Их трек «Лето» рухнул сразу на 7 позиций. Ну а что, лето-то прошло.
2: Обвал недели. 16 место.

0: проектом Second Voice числятся небольшие потери. Оттого и оказался трек Let Me Be на 15-й строчке.
1: Чуть выше находятся Леони, Маркус и Мартинус. Их работа Moonlight плюсанула на достойные 4 строчки.
2: 14-е место.

можно долго плутать в этих саунд-дебрях, и кто-то наверняка даже заблудился бы. Но мы этого не допустим. Будем для тебя опознавательными знаками на пути. Как раз добрались до 13 места. Здесь и устроим вечеринку под звуки «Jamaican» от Хугеля и Солта.

0: 11-я неделя в хит-параде приносит минус один для трека «Понга». Теперь «Рошен», «Рауф Алехандро» и «Вискит» звучат с места под номером 12.
1: Не смог удержать несколько голосов и Алекс Уоррен. Они улетели из талантливых рук музыканта. «Пиво Дрим» звучит на 11-м месте.

0: Главное, но уверенно подходим к моменту, когда нижняя часть турнирной сетки лучших мировых треков уже отыграла свое. Единственное, что осталось, это зафиксировать их места.
1: 20-я строчка. Боб Синклер и Кайза. I can't wait.
0: 19-е место. Fast Boy. Music Sound.
1: 18-я строчка. BTS. Swim.
0: 17-е место. Дипло и Адриан Нуньес. Two Steppin.
1: Шестнадцатая строчка. Джонни и Федук. Лето.
0: Пятнадцатое место. The Second Voice. Let me be.
1: Четырнадцатая строчка. Леони, Маркус и Мартинус. Moonlight.
0: Тринадцатое место. Хугель и Сольта. Джамайка.
1: Двенадцатая строчка. Роушен, Раули, Кандра и Виски. Понга.
0: Одиннадцатое место. Алекс Уоррен, Фива Дрим.
2: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск. Кто станет лучшим, решаешь ты.
1: Так сложились судьбы музыкантов в нижней десятке. Но на этом судейская коллегия в твоем лице еще не окончила свою работу. Впереди принятие самого сложного решения. С кем же из тех, кто уже стал родными, придется попрощаться на этих выходных?
2: ТОП-20. Вылет.
0: Кто же вылетит сейчас? А, давайте-ка как-то более позитивно находиться и мыслить в рубрике «Вылет». С одной стороны, да, жаль, что треки покидают список. С другой, у артистов есть повод написать новый хит. Сегодня нас покидает трек «Broken String» от Алана Уолкера, Изабеллы Мелькман и Кэтрин О'Райан. Но не спеши, мой радиодруг. Также вслед за ними отправляются диджей Тиесто и Бриана Грейс.

0: Как настроение? Есть ли среди нас те, кто, может быть, грустит в эту секунду? Возможно, есть, но все же большинство явно как минимум с нейтральным настроением. Предлагаем всем и каждому объединиться и отправиться в рубрику «Флэшбэк». Там для вас треки лет минулых. Вспомните под них что-то хорошее.
1: Флэшбэк.
2: Давайте для начала вспомним с тобой, что было 3 года назад. Если ты только что подумал, что не помнишь вчерашних событий, не то что 3-летней давности, мы тебе поможем. Мировыми топами были Two Colors, Alma и Barton. А с какими конкретно треками услышишь в эфире.

0: ТОП-20 Русские новинки.
1: Не зря же говорят, хорошо то, что хорошо кончается. Вот и у нас в топовой двадцатке все точно отлично. Ведь завершать первый час мы будем российскими новинками. Кто-то уже наверняка успел послушать Ваню Дмитриенко. У него недавно вышла песня «Почерк». Но знаете, как-то прям на конвейер он поставил выпуск этих песен. Беовульф, в отличие от него, все же делает небольшие перерывы. А после них выпускает мотивирующие песни, такие как сингл «Победа за мной».
2: Нилетто вернулся. Давненько мы с вами не слышали исполнителя. Возможно, все дело в его псевдониме. Летом же лето, а Нилетто — это Нилетто, поэтому он отдыхает. Сейчас не лето, а осень. Певец вновь за работу. В общем, оцениваем его новинку «Ментоловая».
3: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: Витебске час ночи. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Повтор программы от 13 сентября.
0: ТОП-20. Мировой Шазам.
2: Лучшее время для всех меломанов на волне Радио Витебск продолжается. Здесь собраны самые горячие треки, которые согреют, порадуют, помогут вспомнить, что ты все еще умеешь танцевать. Но перед этим разминка. Привет и тебе от Кузьмина и Дроздовой. В эфире ТОП Шазам Глобал.
1: Стартуем сегодня с работы Circles от Post Malone. Видимо, любителей очень привлек трек вновь, так как за неделю его искали 2 миллиона 560 тысяч раз. Далее в списке Prospa и Clone их работа получила название Free Your Mind, а в преддверии выхода игры GTA 6 цифры у трека невероятные, так как он присутствует в игре. Ну и на финал Andres Rischel с треком Timeless.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: Вот до чего доводит вежливость. Сказал пару раз «Hello» малознакомым людям, а они тебе лайков набросали. Мизма, культура воплоти, на 10-й строчке.

0: А вот и первые минуса у трека Magnetic. The Pause за 7-дневный отрезок времени теряет несколько позиций, конкретно 2.
1: Соседи сверху получили минус 5 и спустили с верхней десятки в нижнюю. Кельвин Харрис, Джази, поздравляем с переездом.
2: 8-е место.

0: третий минус подряд в рамках нашего хит-парада. Marshmello и Portugal The Man столкнулись с неприятностью в виде трех потерянных строчек. Вот так обстоят дела у трека Phoenix. Но, как пели в песне детской, и неприятность эту мы переживем.
1: Шакира эту строчку знает не понаслышке, учитывая, какими непростыми были последние пару лет. Но сегодня она на пару с Бурнобой покоряет шестую строчку спустя пару недель в чарте с треком «Дай, дай». А еще слышали? Певица обещала приехать в Кыргызстан в ноябре. О как!
2: Шестое место.

0: Мовинтоза Сан оклемался от минусовых показателей и вновь начинает свой подъем. Сходу Фугель и My Angel и Ultra Nate не стали рваться, поэтому всего плюс один.
1: Добавим сюда минус 2 балла, которые сделала Айв. И вот вам полноценный пример. Решением прямо сейчас заниматься не будем, оставим это на тебя и следующую неделю.

0: Только что в твоих динамиках играл трек со званием «Прорыв недели». Джон Саммит и Джулия Чардж выдали невероятные плюс 7 за 7 дней. Ну супер. Трек «Shades of Blue». Аки Атлант гордо расправил плечи и взял первую медаль пьедестала.
1: На втором месте оказались «Медузы» и «Henry Camomile». Ребята спустились на строчку ниже. Ну а что, пора бы и уступить золото кому-нибудь другому.
2: Второе место.

0: 20.
1: Парад из звезд разной величины выстроился в ряд. Не знаем, как насчет загадывания желаний, но это точно знак. Знак того, что хит-парад ТОП-20 почти завершен. Давай напомним, как все обстоит в верхней десятке.
0: ТОП-20. Горячая десятка.
1: Десятая строчка. Мизма. Hello.
2: Девятое место. The Bauza. Magnetic.
1: Восьмая строчка. Кельвин Харрис и Jazzy Satisfy.
2: Седьмое место. Marshmello. Portugal. The Man. Phoenix.
1: Шестая строчка. Шакира и Бурнобой. Дай-дай.
2: Пятое место. Хугель, Имаэль, Энджел, Ультра Нейт, Moving to the Sun.
1: Четвертая строчка. I've Meet Me in the Dark.
2: Третье место. Джон Саммит и Джулия Чардж, Shades of Blue.
1: Вторая строчка. Медуза и Хенри Камомайл, Don't Wanna Go Home.
0: Претендент.
2: Пришло время выдать вам тройку тех, кто уже потирает ладони и засматривается на двадцатку лучших, думая, кого бы сместить и занять его место. Претенденты на линии. Первый в списке — проект «Нептуника». Вокал, мелодия, легкая техно. Все слилось воедино и появился трек «What If». Далее эстафету подхватывают Кайго и Макс Макньюэн. Эти ребята создали, как по мне, будущий хит. Уж очень звучит трек «Take Me Be». Кайфово. Ну и на финал. Привет из Франции. Собрались такие имена, как Адито, Лейта и Сояж. А со своим треком «Бизоу Солей и Кукьяж».
0: ТОП-20. Претендент.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Еще немножко, еще чуть-чуть, ровно столько осталось нам на поболтать в эфире. Все остальное время будет занято музыкантами, которые сегодня возглавляют чарт.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают у Витебска по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Лишь этой ночью по востоку возможны небольшие кратковременные дожди. Ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер этой ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Ночная температура воздуха по области плюс 6-11, в Витебске плюс 9-11. Днем по области от 16 до 20, в Витебске от 17 до 19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом.

Витебск. Радио, которое слушает.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают у Витебска и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Лишь этой ночью по востоку возможны небольшие кратковременные дожди. Ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер этой ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Ночная температура воздуха по области плюс 6-11, в Витебске плюс 9-11. Днем по области от 16 до 20, в Витебске от 17 до 19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

радио, которое слушает.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают у Витебске по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Лишь этой ночью по востоку возможны небольшие кратковременные дожди. Ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер этой ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Ночная температура воздуха по области плюс 6-11, в Витебске плюс 9-11. Днем по области от 16 до 20, в Витебске от 17 до 19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

диктофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: В Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают у Витебска и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Лишь этой ночью по востоку возможны небольшие кратковременные дожди. Ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер этой ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Ночная температура воздуха по области плюс 6-11, в Витебске плюс 9-11. Днем по области от 16 до 20, в Витебске от 17 до 19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.